0: Музыка для всех. От зари хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: Вот и осень пришла. Хитов принесла.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: только для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: радио СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя, не надо лгать и мучиться зря.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Это твой самолет.
2: Нет среди них.
0: СВХ+.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажаю.

Стопроцентные хиты.

0: цветы по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: Утро для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимают.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня зовут, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Вместо тысячи слов, три удара в груди. Буду как ни крути, с тобой.
0: СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: 100% хиты.
1: Только ты на плач. Раненое сердце мое.
0: Музыка для...

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Камикадзе,
2: вечно заветного дня. СВХ+. Ревность.

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от Латкредит. Если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение. Лат, Латкредит. Предупреждаем.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, ветер слабый, в основном южный, юго-западный. Днем по стране плюс 9, плюс 13 градусов, Лепая Вентспилс до плюс 12, в Даугавпилсе Резекне 11-12 градусов, в Риге тоже до плюс 12, вечером возможен кратковременный дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Обсуждение госбюджета 2027 года приостановлено. На рассмотрение в Сейм поступило предложение отменить обязательное получение ID-карты с 15 лет. На подготовку сделки по выкупу долей компаний ТЭТ и ЛМТ к концу августа государство потратило уже почти 4,5 миллиона евро, но сделки до сих пор нет.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Новая коалиция во главе с премьерской партией Афьонотой Сарекс приступит к работе не раньше ноября. 3 числа должно состояться первое заседание нового созыва Сейма. Телеканал ТВ-3 сообщил, что до этого обсуждение бюджета на следующий год приостановлено. Расходы предстоит сократить на 450 миллионов евро, а до 2030 года на 1,5 миллиарда евро. Политики обещают не сокращать пенсии и поддержку семей с детьми. Экономить планируют за счет реформ, объединения и ликвидации государственных учреждений, причем в первую очередь под сокращение может попасть государственное финансирование различных общественных организаций. Также, очевидно, грядет повышение налогов, хотя пока говорят только о пересмотре налоговых льгот, которых в Латвии около 200. На минувших парламентских выборах недействительными были признаны почти 13 тысяч голосов. Центральная избирательная комиссия сообщает, что одной из самых частых причин были пустые конверты без избирательного бюллетеня. Недействительными также признавали конверты с бюллетенями нескольких партий и порванные бюллетени. Такие голоса не учитываются при подсчете результатов партии и кандидатов. При этом они входят в общее число проголосовавших и учитываются при определении явки на выборах. На рассмотрение в Сейм поступило предложение отменить обязательное получение ID-карты с 15 лет. Граждане и неграждане Латвии смогут сами выбирать документ для удостоверения личности – паспорт либо ID-карту. Министерство внутренних дел указывает, что для электронных услуг широко используются eParex Mobile и Smart ID. В 2025 году eParex Mobile применяли для идентификации 30 миллионов раз, а ID-карты – 4 миллиона 300 тысяч раз. Предложение еще должен оценить Комитет Сейма перед вторым чтением поправок. Граждане Латвии, которые зарегистрировались в консульском реестре, не пострадали при наводнении в Непале, очередном наводнении. Об этом сообщает Министерство иностранных дел. Стихия затронула центральную часть страны. Потоки воды смыли десятки домов, повредили дороги, мосты и, по крайней мере, одну гидроэлектростанцию. Во время августовского наводнения в этом регионе погибли около 1500 человек. Более 4500 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. И в том числе это 33 путешественника из Латвии. На подготовку сделки по выкупу долей компаний ТЭТ и ЛМТ к концу августа государство потратило уже почти 4,5 миллиона евро. При этом соглашение до сих пор не заключено и инвестор не найден. ТВ-3 сообщает, что инвестиционный банк JP Morgan получает за эту работу 300 тысяч евро в месяц. После заявления премьера Андриса Кулбергса работа консультантов и выплаты были приостановлены. Глава правительства предлагает присоединить ЛМТ к ТЭТ, а затем привлечь стратегического инвестора. Минэкономики, которая контролирует проигравшие парламентские выборы Союз зеленых и крестьян, на этой неделе должно отчитаться перед правительством о расходах и выполненной работе. В Конгрессе США готовят двухпартийный законопроект о запрете закупок российской нефти. Автор законопроекта, республиканец Брайан Фицпатрик, намерен добиться голосования в Палате представителей по ускоренной процедуре. Инициативу поддержал также республиканец Дон Бекон, который раскритиковал решение президента США Дональда Трампа временно снять санкции с поставок российского дизельного топлива. Евросоюз также заявил, что ослабление ограничений обеспечит Москве дополнительные доходы для финансирования войны против Украины. Для вынесения проекта на голосование Фицпатрику необходима поддержка не менее 218 конгрессменов. В Варшаве 3 женщины получили ранения при нападении с ножом в учебном заведении для взрослых. Нападавшую обезоружил и передал полиции сотрудник школы. Это уже третье подобное нападение в польских школах за 4 дня. В 2 предыдущих случаях один человек погиб, еще 11 были ранены. Связи между преступлениями полиция пока не обнаружила. После нападений по всей Польше усилили проверки в школах. Правоохранительные органы проверили около 50 тысяч учебных заведений. Есть задержанные. В ветропарке Рапсойл в Лепое за две недели нашли 18 погибших особо охраняемых летучих мышей. Это вдвое превышает допустимое количество, и природоохранное управление потребовало остановить турбины и подготовить план защиты животных. Компания распоряжение это не выполнила, поэтому получила штраф 1000 евро и намерена его обжаловать. Рапсойл утверждает, что ограничила работу турбин по ночам, однако не предоставила данные, которые подтверждают соблюдение ограничений. Новые правила надзора за ветропарками Министерство климата и энергетики Латвии разрабатывает уже больше года, сообщает ТВ3. Сегодня в Латвии будет преимущественно облачно. Временами ожидается кратковременный дождь по ночам и утром. В начале этой недели при слабом ветре ожидается также туман. Температура воздуха днем составит от 8 до 13 градусов. Завтра погода существенно не изменится. В середине этой недели к Латвии приблизится новый циклон. Усилится южный, юго-западный ветер. К концу рабочей недели дожди прекратятся. Чаще будет выглядывать солнце, но уже в следующее воскресенье, 18 октября, согласно текущему прогнозу, вновь станет дождливо и ветрено. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.
1: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

закончилось. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал.

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: СВХ плюс.
1: Да все мы, значит, отчасти где-то и думаю, что Жанна.
2: Это был оригинал, если что.
1: Это оригинал, конечно, конечно. Здравствуйте.
2: Да, Реннер.
1: Дорогие, прекрасные любители всего на свете, вот, полежать, вкусно поесть.
2: Да, любим.
1: Значит, красивенько, чтобы все было, да, вокруг куда-нибудь сходить, так, чтобы это самое, чтобы как бы не очень дорого, но очень интересно.
2: Да.
1: Да, да, да. А также, ну, или просто, значит, просто лежать. Ну, как бы
2: бюджетненько.
1: Очень согласен. Из всего того, я просто, ну, как бы, не то, что удивлялся. Нет, я уже не удивлялся. Я ехал.
2: Уже нечем удивляться.
1: Значит, мотанулись, значит, во-первых, отправили свою старшую на экскурсию вместе со школой.
2: Куда?
1: Они ездили, по-моему, если не ошибаюсь, на какой-то молочный комбинат, где мороженое, а потом в Сигулду.
2: Нормально.
1: В зоопарк Сигулду.
2: Нормально.
1: Ну, кстати, ну, и мы тоже решили такие, ну что, давай поедем позорить дочку Таша. Знаешь, это когда предки приезжают туда, где твой класс. Ну,
2: да.
1: Не, ну, потому что, ну, такая идея была хорошая.
2: С биноклями из кустов.
1: А мы еще, нет, наоборот, надо, чтобы все видели. Настя, мы здесь. Вот это вот все.
2: Позорить ребенка, ай-яй-яй.
1: Кринжуха. В общем, нет, ну, по большому счету, погода была хорошая, и мы решили, я говорю, о чем, мы же все Сигулдском-то еще не были, а мы всяких животных любим. Вот, приезжаем, и, значит, оказались и там еще раньше, чем приехал класс. Ну, то есть цель еще и пока даже достигнут. Мы сходили, посмотрели. Я, кстати, настоятельно рекомендую. Вот.
2: Хорошо, да?
1: Контактно, да. Плюс ко всему еще, как ни странно, меня уже, казалось бы, ты ничем не удивишь, потому что я был во всех контактных и бесконтактных зоопарках, во всех, в разных зоопарках, за садах планеты я был. Вот. А тут прям, знаешь, а там есть такие, ну, какие-то породы, допустим, ей вот есть баран, но он такой какой-то породы, который ты даже не понимаешь, что это такое. У тебя и вообще, эй, чувак, у тебя глаза есть, где у тебя глаза? Там, где должны быть глаза, там мех, вот, а глаза так посажены далеко, что, ну, как бы ты их там даже и не ищешь.
2: Баран без глаз.
1: Это уже на затылке, казалось бы, да?
2: Вот за рулем.
1: Ну, короче, дофига всего. Да я смотрю там эти самые... Лысуха?
2: Лысуха? Кто?
1: Подожди, Лысуха?
2: Лысуха, это кто?
1: Что ты поставил ударение на «лы»? На «ы»? Лысуха? Лысуха.
2: Лысуха.
1: Покажи мне.
2: Какой-то птиц.
1: А, нет, это не лысуха.
2: Это не то.
1: Черт. Я забыл, там какая-то такая есть куница. Вот. Я ее сразу там идентифицировал. Вот, а сейчас у меня
2: почему-то... И забыл.
1: А сейчас почему-то вспоминается лысуха, которую я в жизни даже не видел. А это утка вообще, лысуха. Вот. Ну, в общем, короче, так или иначе, много всяческих разных интересных вещей, которые, ну и плюс покормить еще можно. Не всех, конечно, но можно.
2: О.
1: Вот. Можно стоять в очередь за лемурами, да, покормить. Но я как бы... Я отказался сразу от этой идеи. Во-первых, очередь, а во-вторых, как бы, что я там не кормил? Я на Мадагаскаре накормился лемуров. Во! Маки-маки-маки-маки-маки-маки. Ну, так их подзывают, чтобы они, ну, приходили.
2: Как японцев?
1: Ну, нет, не совсем. Японцев они харакири-харакири-харакири, а это маки-маки, а это, ну, лемур-лемур, в принципе, по эти самые...
2: Мадагаскарски?
1: Забыл, как они. Ну, в общем, короче, да, жители Мадагаскара призывают лемуров так. Лемур, лемур, лемур, лемур, лемур. Маки-маки-маки-маки.
2: Малагасийский.
1: Малагасийский, да-да-да, не мог вспомнить. С утра, видишь, как невозможно.
2: Сложно, согласен.
1: Слушай, сегодня 12 октября, вот, а работать...
2: Понедельник.
1: А работать вообще не хочется. Я смотрю, тоже, как бы, ребята тут отписались, и Витя из бригады «Вечного солнца» прислал шикарный берег, судя по всему, Гауя. Вот, очень шикарная золотая осень. Ну, вот, посмотреть на себя просят. Ну, пока еще не облетела Литва. Листва? Литва не облетела. Пока не облетела Литва. Я не рекомендую. Действительно, красота. Вот, еще поднялись. Тарзан. Есть парк Тарзан.
2: Да, есть.
1: Вот, и решили туда приехать поесть. Но там опять, там есть кафешка такая. Вроде там все вроде вкусно кормят, но ждать нужно. Ну, реально, это они говорят. Час нужно будет ждать. И это они говорят мне в третий раз, когда я туда приезжаю. Ты прикинь, внимание, загрузка зала процентов 7%. Блин, я не знаю, что там, ну, как бы, как они там бизнес ведут. Возможно, на субсидиях каких-то...
2: Молодой повар.
1: Слушай, ну как бы он уже 3 года никак не молодой должен быть, по идее. Я приезжал туда в разные...
2: Но его не торопят, наверное. Нормально.
1: Не спеши расти, сынок. Да-да-да. Вот так вот. Третий раз мне сказали, что нужно ждать час. И, ну, если первый раз мы еще согласились, вот второй раз соскочили, в этот раз тоже мы соскочили. Вот, тем не менее. Но решили... моя младшая и жена такая говорит, ну ладно, я с ней поеду на подъемнике. Ну, этот, который лыжный, в принципе, по большому счету. Да-да. Ну, сейчас он просто такой летний. И, да, на гору и назад. Ну, круговая. Короче, значит, вернулись они оттуда очень довольны, потому что сверху фотографии крутые золотой осени, той самой, которую стоит посмотреть, действительно.
2: Блогеры.
1: Так я посмотрел, я взял телефон их, посмотрел, красиво.
2: Лайк устный.
1: Лайк, действительно, зачет. И Лешка ведущий. Гутен морген, маэстро, гутен морген. Всем бодрый монтаг. Поехали куда-нибудь. Поехали, конечно же. Светулька, доброе утро, бодрячки. Всем хорошего настроя, легкого дня. Спасибо большое. Так, Дирик, доброе утро от моей школы и больницы. По совместительству. И в вашей школе, и больнице. От Дирика, конечно. Вот.
2: Спасибо.
1: Большое. От нашей палаты, вашей палаты. Так, держали кулаки за нашу, так сказать, сборную карате, которая ехала, значит, в Польшу. Вот. Тумаков надавали. Возможно, и получили. Но об этом в поздравительной речи не говорят. Вот.
2: И не надо.
1: Значит, 2 первых места. Вот. 3 вторых места. И одно 3-е место.
2: Хорошо.
1: Очень хорошо. Съездили все довольны. Вот сейчас.
2: Активно.
1: Конечно. Это очень хорошо. Мы поздравляем. И тренер тоже очень рад. Очень хорошо. Женька, привет. Сережка, Ришки, привет. Доброе утро. Страна, привет, дорогой. Они уточка. Ребятки, салют. Ну, да что? Сходите вместо меня на работу сегодня?
2: Да, конечно.
1: Мы уже, считай, сходили. Это прям вот, ну, это вот прям наше. Каким образом будем сегодня двигаться? О, слушайте, я предлагаю сегодня, что там? У нас сегодня, с сегодняшнего дня запускается Хесбургер на целую неделю.
2: Есть такой, да.
1: По 50 евро подарочный карты.
2: Да.
1: По 50 евро. Но я считаю, что достойная штука. Есть предложение нацеловать сегодня себя.
2: Сегодня, завтра.
1: Да, вполне себе будет хорошо. Так, ну, чтобы мы немножечко... Я понимаю, что нельзя резко залетать в этот понедельник. Надо раскачиваться постепенно. Вот. Иначе можно сломаться, если редко. В нашем, говорит, возрасте точно. Давайте потихонечку, взявшись за ручки, в кожзвездный диспансер. Идемте. Бодрого утра. Здравствуй. Кто это такую красивую нам клен прислал? Маринка. А, молодец. Заприметила. Краснючий клен. Причем он половина краснючего, а половина еще зеленый.

0: лучше и не скажешь.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Ну что, я думаю, что пока в нашей палате отыграл...
3: отыграл Артем.
0: гимн утренний. Значит, надо рассказать, ну, вы же наверняка слышали, да? А. Что Гитлер, Муссолини, Симеон, Флорес, это один человек.
3: Так.
0: Выиграл на выборах, значит, в Перу, в одном из городов.
3: А.
0: Получил 34% с половиной поддержки и победил. Кстати, не первый случай, когда в этой южноамериканской прекрасной стране Перу избиратели голосуют за человека по имени Гитлер.
3: Mm.
0: А да, Гитлер Альба занимал пост мэра другого небольшого аденского городка. Значит, 4 года. Значит, а в 2018-м он вышел тогда на выборы против Ленина Владимира Родригеса Вальверде. Альба тогда победил и других кандидатов набрал почти 50% голосов.
3: Спасибо за внимание.
0: Спасибо за внимание. Естественно, лучше и не скажешь.
4: Владимир Вал и его друзья
1: на СВХ плюс.
5: Čanas, veikalo stop! Tikai trīs dienas!
6: No 12. līdz 14. oktobrim ar man stop karti 10 Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
8: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Анастасия, специалист Карглас.
11: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
12: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепое.
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
13: 22 октября на сцене Дворца культуры ВЭФ спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
1: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Энергия. Усиленная многократно.
14: Жизнь кинула танцы, ты готовься к игре. И строить сквозь ненависть тебе же смешно.
1: СВХ+.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ плюс.
2: Так, ну что, красавцы, красавцы, наступает, красавцы, красавцы, да? Значит, наступает тот самый денек, который называют 12 октябрьским днем. И такое вообще раз в год бывает, прикиньте.
3: Да ладно.
2: Ну да, любой нумеролог вам скажет.
3: Еще и понедельник.
2: Да, еще и понедельник, не дай боже, конечно.
3: Да, ужас.
2: Ничего не поделать. Но не надо по этому поводу вот это прям людям в уши. Давай, то сейчас, ну, электричеством получишь. Ну, как бы у меня есть все возможности теперь. Да, да, это раньше электричества не было, как. Значит, можешь кому-нибудь дать электричеством, если у него, если нет электричества, не придумали еще.
3: А сейчас придумали.
2: Ни катушки Тесла не изобретено, ни все остальные. Значит, ни постоянного, ни переменного тока.
3: А сейчас все возможности.
2: Я тебе, ты каким больше любишь, постоянным или переменным, если тебя долбануло? В общем, ребятушки, сегодня 12 октября, значит, поздравьте, пожалуйста, девочку Киру сегодня с именинами.
3: Обязательно.
2: Вот. А мы, потому что со своей стороны мы поздравляем первыми, а вы уже, как будто, вы не говорите, что вы слышали, как поздравляли Киру, вы свою Кирочку просто тихонечко. И поздравьте, конечно, сегодня 1219 кир. Вот, все равны как на подборе, с ними дядька Черномор. Поздравляем. И еще Валфридс. Ну, их 29 человек, очень редкий вид. Сегодня международный день дайвера, между прочим. Давайте поздравим.
3: Поздравляем профессионалов.
2: Да, всех последователей Жака и Кусто и его команды, конечно же. Но все те, кто, у кого очень много погружений, у кого очень мало погружений, неважно, все можете, вот сколько бы у тебя не было погружения, ты дайвер, ты дайвер, конечно. И чем меньше погружения, тем ты круче дайвер. Ну, ты так считаешь себя, понимаешь? Вот. И, естественно, вот эти и исследователи, и вот те, кто любит именно этот вид отдыха. Когда семья, допустим, летит куда-нибудь, ну, назовем это так, в египетский отель.
3: На Красное море.
2: Вся семья, да, вот это жена и дети, а он, например, говорит, я сейчас, я нырную, приду. И берет себе недельные сафари, как раз таки, значит, ныряет, не приезжая в отель с бота там, ну, то есть с кораблика. Вот, значит, Всемирный день борьбы с артритом.
3: Это уже ваше.
2: Хрустят эти косточки. А?
3: У тебя? У тебя я пока не слышал, не знаю.
2: Нет, а я у тебя слышал. Праздник чистого стакана сегодня.
3: Так,
2: помыть надо,
3: наверное.
2: Или Веру Мухину будем вспоминать сегодня. Да? Гранюл. Ну да, какой самый это самый. Ну, главное, что чистый, да? Неважно, какой, главное, чтобы чистый. День закрытия дачного сезона.
3: Уже пора.
2: Естественно. Ну, пора, да.
3: Уже голодно.
2: Поздравляем, ребятушки, с окончанием. Можно закрывать, можно еще пока не закрывать. Или там, допустим, закрывать, но щелочку оставлять. День шоколадных сюрпризов. Звучит
3: это
2: просто
3: в хорошем смысле.
2: Отвратительно.
3: Это не то, что вы подумали.
2: Шоколадные сюрпризы. Ну, как бы, естественно, если так вот прям и слово, и шоколад.
3: Собачники, мое почтение.
2: Сюрприз, да. День 6 миллиардов, пожалуйста.
3: Да.
2: Так, посчитай, пожалуйста, сколько тебе не хватает. Так, ну и сегодня день фермеров, но это в США. Ну, а мы своих любим, конечно же. Те, кто своими руками могут, значит, и посадить, и вырастить. Вот. И потом...
3: И нам передать.
2: И, конечно, нам еще передать, например, мы можем это пожарить, например. Да, если это, ну, как бы...
3: Или передать другому.
2: Или другому. И кабачок, например. Да, вот, товарищи. Огромное спасибо всем, кто связан с землей, потому что вот это настоящие люди. Не то, что мы с тобой. Да, бла-бла-бла. И что, какой прок? Никакого прока. Никакого толка. А вот вырастил значит...
3: Кабачок.
2: Кабачок, например. Или большой семенной огурец, например.
3: Вот.
2: Фермер. Вот.
3: Полезный человек.
2: Тут-то, но эта польза-то и пошла, понимаешь? И все, естественно, этому естественно рады. Мы поздравляем всех. Тех, кто к земле прирос. Как-то так говорят.
1: Владимир Вэлл и его друзья.

0: Лайфхак+. Точное время в сотрудничестве с Lifehide. Lifehide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. Lifehide LV.
1: Точное время – 7 часов 34 минуты.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от Lifehide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.
4: Я тебя не отдам.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Друзья, сегодня день рождения у Лучиано Паваротти. Ой, такой вот этот толстячок прекрасный, который, ну, он, кстати, сделал революцию. Опера до этого была чисто, ну, таким, я бы даже сказал, она уже настолько стала чопорным, да, то есть это ты должен обязательно быть во фраке, приходить на этот самый, на концерт, садиться, значит, покупать дорогие билеты, дорогое шампанское, вокруг себя смотреть на всех, как на челядь, вот, заискивать перед теми, кто по статусу чуть выше тебе, все вот это вот, и слушать оперу. Вот, и многие обрубались, конечно, уже к тому
3: бывало,
2: времени.
3: Бывало.
2: Да, бывало. И Лучиано Паваротти стал одним из тех людей, которые, ну, как бы оперу привнес назовем это так, как это бы, ну, в рабочий класс, так называют. Он решил сплетануть и сделал совместный проект, который назывался «Паваротти и друзья», вот, где выступал на сцене и исполнял, значит, различные композиции с, ну, известнейшими, ну, как бы, людьми, да?
3: Поп-рок-исполнителями,
2: Поп-рок-исполнителями.
3: Там и Стинг был, и Фредди Меркьюри, и Селин Дион.
2: И Селин Дион. В общем, короче,
3: кто там только не был.
2: Все со всеми перебили. И, понимаете, и тогда и все полюбили оперу, потому что вот она теперь звучит уже, как бы, с нотками более доступными. Потому что до этого, так как ты должен быть семи пядей во лбу и высшее образование у тебя музыкальное должно было быть.
3: Ну, как еще понимать, что поют, да.
2: Ну, вот. А еще понимать, ну, да. А так вот очень-очень даже и хорошо. Вот, ну, плюс ко всему еще, кстати, находится, ну, в книге рекордов Гиннесса как человек, которого на бис больше всего количества раз вызывали. 165 раз подряд его вызвали на бис.
3: Oh.
2: То есть он концертом продолжался полтора часа, и еще где-то часов 6 его вызывали. Mm-hmm. Ну, судя, 165 раз.
3: Это заслуженно, заслуженно.
2: Нет, конечно, заслуженно. Один из тех, кто был, значит, ну, у нас Карузо, потом Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучиано Паваротти. Ну, как бы, ну, из тех,
3: самый
2: кто...
3: Самый великий, да.
2: Из тех, кто, ну, кто был с толпами, ну, тогда еще, понимаете?
3: Ну, кто ты сейчас?
2: Нет, ну, естественно, но... кстати, я видел, Каррерас и Доминго к нам должны приехать.
3: Едут.
2: Летом. Дай им бог здоровья, конечно же. Так, сегодня день рождения у Алексея Кортнева. Это группа «Несчастный случай».
3: Да.
2: Хью Джекмана, знаете, Росомаху?
3: Знаю.
2: Росомаху, вот с такими вот когтями.
3: Да.
2: Хью Джекмана сегодня тоже родился. А также сегодня родился, ну, экс-вратарь сборной Латвии по футболу Херманс Малинш, между прочим. Красавчик, и так держать.
3: Да.

0: Будьте бодры, танцует вам свежий гороскоп на завтрак.
1: Ну чего тянуть-то, ну чего тянуть?
2: Овен.
1: Овен, сегодня вы очень можете почувствовать острый голод по части восприятия прекрасного. Вам надо будет посмотреть на что-то такое действительно красивое. В общем, короче, этот голод лучше утолить сразу, ибо в запущенных формах он может принять довольно неприятные формы. А вам это точно не нужно. В общем, надо сегодня, чувствуешь позывы на что-нибудь прекрасное посмотреть. Сядь и посмотри.
2: Телец.
3: Сегодня вам стоит действовать исключительно в собственных интересах, тельцы. Даже не только потому, что иногда надо позаботиться и о себе. Просто никто не будет нуждаться в вашей помощи. А если и будут, то помочь вы все равно не сможете.
1: Очень хорошо. Зачем помогать, если не можешь?
2: Близнецы.
1: Смешно. Сегодня вы, близнецы, можете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, последствием которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда, вот и так далее. Короче, сегодня, близнецы, лучше провести день подальше от легко бьющихся предметов, а лучше и от легко бьющихся иногда людей. Иногда легко бьющиеся вами люди.
2: Рак.
3: Сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь, раки. Пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас, вам сегодня особенно легко будут удаваться изящные импровизации.
1: Отлично.
2: Лев.
1: Интуицию сегодня слушай, Лев. Сегодня, возможно, к вам придет озарение. Так что, если вы чувствуете, что должны поступить определенным каким-то образом, но не в состоянии объяснить причину, все равно действуйте. Сегодня интуиция у вас на высоте.
2: Дело.
3: Сегодня для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания. Поэтому не пытайтесь перебороть свою импульсивность, девы. Вы только утомитесь.
2: Угу. Весы.
1: Всякий эксперимент по-своему, конечно, рискован. Но не попробуешь, товарищ весы, не узнаешь. Примите меры пожарной безопасности и можете приступать смело. Все, у вас все получится.
2: Скорпион.
3: Скорпионы. Сегодняшний день может начать очередную полосу неудач. Однако в ваших силах сократить ее длительность до минимума. Небольшое умственное усилие, и к вечеру все снова будет в порядке.
1: О, это хорошо.
2: Стрелец.
1: А сегодня вы будете стрелец подобной маленькой лодки, которая затеряна в необъятном океане, ребятушки. Значит, возможно, вы не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность. Но, опять же, это лишь только сегодня. Завтра уже все будет нормально.
2: Козерог.
3: Вы, козероги, сегодня будете подобны динамо-машине. Но не в том смысле, что вы будете всех обманывать, а в связи с исключительной подвижностью. Причем только не только физической. Всякая вставшая на вашем пути задача будет разрешена мгновенно.
1: Ребята, козероги генераторы сегодня. Динамо-машина — это генератор электричества. Что там?
2: Водолей.
1: Готовы ли к этому? Не готовы, но сегодня начнется новый виток карьеры. Отлично. Вам стоит сегодня быть максимально уверенным в своих силах, да? Или, по крайней мере, сделать вид, что это так.
2: Рыбы.
3: Сегодня вам, рыбы, рекомендуется побольше смеяться. Это единственное, что сможет сделать этот день сносным, ибо он обещает быть весьма длинным и скучным.
1: Длинный, скучный день, отлично вообще. Как я люблю.
2: Лучшие знаки зодиака в мире.
1: Длинный, скучный день.
4: СВХ+.

0: надо. Ну, на, на.
1: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия. Медицинское оплодотворение. Генетическое тестирование эмбрионов. Команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedбанк.
3: Свежий, без добавок.
4: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее?
6: Свежее.
5: Без добавок?
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins.
7: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
4: Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
8: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
9: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Сауне Арена. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.

0: А давайте сегодня поиграем в знатного целоваку, а на кон выставим. 55 евро было.
1: Минус 5.
0: Минус 5.
1: Минус 5.
0: 50 да. евро.
1: От Хесбургер.
0: От Хесбургер. Давайте сегодня разыграем такой подарок у нас.
1: Как ну, раз на завтрак.
0: Давайте, знатный целовака. Два участника принимаются. Если есть желание поиграться, 8 часов и 10 минут. Ну, напиши об этом нам в WhatsApp. Хочу целоваться. Да.
1: На WhatsApp.
0: И все. Достаточно. Целуй прямо сейчас заявочку. Все, что нужно, быстренько тебе пришлем на WhatsApp. Ответишь на вопросы

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Дисциплина.
4: Уважение.
5: Характер. Сила.
3: Дзюдо-клуб с профессиональными тренерами и специально разработанными программами тренировок для любого возраста. Дзюдо-тренировки в 4 локациях Риги. Кёдай. Сильные личности начинаются здесь. Кёдай.лв.
6: Внимание! Внимание!
7: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
3: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
7: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
3: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
7: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
3: Если получится, 100 евро твои!
7: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
3: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erst Finance.
8: Erst Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
9: Слышь, а это что за хит?
10: Я знаю. Под Билановик. В принципе, съедобный.
9: А это?
10: Бара Виктор.
9: Цой?
10: Он самый. Бери. Повезло.
11: Музыкальный урожай.
12: Музыкальный урожай.

0: сейчас хочу Дирику сказать. Дирик, ты чем там занимаешься? Расскажи всем, мы все посмеемся. Давай, обрати внимание, мы тебя сегодня выбрали поиграть.
1: Я думаю, так. Я знаю эту жизнь.
0: Ни ответа, ни привета.
2: Это молчит?
0: Да, молчит вообще.
2: Ай-яй-яй.
0: Фигней какой-то занимается там. Явно. Если занят, тогда напиши, я занят. Через секретаря записывайтесь ко мне. Давай. Серега говорит, я могу за него. Замдиректора могу быть.
2: Вот,
0: Завуч. Он уже, не, все, он уже там уже написал, что может, будет, подтвердить. Это важно, важно, надо подтвердиться, ребят. Занимайся, мне тебе задание дали домашнее.
2: Дай еще пару задач ему по физике, быстро, давай,
0: быстро.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно, местами ожидаются кратковременные дожди, ветер слабый, в основном южный, юго-западный. Днем по стране плюс 9, плюс 13 градусов. В Лепе и Венспилсе до плюс 12, в Даугавпилсе Резекне плюс 11, плюс 12 градусов, в Риге плюс 10, плюс 12. Вечером возможен кратковременный дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Обсуждение госбюджета 2027 года приостановлено. Грядут массовые урезания. В Конгрессе США готовят двухпартийный законопроект о запрете закупок российской нефти. В начале этой недели в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. К концу недели тоже. Осадки, ветер.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Какой будет новая коалиция во главе с премьерской партией Апвинотес Саракс после выборов, до сих пор непонятно, но эта коалиция приступит к работе не раньше ноября. 3 числа должно состояться первое заседание нового созыва Сейма. Телеканал ТВ-3 сообщил, что до этого обсуждение бюджета на следующий год приостановлено. Расходы предстоит сократить на 450 миллионов евро, а до 2030 года на 1,5 миллиарда евро. Политики обещают не сокращать пенсии и поддержку семей с детьми. Экономить планируют за счет реформ, объединения и ликвидации государственных учреждений, причем в первую очередь под сокращение может попасть государственное финансирование различных общественных организаций. Также, очевидно, грядет повышение налогов, хотя пока говорят только о пересмотре налоговых льгот, которых в Латвии действует около 200. На минувших парламентских выборах недействительными были признаны почти 13 тысяч голосов. Центральная избирательная комиссия сообщила, что одной из самых частых причин были пустые конверты без избирательного бюллетеня. Недействительными также признавали конверты с бюллетенями нескольких партий и порванные бюллетени. Такие голоса не учитываются при подсчете результатов партии кандидатов, при этом они входят в общее число проголосовавших и учитываются при определении явки на выборах. На рассмотрение в Сейм поступило предложение отменить обязательное получение ID-карты с 15 лет. Граждане и не граждане Латвии смогут сами выбирать документ для удостоверения личности – паспорт или ID-карту. Министерство внутренних дел, которое разработало законопроект, указывает, что для электронных услуг широко используются eParex Mobile и Smart ID. В 2025 году, например, eParex Mobile применяли для идентификации 30 миллионов раз, а ID-карты 4 миллиона 300 тысяч раз. Предложение еще должен оценить ответственный комитет Сейма перед вторым чтением поправок в парламенте. Граждане Латвии, которые зарегистрировались в консульском реестре, не пострадали при очередном наводнении в Непале. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Латвии. Стихия затронула центральную часть страны. Потоки воды смыли десятки домов, повредили дороги, мосты и по меньшей мере одну гидроэлектростанцию. Во время августовского наводнения в этом регионе погибли около 1500 человек. Более 4500 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Среди них 33 путешественника из Латвии. На подготовку сделки по выкупу долей компаний ТЭТ и ЛМТ к концу августа государство потратило уже почти 4,5 миллиона евро. При этом соглашение до сих пор не заключено и инвестор не найден. ТВ-3 сообщило, что инвестиционный банк JP Morgan получает за эту работу 300 тысяч евро в месяц. После заявления премьера Андриса Кулбергса работа консультантов и выплаты были приостановлены. Глава правительства предлагает присоединить ЛМТ к ТЭТ, а затем привлечь стратегического инвестора. Минэкономики, которая контролирует проигравшие парламентские выборы Союз зеленых и крестьян, на этой неделе должно отчитаться перед правительством о расходах и о выполненной работе. В Конгрессе США готовят двухпартийный законопроект о запрете закупок российской нефти. Его автор, республиканец Брайан Фицпатрик, намерен добиться голосования в Палате представителей по ускоренной процедуре. Инициативу поддержал и республиканец Дон Бекон, раскритиковавший решение президента США Дональда Трампа временно снять санкции с поставок российского дизельного топлива. Евросоюз также заявил, что ослабление ограничений обеспечит Москве дополнительные доходы для финансирования войны против Украины. Для вынесения проекта на голосование Фицпатрику необходима поддержка не менее 218 конгрессменов. Одновременно Владимир Зеленский, президент Украины, сообщил, что вооруженные силы Украины получили приказы в связи с объявленным Трампом энергетическим перемирием. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам при условии взаимного прекращения атак. Однако Россия договоренность пока официально не комментировала. По прогнозам синоптиков, в начале этой недели в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, временами кратковременные дожди, по ночам и утрам при слабом ветре туман. Температура воздуха составит от 8 до 13 градусов. Завтра погода существенно не изменится. К середине этой недели к Латвии приблизится очередной циклон, усилится южный и юго-западный ветер, будет больше осадков. К концу рабочей недели дожди прекратятся, чаще начнет выглядывать солнце, но ненадолго. Уже в следующее воскресенье, 18 октября, по текущему прогнозу, вновь станет дождливо и ветрено. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: можно и целовака.
1: Нацеловать сегодня можно 50-евровую подарочную карту от Хезбургер, товарищи. Ну что, впереди хэллоуинский праздник. И напоминаем, что октябрьский, специальное предложение, октябрьский жутко сырный хит, хэллоуинский бургер с чеддерком во всех Хезбургерах доступен.
2: Это тыквенная булочка, 100% говяжья котлета, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета с чеддером, помидор, салат фрилис, жареный лук и легендарный майонез Хезбургер с паприкой.
1: Наслаждайся за 5,60, а если хочешь еще выгоднее, то тогда покажи свою карту Хезбургер бонус при покупочке и будет еще дешевле.
2: Да-да.
1: Подарочная карта от 50 Хезбургера на 50 евро сейчас будет первая раздана
2: на этой неделе.
1: В нашем эфире, конечно же. И да, давайте будем знакомиться с теми, кто сегодня у нас попался к нам на удочку.
2: Кто-кто-кто?
1: Кто в теребочке живет? Итак, внимание. У нас на прямой связи прямо сейчас уже и дозваниваемся. Девочка Альба. Попалась с самого раннего утра. Альбочка, привет, дорогушенька. Бодренькая утрица тебе. Детка, что ты там делаешь?
3: Работаю.
1: Уже так рано ты работаешь? Это ты хочешь заработать все деньги мира? Или идешь по тропе, раньше начнешь, раньше закончишь? Что у тебя?
3: Ну вот раньше сядешь, раньше выйдешь.
1: Ты моя хорошая чефирчика, хочешь? Так, ну что, дорогушенька, сегодня тебе предстоит ответственное задание. Значит, сегодня ты будешь перецеловывать Дирика. Дирик школы был выбран сегодня для чего? Для того, чтобы он сегодня смог, ну, как бы, мы ему не стали звонить по причине того, что, знаешь, как уже сейчас в это время, там уже...
2: Ну, занятой.
1: Там уже вся... А вот заранее, ну, сделать предсказание свое и отвалить. Вот,
2: это можно.
1: По служебным обязанностям. Вот, там же мы сейчас детей там сдаем, понимаешь? Да. Надо принимать.
2: Он принимает.
1: Это, естественно. Поэтому, значит, он уже выставил свою защиту, твоя задача будет перецеловывать в другую щеку. То есть перехитрить Дирика. Это, в принципе, я думаю, что... Ну, не впервые же. Да? Правильно?
3: Да!
1: Конечно. Так, что мы знаем? Мы сказали Дирику, напиши какие-то странные факты про себя.
2: Так.
1: Что написал? Во-первых, так. Начал мне. Заехал он клево. Я люблю слякоть. Вот так вот. Все такие, блин, как это так? Видите, он уже сразу начинает играть на эмоциях. Понимаете? Я люблю слякоть. Я выгляжу моложе своего возраста, а также люблю Манону. Манону.
2: Что? Это кто?
1: Нет, возможно...
2: Это букву «Д» не выговаривает?
1: Нет, я считаю, что люблю Манону, и все, и хорошо. Это же тоже бывает, быстро набираешь, и какие-то буквы у тебя эти самые. Что там, гуглишь Манонна?
2: Да.
1: Но я тебе...
2: Выдает Мадонну.
1: Да, песню есть, такая. Снова дождь рисует мне на заплаканном окне твой печальный силуэт. Манонна. Конечно. В общем, короче, будет любить Манонну. Так ему и надо. Так, ну что, Альбочка, дорогушенька, прямо сейчас приступай. Ты выбираешь щеку, которую Дирик не защитил. В этот раз давай попробуем. Куда? Давай, правая или левая? Там очень все просто. Итак, ты решила, что это правая. Пробуем, целуем. А Дирик левую защитил. Так, хорошо, у тебя досмок, а? Умничка, давай пробуем дальше.
3: Так, правая.
1: Еще раз правая решила. Думаешь, что он не меняет щеки? Ладно, пробуем. Сама виновата.
3: No.
2: Один.
1: А он защитил правую. Так, куда дальше?
3: Правая.
1: Давай попробуем.
3: Нет,
1: сама виновата. А он защитил правую. Так, 2-1, и не твоя польза пока. Давай, делай так, что...
3: Ну ладно, левая.
1: Решила поменять. А вдруг он это сам? А он, ты думаешь, не поменял?
3: Ну, надеюсь, что нет.
1: Я тебе предупреждаю в последний раз и предлагаю поменять. Будешь?
3: Ну, какой вы хитрый. Ну, нет, левая.
1: Ты моя хорошая. Машенька.
2: Ну, проверяем.
1: Левая, ну, будем проверять. Альбочка. Хитрый директор закрыл левую. Ах ты, черт возьми, какой хитрый директор попался нам сегодня. Альбочка, дорогушенька, и ты имеешь право выбирать песню теперь, потому что, как бы, со счетом 3-1 не выиграла ты, вот, и со счетом 3-1 как-то не проиграл Дирик.
2: Да-да.
1: Выбирай песню. Что-то есть какая-то такая, да уж, что-то я, а как так можно было? Есть сейчас идея какая-нибудь? Или тебе дать времечко, а ты потом на WhatsApp нам напишешь?
3: Да, давайте на WhatsApp напишу. Сейчас так не придумаешь.
1: Умничка, молодец. Классный голосок, правда?
2: Да.
1: Очень, Альбочка, великолепный голосочек. С утра прям такой, который нужен нам осенью.
3: Спасибо.
1: Молодец, хорошего тебе солнечного денечка. Только давай так, чур какую-нибудь медленную грустную песню не пиши нам.
2: Не надо.
1: Ну, потому что у нас там живые
3: люди. Нет.
1: Надо, вот, подумай что-нибудь, у тебя спокойненько есть. Мы тебя запомнили, вот у нас длинные руки, вот, а сегодня мы тебя назначаем нашей королевой. Бала, несмотря на то, что как бы победил директор, у него и так все хорошо. Мы поздравляем тебя, вот, ты умничка, ты отлично звучишь, и спасибо большое тебе за то, что ты у нас есть. Вот, хорошего
3: спасибо
1: дня.
3: Спасибо большое. Всем хорошего дня.
1: Ты моя хорошенькая. Пока.
4: Знатный целобака.
5: Очень хочется.
6: Очень хочется.
7: Очень-очень-очень хочется.
8: Очень хочется.
9: Целоваться.
10: Целоваться.
11: Целоваться.
12: Пой-пой-пой.
13: Алло.
12: Пой-пой-пой.
13: Алло.
14: Знатный целобака.
15: Целоваться.
1: Первую подарочную карту от Хесбургера отгружаем. Товарищ директор
0: СВХ Плюс.
1: А может, он даже и не слышит.
2: Может, он уже,
1: может, уже
2: работает.
1: Занят, он там двойки ставит. Учителям. В учительской. Возможно. Он проверяет сменку, там все вот это.

0: Татьяна.
1: Vini iz Daravišu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не мою полыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
6: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
8: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
9: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
10: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м. Всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
11: Обычное, обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Передача бодрости.

0: друзья, ну что, сегодня 11-12 градусов, причем повсеместно по стране. В столице возможен кратковременный дождь вечерочком. Ну, вечерочком, сегодня еще с самого раннего утра.
1: Пока хорошо.
0: Кое-что дает там солнышко, надо посмотреть, насмотреться. Это как на сварку. Насмотрелся и хватит.

0: Сейчас Новых прибежит, новости спорта рассказывает. Я только такое увидел, честно говоря. Рассказывать прям вам не хотелось.
1: Но придется.
0: Чтобы не портить настроение. Ну надо. Значит, представьте себе канадку. Ну, представьте себе канадку Донна Джин Уайлд. Донна Джин Дикая. Представьте, представили.
1: Представили.
0: А теперь откорректируйтесь. Ей 61. Поставила рекорд по удерживанию планки. В течение 5 часов и 7 секунд держала на церемонии открытия игр сеньоров в Юте в США. 61 год, 5 часов и 7 секунд держала планку. Значит, чтобы... А знаешь, что она для чего?
1: Но.
0: А для того, чтобы побить свой собственный мировой рекорд Гиннесса, который она установила 2 года назад. Тогда она простояла в планке 4 часа 30 минут. Ну как это может быть? Ну, это рекорд, абсолютный рекорд среди женщин. 61 год, 5 часов и 7 секунд. Ну и как после этого веселиться теперь, а?

0: Новости спорта.
1: Латвийская теннисистка Алена Остапенко опустилась с 32 на 34 место в новом мировом рейтинге, а Дарья Семениста переместилась со 124 на 131 позицию. Остапенко на прошлой неделе дошла до третьего круга крупного турнира в Пекине и уже 577 недель подряд остается среди сотни лучших теннисисток мира. В парном рейтинге сезона Остапенко и представительница Тайваня Сэ Шу Вэй поднялись на 6 место и продолжают борьбу за участие в итоговом турнире, куда попадут 8 лучших пар. На этой неделе Остапенко сыграет в Ухане, а Семениста в Лиссабоне. В возрасте 85 лет скончался бывший главный тренер рижского «Динамо» и сборной Латвии по хоккею Эвалдс Грабовскис. В качестве игрока он выступал за рижские клубы «Динамо» и «Даугава», затем перешел на тренерскую работу. Грабовскис в разные годы возглавлял рижское «Динамо», сборные Латвии и Болгарии, а с польским клубом «Подхали» 4 раза выигрывал чемпионат страны. Он также руководил работой Латвийской федерации хоккея, изучал историю этого вида спорта, написал несколько книг. Бывший капитан сборной Латвии по футболу, ныне глава конфедерации работодателей Каспарс Горкш, выдвинут на должность директора государственной канцелярии, высшего государственного служащего страны. После завершения спортивной карьеры Горкш получил степень бакалавра права, а также магистра политологии, руководил Юрмальской футбольной школой и стал гендиректором конфедерации работодателей. Горкш уже заявил, что намерен добиваться на посту директора госканцелярии более эффективной работы госуправления. Правительство рассмотрит его кандидатуру завтра, 13 октября. Футбольный клуб РФС в чемпионате Латвии победил Елгаву со счетом 4-2, хотя к началу второго тайма уступал 0-2. За 9 минут рижская команда забила 3 мяча и полностью изменила ход встречи. Дар Калимаич отличился дважды, еще по мячу забили Стефан Панич и Ростан Джики. РФС набрал 77 очков и вернулся на первое место, опережая Ригу на 1 очко. Во второй по силе лиги резервный состав Риги разгромил Резекне со счетом 5-0, забив все мячи после перерыва. Смилтона победила второй состав Тукумса 3-2. Ювентус на выезде сыграл в ничью с Кальяри 1-1 в чемпионате Италии. Хозяева открыли счет на 20-й минуте после удара Даниэля Мальдини, а Рандаль Коло Муани восстановил равенство за 9 минут до конца встречи. В заключительной части матча французский нападающий мог принести Ювентусу победу, но попал в перекладину. Туринская команда после 6 матчей занимает 6 место и отстает от лидирующего Интера на 5 очков. Севильский футбольный клуб «Реал Бетис» победил «Асасуну» со счетом 5-2 и поднялся на 3 место в чемпионате Испании. Полузащитник «Иско» забил 2 мяча, включая гол с 11-метрового. Еще по разу отличились Абде Эзальзули и Моренте, а Анте Будимир отправил мяч в собственные ворота. Реал Сосьедад едва не упустил преимущество в 3 мяча, но все же победил Депортиво со счетом 3-2. После 8 матчей лидирует Барселона, выигравшая все свои матчи.
0: Новости спорта.
2: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
0: На СВХ плюс.
3: Так, товарищи, ну что, с фидбэком вернулась у нас Альбочка. Да, говорит, я обожаю Би-2, давайте сыграем Би-2. Я говорю, какую? Она какую? Говорит, давайте «Синдром отмены».
4: Из нового альбома?
3: Из того самого, пока еще самого последнего Да-да. Альбома, да, крайнего альбома.
4: «Путешествие вокруг солнца».
3: Да-да-да, «Синдром отмены» сегодня звучит, побуждает на что-нибудь хорошее, мощное такое, деньги приносящее, например.
5: Обыкновенный

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: Ну что,
2: Овен. А будь ты добр молодец или краснодевица, это не имеет значения. По гороскопцу ты кто? Вот и посмотрим сейчас, что сегодня астролог тебе наванговал. Давай посмотрим, если ты, товарищ Овен, сегодня тебе особенно нужны какие-то красивые вокруг тебя. Посмотреть на что-то красивое. Впечатление от красивого. Поэтому найди время, возможно, для искусства, возможно, для природы. Это еще, значит, круче, чем искусство. Вот. Ну, соответственно, что-то вдохновляющее. Вот с этим проведи немножечко времени, и ты увидишь, как тебе станет хорошо, Овен.
3: Телец. Сосредоточься на собственных интересах, Телец, и не пытайся решать чужие проблемы
2: все,
3: сегодня.
2: Сегодня самое главное — это ты. Мы любим меня, да, мы желаем счастья. Мне вот это твой слоган должен быть сегодня.
0: Близнецы.
2: Избегай сегодня конфликтов, держи эмоции под контролью, да, близнецы, чтобы случайно вспышка гнева вдруг не привела к неприятностям. Короче, сегодня себя контролируй.
3: Рак. Не сомневайся в себе, Рак. Даже без четкого плана сегодня ты отлично справишься благодаря импровизации.
2: Можно я буду называть тебя ваше... Как это там было там?
3: Но?
2: Сейчас не... А, не сомневайтесь. Ваше несомневайшество. Сегодня буду.
3: Пожалуйста.
2: Да, все хорошо.
0: Лес.
2: Сегодня интуиции доверься и смело действуй. Даже если пока не можешь логично объяснить свое решение, просто сегодня доверься интуиции и разгоняй.
0: Дело.
3: Не пытайся заставить себя быть слишком дисциплинированными. И лучше направь импульсивность в полезное русло, Дева.
2: Вот.
0: Весы.
2: Не бойся сегодня, Весы, экспериментировать, но заранее позаботься о мерах предосторожности разумных, ага.
0: Скорпион.
3: Если день начнется неудачно, не паникуй, Скорпион. Немного сообразительности поможет быстро исправить ситуацию сегодня.
2: Не паниковский.
0: Стрелец.
2: А вот и Стрелец, смотри, сегодня восприятие происходящего может быть немножко искаженным, поэтому не спеши с выводами. Внимание, важно.
0: Козерог.
3: Козерог. Энергии и сообразительности будет в избытке, поэтому сегодня ты сможешь быстро справляться с любыми задачами.
2: Класс.
0: Водолей.
2: Водолейцы, будьте готовы к новому этапу в карьере. И демонстрируй уверенность в своих силах. Как бы там ни было, даже при плохой карте.
0: Рыбы.
3: Чаще улыбайся, рыбы. Ищи поводы для веселья, чтобы длинный и скучный день прошел легче.
2: Легче. Очень хорошо, прошел. Длинный и скучный. Очень хорошо, прошел.
0: Слушайте час назад.
4: Море, море, гудбай. СВХ+.

0: чаще в Хэсбургер.
1: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой «Веселыба». Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
2: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
3: Макс Черечина, ваяк пациетиб. Biškopība, rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: запремьерить. Спасибо большое. Под дверку подкинул Сережа. Мы, в принципе, уже тоже достали. И этот синхрон очень радует. Это Мачете. Солнце мое, вставай.
1: Мы идем по земле, где победы

пыльном воздухе запах опавшей листвы. Как добрая память, несмотря ни на что.

0: Давайте же вспомним Михаэля Шумахера. Друзья, в этот день, в 2003-м, он стал первым в истории гонок Формулы-1 шестикратным чемпионом мира, побив рекорд Хуана Мануэля Фангио. Значит, Фангио удерживал рекорд, у них было 5, да, то есть количество титулов 5 подряд, ну, не подряд, а, короче, 46 лет он удерживал недостижимым, да, 46 лет. А Шумахер пришел в 2003 году, взял и сделал, вот, и стал шестикратным, а через год еще, в 2004-м, стал семикратным чемпионом. И в свою очередь уже стал таким прям великим непобедимым, и спустя 16 лет Льюис Хэмилтон смог повторить. Да, то есть семикратным тоже чемпионом стал еще один великий гонщик. Представляешь себе, да, вот этот момент, когда рекорд 46 лет держится, никто не может повторить, и тут повторяет. Это настоящая революция, да-да.
1: Люди бодрые.
2: Владимир Вэл и его друзья.
1: На СВХ плюс.
3: Цены падают, как осенние листья. В Мебель Унамс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель Унамс на Зелзова 72 или на МН Мебелс ЛВ. Мебель Унамс. Цены падают.
4: В аптеках «Апотека» скидка 35% на продукты линии дермокосметики «Бабе Стоп Акн» для ухода за кожей, склонной к акне. Выбирай «Бабе Стоп Акн» для заботливого и сбалансированного ухода за кожей. В хороших руках «Апотека».
5: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
6: Крупнейшая выставка мебели и интерьера на Кипсале. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипсале.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Анастасия, специалист Карглас.
9: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
10: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепае.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
1: На СВХ плюс.
11: Владимир Вэл и его друзья.
0: Сегодня день рождения у Лучиано Паваротти, ребятушки. Итальянец и оперный, да и лауреат премии Грэмми и других наград. Первый человек, который оперу в массы принес. Назовем это так. Кто-то кричал из, значит, этой школы, классической школы оперы, что ж вы делаете? Такое нельзя, это для избранных. А он говорит, блин, на Земле в то время уже жило 7,5 миллиардов. Говорит, ну как-то, блин, ну что вы, вот это 300 человек опять, ну по кругу, ну, давайте покажем всем. Вот и начал исполнять очень многие песни, с именитыми, самыми топовыми музыкантами планеты.
12: Ну, и поп, и рок.
0: Все, что хотите. Слушайте, смотрите, до того, как полностью посвятить себя вокалу и операм, в принципе, Лучиано окончил педагогический, внимание.
12: Да ладно?
0: Да, 2 года даже проработал учителем в начальной школе в Модене. Вот параллельно, значит, подрабатывал еще и страховым агентом, чтобы оплачивать профессиональные уроки пения. О-о-о. То есть он тренировался. Но, внимание, несмотря на статус величайшего оперного певца эпохи, да, значит, Паваротти почти не владел классической нотной грамотой. Не мог читать сложные партитуры с листа, как это делает, ну, любой, у кого есть образование музыкальное. Прикиньте, учил все арии на слух, запоминая напев, и разработал, внимание, собственную систему пометок на полях с указанием подъемов, спадов, тональности и так далее. Ну, то есть он, по сути, ему пришлось изобретать велосипед. Ну, по новой.
12: Чтобы самому понимать.
0: Ну, каким-то образом, да. Ну, справился. Да, да, да. Без безотносительно, как бы там этого образования, как бы справился и сам изобрел свою нотную грамоту. Понятно. Значит, у него было прозвище «Король Верхнего До». В 72-м году он безупречно и легко взял подряд 9 нот до второй октавы. Это высокие верхние до. Вызвал шквал овации. Это сколько? Ты же у нас выпускник.
12: Это высоко, это.
0: Да, это. До. И 9 раз подряд. Ну-ка, давай. Вот почти. Все, не надо.
12: Все, достаточно.
0: А то сейчас рекорд будет, и мы все...
12: А это нам не надо.
0: Там не надо.
12: У него голос ниже был вообще.
0: У него был
12: ему сложнее.
0: Ему сложнее, да. Конечно. Но он справился, он взял.
12: Он молодец.
0: И ты взял. Значит, после выступления, оперой «Любовный напиток» восторженная публика, как я уже рассказывал, вызывала его. И это книга рекордов Гиннесса, ребята. 165 раз подряд на бис. Понимаете?
12: Это долго.
0: Да, блин, устал же
12: человек.
0: Дольше,
12: чем спектакль шел.
0: Сначала, прикиньте, на всех своих сольных концертах выступление Паваротти неизменно держал в руке. Помните что?
12: Что?
0: У него белый платок всегда был.
12: Да-да.
0: Ну, и изначально, как бы, ну, при таком напряжении, естественно, ты, ну, тебе жарко. Там еще софиты вот эти на тебя светят. Там все нагревается.
12: Тебе все время жарко.
0: Тебе все время жарко.
12: Ты все время мокрый.
0: Все время мокрый. Вот изначально, как бы, это чисто прагматично. Uh-huh. Давайте сотрем пот с лица и погнали дальше. Вот. А потом уже стало прям, ну, таким вот фирменным знаком, что ли, Паваротти на сцене.
12: Талисман.
0: Талисман. Это. Но, кстати, по поводу талисманов, он суеверный был.
12: Да.
0: Знаете, смотрите, это то, что доподлинно известно. Нам перед каждым выходом на сцену он так впырял гляделки в пол. Знаешь, вот половицы. Ну, пол.
12: Пол.
0: Да. И раньше они прибивались гвоздями. Так вот, он за кулисами искал изогнутый гвоздь где-нибудь. Ну, вот, короче, ему нужно было найти где-нибудь там изогнутый гвоздь.
12: То есть, увидеть.
0: Гвоздь, который вытащен, а потом его так, ну, забили. Вот. Ну, короче, увидеть. Если на полу сцены или за кулисами гвоздя не оказывалось, ассистенты специально подбрасывали гнутый гвоздь, чтобы певец чувствовал себя спокойно.
12: Чего? Ну, вот что? Команда. Заботится.
0: Во-первых, команда. А во-вторых, ну, какая разница? Значит, ну, гвоздь и гвоздь. Что, сложно с собой возить маленький мешочек с гнутыми гвоздями? Нет, не сложно. А друзья, на что они и есть? Вот на это. Значит, ну, в 93-м году, кстати, дал бесплатный сольный концерт под открытым небом на Большой Лужайке в Центральном парке Нью-Йорка. Central Park, да? На мероприятие собралось тогда 500 000 человек посмотреть на Лучиано. Это один из крупнейших по посещаемости сольных концертов классического исполнителя, в принципе, в истории.
12: Есть за что.
0: Ну, есть за что, конечно, конечно, конечно. Мы со своей стороны, конечно, очень-очень любим Лучиано. Очень.
12: Обожаю.
0: Ну, только по одной простой причине. Это с молоком матери. По крайней мере, в моей семье так. Точно. Паваротти номер один. Мы все знали, несмотря на то, что есть и Пласидо Доминго, и Хосе Каррерос, эти живые еще люди. Вот между
12: Паваротти мы любим больше.
0: Мы, да. А, у нас нету времени сыграть эту нашу любимую версию Карузо, афромикса, да? Да, не будем. Попозже просто ее сыграем, чтобы потом было хорошо. Вот и поздравим еще разочек Карузо. Лючиано.
12: Паваротти.
2: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ Плюс.
6: Радио СВХ Плюс.
13: В Латвии облачно, местами ожидаются кратковременные дожди, ветер слабый, в основном южный, юго-западный. Днем по стране от 9 до 13 градусов тепла. В Лиепае Вентспилсе до плюс 12, в Даугавпилсе Резекне 11-12 градусов, в Риге плюс 10, плюс 12. Вечером ожидается кратковременный дождь.
6: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Пока нет нового правительства, обсуждение госбюджета 2027 года приостановлено. Министр финансов Кучинскис заявил, что госбюджет желательно принять в конце января. В Сейме продвигается законопроект МВД, предусматривающий отмену обязательного получения ID-карты с 15 лет. В начале этой недели преимущественно облачная погода, временами кратковременные дожди. К концу этой рабочей недели станет больше солнца.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Какими будут новая коалиция и правительство во главе с премьерской партией Апвинотес Саракс, непонятно, но они приступят к работе не раньше ноября. 3 числа должно состояться первое заседание Сейма нового созыва. Телеканал ТВ-3 сообщил, что до этого обсуждение госбюджета 2027 года приостановлено. При этом очевидно, что в новом году грядут массовые сокращения. Расходы в следующем году предстоит урезать на 450 миллионов евро, а до 2030 года на 1,5 миллиарда евро. Политики обещают не трогать пенсии, поддержку семей с детьми. Экономить планируют за счет реформ, объединения и ликвидации госучреждений. И в первую очередь под сокращение может попасть госфинансирование различных общественных организаций. Также, очевидно, грядет повышение налогов, хотя пока говорят только о пересмотре налоговых льгот, которых в Латвии действует около 200. Многие льготы, по-видимому, отменят либо сократят. Министр финансов, представитель премьерской партии Апвинотес Саракс Марис Кучинскис заявил сегодня в эфире «Латвиас радио», что госбюджет 2027 года желательно принять в конце января. По словам политика, спешка помешает тщательно подготовить бюджет и провести необходимые реформы. Новому правительству предстоит определить конкретные меры экономии и содержание реформ. Кучинскис указал, что если Сейм не утвердит правительство до середины ноября, то на 2027 год будет сверстан временный бюджет. Для постоянного бюджета Министерство финансов разработало 3 сценария. Предлагает пересмотреть необеспеченные расходы, налоговые льготы и затраты всей государственной системы, включая государственные предприятия. После принятия бюджета Минфин также предлагает начать подготовку новых основных направлений налоговой политики. Ранее министерство уже предупредило, что при сохранении нынешней политики бюджетный дефицит в ближайшие 4 года будет превышать 3%, а госдолг Латвии к 2029 году вырастет до 54% от ВВП. В Сейме продвигается законопроект МВД, предусматривающий отмену обязательного получения ID-карты с 15 лет. Согласно этим поправкам, граждане и не граждане Латвии смогут сами выбирать документ для удостоверения личности – паспорт или ID-карту. Министерство внутренних дел указывает, что для электронных услуг широко используются приложения eParex Mobile и Smart ID. В 2025 году eParex Mobile применяли для идентификации 30 миллионов раз, а ID-карты с помощью карт-ридера 4 миллиона 300 тысяч раз. Перед вторым чтением законопроект МВД должна оценить ответственная комиссия Сейма. На подготовку сделки по выкупу долей компании ТЭТ и ЛМТ к концу августа государство потратило уже почти 4,5 миллиона евро. При этом соглашение до сих пор не заключено и инвестор не найден. ТВ3 сообщает, что инвестиционный банк JP Morgan получает за эту работу 300 тысяч евро в месяц. После заявления премьера Колбракса работа консультантом и выплаты были приостановлены. Глава правительства предлагает присоединить ЛМТ к ТЭТ и затем привлечь стратегического инвестора. Минэкономика, которая контролирует проигравшие парламентские выборы Союз зеленых и крестьян, на этой неделе должно отчитаться перед правительством о расходах и выполненной работе. В Конгрессе США готовят двухпартийный законопроект о запрете закупок российской нефти. Его автор, республиканец Брайан Фицпатрик, намерен добиться голосования в Палате представителей по ускоренной процедуре. Инициативу поддержал и республиканец Дон Бекон, раскритиковавший решение президента США Дональда Трампа временно снять санкции с поставок российского дизельного топлива по договоренности с Путиным. Евросоюз также заявил, что ослабление ограничений обеспечит Москве дополнительные доходы для финансирования войны против Украины. Для вынесения проекта на голосование Фицпатрику необходима поддержка не менее 218 конгрессменов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ получили приказы в связи с объявленным Трампом энергетическим перемирием. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам при условии взаимного прекращения атак. При этом Кремль договоренность официально не комментировал. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что пока не видит признаков готовности России к перемирию. По словам Ринкевича, Путин по-прежнему рассчитывает победить в войне. Возможное соглашение о прекращении ударов по энергообъектам пошло бы на пользу всем сторонам, однако делать выводы из заявлений президента США, по словам Ринкевича, пока рано. В эфире ТВ-3 Ринкевич призвал Европу продолжать военную и финансовую поддержку Украины независимо от решений Вашингтона, поскольку российские удары продолжаются, а впереди зима. По прогнозам синоптиков, в начале этой недели в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, временами кратковременные дожди, по ночам и утром при слабом ветре туман. Температура воздуха днем составит от 8 до 13 градусов. Завтра погода существенно не изменится. В середине недели к Латвии приблизится новый циклон, усилится южный юго-западный ветер, будет больше осадков. К концу рабочей недели дожди прекратятся, чаще начнет выглядывать солнце, но ненадолго. В следующее воскресенье, 18 октября, по текущему прогнозу, вновь станет дождливо и ветрено. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Кейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиатрия.

0: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
1: Так, дорогие друзья, я хочу обратиться ко всем тем, кто время от времени таки говорит: так, а у нас были уже раздача 100 евро? Было ли или нет? Мы это держим в секрете.
2: Ладно, нет. Мы не скажем.
1: Мы не скажем. Что, где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем. Значит, друзья, ну, правило есть правило. Значит, мы держим как бы это все в секрете. И тем самым, конечно же, ну, ценим и очень любим всех тех, кто с нами, как бы, вот, подключились и включили. А там уже, глядишь, сигнал прозвучал, и погнали, ребятки. Так что готовьте. Всегда ушки держите на макушке, это будет хорошо. Дорогие друзья, что вы хотели сказать? Внимание!
2: Что там?
1: Слушайте, ну, я могу сказать, не очень хорошо же. Не очень хорошо. Опросы произошли, и про нашу стране мы на втором месте в Европе по распространенности ожирения, товарищи. Увы. И ах, на второй позиции. Вот, слава богу, что не на первой, но на второй это тоже не очень.
2: На первом месте Мальта.
1: Да, на первом месте Мальта. И, кстати,
2: хорошо живу.
1: Сейчас у нас 25% жителей старше 18 лет зафиксированы. Индекс массы тела 30 и выше. Я не знаю, что, ну, каким образом все это...
2: Но это уже не очень.
1: 30 и выше, вот, у 25% старше 18, вот, за 17 лет показатель вырос за 17%. Короче, ничего хорошего. Среди возможных причин, что говорят, это у нас малоподвижность все-таки, вот, доступность калорийного фастфуда, и практически в любое время и в любом месте ты можешь его заполучить. Вот. И, к сожалению, когда удобно, и человек же вот на этом всем, на этом весь прогресс идет. То если что-то неудобно, надо сделать это удобно, зарабатывает на этом деньги, и все, и гори оно все газовым факелом, по большому счету. Так это все и происходит. Короче, делайте вывод, товарищи, на всякий случай. Вот, пока не поздно. Любой эксперт скажет, особенно тот, кто пытался, ну, вот, потом, чем старше становишься, тем сложнее все это возвращать в исходные позиции. Ну, значит, пока не поздно, давай, можешь сделать что-нибудь. Ну, походи хотя бы. Походи погуляй. Походи, вот. И собачка будет рада, например.

0: Плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансеюм рисинаюми. Яудигай узнямума из аукцмей.
3: Это же очень хорошо, когда тебе сгружают в электронном виде сразу на счет денежки.
4: А еще и 100 евро.
3: А еще и 100 евро. Не 3, не 5, а 100. Сразу же, друзья.
4: Как хорошо.
3: Напоминаю, что до 30 ноября и в каждый рабочий день три раза в утреннем и дневном и вечернем специальный сигнал звучит. Естественно, вы ждете этот сигнал. Вот и начинайте дозваниваться в нашу эфирную студию на 25-45-25-25. Вот дозвонились, мы даем задание, назовите 5 по теме. 5 чего-то.
4: 5 чего-то за 5 секунд.
3: Конечно, и, соответственно, удалось, вложились, погнали. Erst Finance рядышком. Если вдруг, ребятушки, получил крупный заказ, но не хватает денежек на закупку, например, сырья.
4: Нужно рассчитаться с поставщиками, но все деньги заморожены в товарных запасах.
3: Хотелось бы, например, вложить средства в развитие бизнеса, но денежки нужны для повседневной работы компании, ребята. А как? Знакомая ситуация.
4: Erst Finance поможет устранить все препятствия на пути к развитию бизнеса.
3: С помощью краткосрочного займа, финансирования, закупок или лизинга. Открывай новые возможности для заказов, приобретения техники и развития своей компании, ребята.
4: Erst Finance рассмотрит твою заявку быстро и без лишних сложностей, чтобы средства стали доступны как можно скорее.
3: Больше можно узнать и записаться на консультацию на сайте erstfinance.lv, ребятушки.
4: Erst Finance. Финансовые решения для мощного роста бизнеса.
3: Напоминаем, реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Бизнесмены, предприниматели, добро пожаловать. Ну, а что касается нас, физических лиц, мы и дозваниваемся. Прямо сейчас, друзья, мы поднимаем трубочку.
4: Господи, кто там?
3: Дай-ка нам бодренькая утрица. Здравствуйте!
5: Доброе утро.
3: А как вы быстренько так услышали, что мы там этот знак подали в эфире?
5: Я вас слушаю всегда по утрам.
3: Очень хорошо. А как зовут вас тогда?
5: Марина.
3: Мариночка. Так, Мариночка. Вы у нас по гороскопу кто, Марина?
5: Лев.
3: О, лев.
5: У меня сегодня интуиция там очень развита.
3: Ну вот и хорошо. Вот и хорошо. Значит, вкратце расскажите ваша утрица. Ну, вы уже, допустим, приготовились и вот как бы, ну, завтракали вообще? Завтракаете вы дома или нет?
5: Проснулась, детей разбудила, в садик собрала, в садик отвезла, в пробках постояла.
3: Так, и потом...
5: И домой.
3: И, ах ты ж моя хорошая.
4: План на день выполнен.
5: Чуть-чуть в декрете.
3: Немножечко в декрете. А еще в ожидании...
5: Неделька.
3: Подожди.
5: На работу.
3: Все. То есть уже как бы я... Потому что декрет изначально для меня... Декрет это почему-то в ожидании только.
4: До или после.
3: И я забываю. Слава богу, что в Латвии живем, между прочим. У нас самый длинный декрет, значит, фактически. Я бы даже сказал, где-то в мире, но... Боюсь наврать. Вот. Но очень длинный. И это очень хорошо. Все правильно. А мужчина, любой мужчина говорит, значит, ой, ну ты же в отпуске была. Декрет.
5: Да.
3: Ну сейчас, если там совсем немножечко до конца декрета, значит, уже голову успела помыть. Это очень хорошо. Мы знаем, да.
5: Ну, уже ребенок младший в садик ходит. Все в порядке. Время есть на себя.
3: Ну, гуд, хорошо. Мы поздравляем, конечно же. Ну вот, а хочется уже на работу? Есть такое? Или не хочется?
5: Ой, там что-то новое меня ожидает.
3: Блин, это, конечно, вот это вот возвращение, это смерти подобно, на самом деле.
4: Это жестко.
3: И уже вот за время декрета ты уже так... И так нормально, какое работать? Это куда-то ехать надо еще. Господи, а там все эти люди. А в голове... Мы готовы... Пау-пау! Тогда начнем. Пам-парам-пам. Так, дорогая наша Мариночка, значит, сфокусируйся. Задача, слава богу, сегодня подсунута несложная. Я больше чем уверен, что ты справиться сможешь. Сейчас... Подыши спокойненько, глазки зажмурь и вот я даю вопрос и сразу же запускаю таймер. Желаю тебе удачи, дорогая, вот, и победы. Итак, сегодня, дорогая Мариночка, тебе надлежит назвать 5 видов, внимание, кофейных напитков.
5: Латте, капучино, кофе с молоком, кофе эспрессо, американо...
3: Так, кофе экспрессо, американо. Так, ну, что можно сказать? Давайте еще разочек.
5: Эспрессо, американо, это разное.
3: Я знаю, да.
4: Значит, у нас было латте, капучино с молоком, эспрессо, американо.
3: Американо. Да. Да-да! Да-да! Да-да! Да-да! Абсолютно верно, дорогушенька!
5: Ура, ура, ура!
3: Так, я тебе... Да, конечно, тебе еще Erst Finance отгрузит 100 евро.
4: Прямо на счет.
3: Сейчас еще будет еще одна эмоция. Когда у тебя на телефончике появится бум-бум, и это обычно там, знаешь, о списывании денег показывается, а тут о начислении.
4: Это всегда приятно.
5: У меня, слава богу, стоит только о начислении.
3: О! То есть, подожди, у тебя не стоит предупреждение, что сняты деньги?
5: Нет.
3: Слушай, измени это. Знаешь почему? Нет, это чисто твоя безопасность. Ну, вдруг фигакш, и у тебя со счета снялись деньги, которые ты не тратила. Прикинь, ты такая, что за фигня? И вот в этот самый момент ты сможешь, позвонив в банк и так далее. Мало ли что случится. Коть, на самом деле, это... А вот именно о снятии денег с банковского счета, это чисто безопасность. Мы тебе рекомендуем, на самом деле.
5: Вот я прислушаюсь.
3: Не-не-не-не, ну...
4: Если есть что снимать, то поставь.
3: Так есть что снимать, понимаешь, если...
4: Будет.
3: За зачисления стоит, значит, есть какие-то зачисления. Так что, Маринка, давай, сделай это, потому что, на всякий случай, знаешь как, успеть остановить какое-нибудь мошенство. Сейчас вокруг одни жулики. Вот, только мы нет. Все, мы тебя, I love you, ты молодец, отлично сегодня собралась, сыграла.
5: Вам большое.
3: А твой любимый кофейный напиток какой, Маринка?
5: Я как раз тебе латте сделала.
3: Ну, ты мой хорошенький, вот и хорошо. На, это самое, и сделала, и вот, и пригодилось, конечно.
4: И молодец.
3: Все, да. Дорогушенька, значит, так, что нам нужно от Маринки? По большому счету, оставайся на проводах.
4: Да, да. Мы за эфиром поболтаем немножечко.
3: Не вешай труп.
4: Гардемарина.
3: Марина.
4: Гардемарина.
3: Не вешай труп. Спасибо большое, друзья. У Полины Кузьминовой днем и у Димы Харова вечерком еще можно разжиться соточкой и потом еще соточкой. Но единственное, Маринчик, напоминаю, да, дорогушенька, если ты у нас победила, соответственно, в эфире, поэтому в стороночку отходишь, да, даешь возможность всем остальным выиграть. Во-первых, времечко еще есть, вот, ну и плюс, но единственное, что никто тебе не останавливает, ты можешь играть на СВХ, ты можешь играть на СВХ ЛВ.
4: Да-да, там можно.
3: Сфокусироваться, это да, потому что весь холдинг, вся вот эта вот наша индустрия заточена на то, чтобы раздавать деньги как можно больше, так можно и лучше. Спасибо большое, Erst Finance, дамы и господа.
0: До 30 ноября лови свой шанс.
1: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
6: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
8: Шкода Karoq – не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь! Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
9: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
10: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest.lv.
11: Ранен светлой стрелой

0: Бодрые на
1: харизма и чувство юмора, друзья. Сегодня Алексей Кортнев празднует свой день рождения. Когда-то с Валдисом Пельшем познакомился в 83-м году и основали группу «Несчастный случай».
2: И пошло
1: на всякий случай. Друзья, прямо сейчас одна из композиций всех нашим офисным товарищей. Нам нравится, нам лайк.
3: Мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто

эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе. СВХ плюс.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, ну что, про красавчика поговорим?
3: Ну, какого из?
2: Ну, смотри, Хью Джекман. Ну, я не знаю, ну, возможно, кто-то скажет, что он такой, ну, какой-то, ну, не очень красавчик, а я знаю, что очень много девчоночек нравится. Росомаха. Ну, Росомаха из этих самых, ну...
3: Люди Икс
2: и так далее. Ну, с такими когтями, вот, ну, у него такой паричок интересненький. Ну, это я как человек без волос. Просто сразу. Ну,
3: обращаешь внимание
2: хороший,
3: сразу,
2: ну, да. Москалин, ну, ты бы же хотел бы, ну, это если бы ты вышел замуж за Хью Джекмана, то ты бы был бы Александр Джекман. Очень красиво, как Майкл Джексон звучит почти.
3: Красиво,
2: вот,
3: красиво.
2: Вот, согласен.
3: Нравится.
2: Значит, короче. Ну, и, соответственно, с Росомахой из Людей Икс он, значит, ну, стал очень узнаваемый. Mm-hmm. Прикинь, 24 года играл Росомаху. Вот, и при этом...
3: 24 года одно и то же.
2: Так, и блин, а ты должен же, у тебя физическая форма на протяжении 24 лет должна быть, и ты начал сниматься не юношей, понимаешь уже. Короче, когда он был юношей, он, во-первых, сначала закончил журналистику и коммуникацию в Сиднейском технологическом.
3: О-о-о.
2: Да, то есть, и только потом поступил к драм-кружок. Пошел, говорит, и там уже, говорит, вот там мне
3: нравится,
2: очень понравилось. Лайк, вот это лайк, вот журналистика, коммуникация на вас. Кстати, еще до этого пытался заработать на жизнь, подрабатывал клоуном по имени Коко.
3: О.
2: Как Шанель, но только нет. Вот на детских днях рождения. И рассказывал о том, что, значит, он был ужасным клоуном. Он сам говорит, я был ужасным клоуном. Я не умел даже простые фокусы делать. Вот из-за этого дети часто надо мной смеялись. Mm-hmm. Ну, такая смысл так, в клоуна в этом-то и есть. Вот. Потому что, вот, изначально, кстати, вот его самая крутая роль, да, Росомахи. В первой части Люди Икс, с этого все началось. Там у него выросли такие когти. И он начал портить автомобили, там и, ну, и прочее. В лифте даже написал. Ну, короче, значит, изначально вообще роль не ему принадлежала.
3: О, а кому?
2: Ну, там какой-то шотландский актер Дугрей Скотт.
3: Ноунейм.
2: Ну, в итоге он ноунейм. Короче, но съемки фильма «Миссия невыполнима 2» с участием вот этого Дугрея Скотта, они затянулись, и в результате, ну, что ты говоришь, из-за какого-то другого фильма, неужели мы будем отменять, ну, съемки?
3: Наш фильм.
2: Наш фильм, потому что там же 200 человек, и все эти бюджеты, уже там и локации, рестораны зарезервированы. Ну все, ну как
3: все
2: это?
3: Все оплачено.
2: Короче, в последний момент, за 3 недели до начала, значит, этого самого съемок, вот, был утвержден Хью Джекман. Никому не знакомый, никому не известный человек.
3: И прижился.
2: И прижился, не то слово. 24 года. С хвостом даже. На протяжении 24 лет продолжение. Ну, кстати, значит, смотрите, в комиксах Marvel... Росомаха, то есть вот этот Логан, он описан как коренастый низкорослый дикарь ростом 160 сантиметров. То есть маленький рост, да? А рост Джекмана 1,88 м. То есть это нифига не маленький.
3: Не канон.
2: Ну никак, он на гнома не идет. Понимаешь, он больше эльф, если бы, ну, в другой вселенной. Короче, на съемок первой части Людей X операторам приходилось снимать его под специфическими углами, потому что хитрые операторы, они могут тебе сделать как высоким, так и карликом. Вот и всяким
3: они
2: разным.
3: Они умеют.
2: Может, и это самое. В общем, они умеют. Сначала вот так вот делали, а партнерам по кадру иногда подкладывали платформы под обувь, чтобы актер не казался таким слишком высоким. Вот. Ну а потом что-то как бы, потом, наверное, прижился.
3: Потом графика, да.
2: Подпиливание ног.
3: Да.
2: Специальная программа, которую отрезает ноги тебя.
3: А сейчас яишкой.
2: Яишко. Будешь с бекончиком. Короче, чтобы поддерживать феноменальную форму Росомахи, а вы, если вы так вот вспомните, даже если те, кто, ну, не наблюдает за ним, он в идеальной физической форме, да, то есть вот эти вот текстуры, и это не рисованное, он натурально держит форму, значит, сушку делает перед каждой съемкой, вот, если у него съемка идет, где нужна голый торс показать, то он вот как бодибилдер, знаете, суши, на сушке.
3: Это
2: на
3: как?
2: На сушке. Ой, блин, ну, как бы, значит, сначала он пьет воду, а потом за 36 часов до команды мотор, когда тельце нужно, он вообще не пьет жидкость никакую.
3: Но,
2: и тогда организм всю воду у тебя из вот, из твоего, из подкожного всего достает, и тогда у тебя каждый кубик, он, так сказать, вырисовывается. Понимаешь, им хитро. Это как макияж у девчонок, только вот сушка у мужчин.
3: 58 лет, наверное, нормально.
2: 58 лет, с носу нет. Хью Джекман, с днем рождения.
4: Владимир Вал и его друзья.
0: На СВХ+.

0: точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 9 часов 39 минут.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.
4: СВХ плюс.

0: Sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Крупнейшая выставка мебели и интерьера на Кипсале. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипсале.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: С бодрым утром.
4: Бодрым утром.
3: Ребятки-бодрятки.
5: Люди бодрые.

0: СВХ плюс.
1: Так, ну нужно, наверное, объявить. Давайте сделаем таким образом. Мы успеем, наверное. Да, успеем.
2: Успеем.
1: Мы успеем в этом часе еще задать вопросы. Кода доступа для чего? Для того, чтобы уже в этом часе вы смогли разжиться двумя пригласительными билетами в кинишку.
2: В кинишку.
1: Но единственное, ребятки, слушайте, у нас есть еще два пригласительных билета, которые мы хотим разыграть. Это на фильм ужасов.
2: Ужастик.
1: Есть просто люди, которые, я не люблю фильмы ужасов. А вот, я говорю, у тебя же наверняка рядом есть какие-то люди, которые любят. У тебя, может быть, дети.
2: Или которых не жалко.
1: У тебя племяннички. Вот эти. Племяннички. Вот. Или там, например, там внучья.
2: Которые любят.
1: У которых вот такие вот крючья, например. Ну, в общем, короче. Я про то, что...
2: У тебя и родственники, конечно.
1: А что делать? Родственничков не выбирают же, соответственно. Смотрите. И, естественно, если вдруг есть возможность, допустим,

0: очень любишь фильмы ужасов, вот, но ты любишь играть.
1: Только доступа для себя.
0: Да, код доступа все равно для тебя. Он все равно для тебя. Потому что, ну, как бы, очень много людей говорят, слушайте, ну, я выиграл, но вы можете отдать кому-нибудь там другому красивому человеку какому-нибудь. Ну, менее красивому, чем я, например, но тоже,
1: но тоже красивому.
0: Да, да, да. Пусть нас будет больше на планете. И вот, и, соответственно, если вдруг хотите стать меценатом, то нет проблем.
1: Мы не против.
0: Поэтому мы же не призываем вас, не играйте, пожалуйста. Пускай выиграют те, кто хочет пойти на фильм ужасов. А называется он «Другая мама».
1: Действительно ужастик.
0: «Другая мама».
1: И все это в Аполло кино.
0: И все это в Аполло кино, дорогие друзья. И мы вот в ближайшее время будем разыгрывать как раз такие, такие два пригласительных билета в коде доступа. Давай, пока немножко плачу на техно. Пускай крем-сода, потом коммерческая информация. И сразу же вопросы зададим. Вам же главное...
2: СВХ плюс.
0: Отослать... варианты. И все, можно своими делами заниматься. Дальше мы уже там своими ручьями, крючьями длинными вас зацепим. Конечно, в случае победы.

0: агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн».
1: И радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
0: Каждый вторник с 18 до 19.
1: С повтором воскресенья с 11 до 12.
0: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
1: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
0: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
1: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
0: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
2: Крупнейшая выставка мебели и интерьера на Кипселе. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипселе.
3: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилд при покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
5: Код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Еще заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи! Код доступа. Проверь себя и забирай добычу.
6: Итак, дамы и господа, прямо сейчас мы начинаем работать по схеме кода доступа. И первый вопрос, давайте уже и начинать. Внимание, погнали.
7: Да. Буль-буль, товарищи. Да. Сегодня 12 октября, и мы отмечаем Международный день дайвера.
6: Международный день дайвера? Ну, тогда давайте зададим вопрос. А как называется специальный жилет, такой с камерами внутри для воздуха, который дайвер использует под водой? Для регулирования своей плавучести, чтобы можно было и подняться чуть повыше или опуститься чуть пониже. Ребята, как такое название, какое получило этот жилет?
7: Регулятор летучести.
6: Единица.
7: Компенсатор плавучести.
6: Это двойка.
7: Стабилизатор дна.
6: Это тройка. Ора.
8: Вторая цифра.
7: 782 год до нашей эры. Был основан город Ереван.
6: Ребятки, слушайте, ну, как называется гора, которая видна из очень многих точек прекрасного, красивого Еревана?
7: Эльбрус.
6: Единица.
7: Арарат.
6: Это двойка.
7: Казбек.
6: Это тройка.
8: Третья цифра.
7: Мы уже говорили, Лучано Паваротти, итальянский оперный певец, родился в этот день.
6: Так, внимание! Кстати, мы говорили уже сегодня про это.
7: Вспоминаем.
6: Вопрос на внимательность. А какой аксессуар, ну, всегда был прям неотъемлемой частью выступлений Лучано Паваротти? Внимание!
7: Белый платок в руке.
6: Единица.
7: Очки в круглой оправе.
6: Это двойка.
7: Красная роза в кармане.
6: Это тройка.
8: Последняя цифра.
7: 1931 год. В этот день в Рио-де-Жанейро состоялось открытие и освящение статуи Спасителя.
6: Ребятки, самый. Вопрос, ребятки, у нас, как называется легендарный, широкий, 4-километровый песчаный, великолепный пляж в Рио-де-Жанейро, собирающий миллионы людей на грандиозные гуляния и концерты, ребята.
7: Варадеро.
6: Варадеро – это единица.
7: Копакабана.
6: Это двойка.
7: Майя Бэй.
6: Это тройка, ребята.
5: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
9: Люди бодрые. Владимир Вэлл.

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня по стране облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, в основном южный, юго-западный. Лепая Венспилс сегодня до 12 градусов. В Даугавпилсе разогнать такая же температура, так в принципе и в столице. Тоже 10-12 градусов, а вот вечером в столице возможен кратковременный дождь.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новых. Пока нет нового правительства. Обсуждение госбюджета 2027 года приостановлено. Глава Минфина Кучинский заявил, что бюджет желательно принять в конце января. В Сейме продвигается законопроект МВД, предусматривающий отмену обязательного получения ID-карты с 15 лет. Синоптики уточнили свой прогноз. В начале этой недели и на следующей неделе в Латвии ожидаются дожди, однако осадков будет меньше обычного.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Какими будут новая коалиция и правительство во главе с премьерской партией Апвенотис Саракс, непонятно, но они приступят к работе не раньше ноября. 3 числа должно состояться первое заседание нового созыва Сейма. Телеканал ТВ-3 сообщил, что до этого обсуждение госбюджета 2027 года приостановлено. При этом очевидно, что в новом году грядут массовые сокращения. Расходы в следующем году предстоит урезать на 450 миллионов евро, а до 30 года на 1,5 миллиарда. Политики обещают не трогать пенсии и поддержку семей с детьми. Экономить планируют за счет реформ, объединения и ликвидации госучреждений. И в первую очередь под сокращение может попасть также госфинансирование различных общественных организаций. Также, очевидно, грядет повышение налогов, хотя пока говорят только о пересмотре налоговых льгот. Их в Латвии сейчас около 200. Многие льготы, по-видимому, отменят либо сократят. Министр финансов, представитель премьерской партии Апвенотис Саракс Марис Кучинскис заявил сегодня в эфире «Латвия с радио», что госбюджет 2027 года желательно принять в конце января. По словам политика, спешка помешает тщательно подготовить бюджет и провести необходимые реформы. Новому правительству как раз предстоит определить конкретные меры экономии и содержания реформ. Кучинскис указал, что если Сейм не утвердит правительство до середины ноября, то на 2027 год будет сверстан временный бюджет. Для постоянного бюджета Минфин разработал 3 сценария. Предлагает пересмотреть необеспеченные расходы, налоговые льготы и затраты всей государственной системы, включая госпредприятия. После принятия бюджета Минфин также предлагает начать подготовку новых основных направлений налоговой политики. Со старыми бюджетный дефицит в ближайшие 4 года будет превышать 3%, а госдолг Латвии к 2029 году вырастет до 54% от ВВП, указали в Минфине. В Сейме продвигается законопроект МВД, предусматривающий отмену обязательного получения ID-карты с 15 лет. Согласно этим поправкам, граждане и неграждане Латвии смогут сами выбирать документ для удостоверения личности – паспорт или ID-карту. Министерство внутренних дел указывает, что для электронных услуг широко используются приложения eParks Mobile и Smart ID. В 2025 году eParks Mobile применяли для идентификации 30 миллионов раз, а ID-карты с помощью карт-ридера 4 миллиона 300 тысяч раз. Перед вторым чтением этот законопроект МВД должна оценить еще ответственная комиссия Сейма. В Конгрессе США готовят двухпартийный законопроект о запрете закупок российской нефти. Его автор, республиканец Брайан Фицпатрик, намерен добиться голосования в Палате представителей по ускоренной процедуре. Инициативу поддержал республиканец Дон Бекон, который раскритиковал решение Трампа временно снять санкции с поставок российского дизельного топлива. Евросоюз также заявил, что ослабление ограничений обеспечит Москве дополнительные доходы для финансирования войны против Украины. Для вынесения проекта на голосование Фицпатрику необходима поддержка не менее 218 конгрессменов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины получили приказы в связи с объявленным Трампом энергетическим перемирием. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам, но только при условии взаимного прекращения атак. При этом Россия договоренность официально не комментировала. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня утром в эфире ТВ-3 заявил, что пока не видит признаков готовности России к перемирию. По словам Ринкевича, Путин по-прежнему рассчитывает победить в войне. Президент Латвии отметил, что возможное соглашение о прекращении ударов по энергообъектам пошло бы на пользу всем сторонам, однако делать выводы из заявлений Трампа пока рано. Ринкевич призвал Европу продолжать военную и финансовую поддержку Украины независимо от решений Вашингтона, поскольку российские удары продолжаются, а впереди зима. По уточненным прогнозам синоптиков, на этой и на следующей неделе в Латвии ожидаются дожди, однако осадков будет меньше обычного. Погоду преимущественно будут определять области повышенного давления, поэтому ветер в основном будет слабый. По ночам и утрам ожидается туман. Температура воздуха составит от 8 до 13 градусов. В наиболее солнечные дни может быть до +16. В ясные ночи при этом, возможно, уже небольшие заморозки. При облачной погоде температура в основном не будет опускаться ниже плюс 6, плюс 11 градусов. В ближайшие недели будет теплее, чем обычно в октябре и ноябре, указывают синоптики. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья. Шерочка, блин, с Машерочкой. Ребятушки, солнышко где-то там. Сейчас пока не видно у нас. Ну, как бы видно, что голубое небо где-то светит. Ну,
2: хорошо, там, хорошо.
1: Задание, видишь, все-таки как в разные времена года, по-разному солнце, как бы, если летом оно шпарило прямо в глаза, ну, образно выражаясь.
2: Не сильно радовался.
1: Да, ну, не сильно, но зато по заставе сделали затемнение, блэкаут сделали, да? Да.
2: Как в театре.
1: Вот, а сейчас хорошо, открытые шторы, и там это подразумевается голодный скворец. Они еще не улетели, надеюсь.
2: Орнитологи? Наверное, нет.
1: Ну да.
2: Не-не,
1: и вот тут голодный скворец в кулек целлофановый вгрызся. А мы даем правильные ответы на код доступа, ребята, для того, чтобы утолить жажду знаний.
2: Начнем с дайверов.
1: Итак, а как называется жилет с специальными воздушными камерами, вот который дайвер использует под водой для регулирования своей плавучести? То есть он его кнопку нажимает, жилетик надувается, а потом другую кнопку нажимает, и воздух стравливается. И вот если воздух набирается, сами понимаете, он, ты идешь как бы кверху, а так...
2: Или ко дну.
1: А если спускаешь воздух, ты идешь вниз плавненько. И вот туда-сюда, поддул, и хопа, сделал нулевую плавучесть. Не всплываешь и не погружаешься. Это прям ощущение полета. Ребят, серьезно, когда...
2: Невесомости.
1: Бро, да, и ты там в этом все, класс вообще. Так вот, называется это приблуда.
2: Штука, да.
1: Компенсатор плавучести. Вот.
2: Второй вариант.
1: Стабилизатор дна не самое лучшее было в решение. Нет. Короче, значит, приезжаешь в Ереван, и там все хорошо видно,
2: там
1: между
2: вкусно.
1: Прочим. Там это, на горе Арарат растет сладкий, что? Винодел.
2: Коньяк.
1: Виноград. Ну, короче, Арарат виден из многих точек Еревана. Вот с Казбеком сложнее, Эльбрус вообще, ну, как бы, еще...
2: Не там.
1: Еще хуже. Не видно. Но вот Арарат виден. Ребят, какой аксессуар всегда был неотъемлемой частью выступления великого Лючиано Паваротти, ребятушки? Он всегда, когда выступал, он держал шикарный. Как оказалось, я посмотрел, там не хэбэшечка. Нет. Шелковый большой платок. Ну вот, белый платок
2: белого
1: в руке.
2: Цвета.
1: Это его. Видишь человека с белым платком в руке? Лючиано Паваротти. А он еще должен быть такой, ну, знаете,
2: объемный.
1: Такой, объемный, хороший такой. А,

0: Ибрагимовича Бендера. Все поголовно в белых штанах.
1: Это вы знакомые?
0: Это Копа Кабана, друзья, потому что Варадеро — это кубинский пляж, а Майя Бэй вообще находится в Таиланде. Вот, ну, короче, Копа Кабана. Вот песня. Her name was Lola, she was a dancer. Copa, Copacabana. Извините.
1: Вызывайте врачей.
0: Вызывайте парамедиков, конечно.
1: Кодон по сегодня 2-2-1-2.
0: 2-2-1-2. И это прекрасно, дамы и господа. Вот это и должно быть написано в вашем резюме.
2: Владимир Вал и его друзья.
3: На СВХ+.

0: люди бодрые. Владимир Белл. Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепа с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Skoda Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Skoda.
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Мега-шоу. Люди бодрые. Плюс 105,7. К бодрости, силе и магии.

0: СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Это что это раньше-то было? Значит, хочешь попасть в подводный мир посмотреть? Во-первых, ты должен служить где-нибудь в подводных войсках вообще, да? На тебя надевался такой костюм, который ты, ну, вообще, это смотришь на него, если он стоит в музее где-нибудь, трехболтовка так называемая, шлем такой, с такими гайками, железяка, у тебя костюм такой, ой, вообще. И, короче, втыкаются шланги в тебя, и сверху у тебя, значит, подается, ну, воздух.
3: Просто выглядит жутко.
2: По шлангам. Да это еще и неподъемная фигня. Башмаки такие весом 700 миллиардов тонн. В общем, короче,
3: зато акулка не прокусит.
2: Да прокусит, если захочет.
3: Проводочек.
2: Да, проводочек тоже может. Ну, в общем, короче, и это было, конечно, это не подводное плавание было. Это было подводное хождение, и то для профессионалов, потому что, ну, никто не отменял подводные работы. И вот только в 43-м году, друзья, во Франции, знаменитый исследователь Жак-Ив Кусто и его дружбан-инженер Эмиль Ганьян изобрели тот самый механизм, регулятор автоматической подачи воздуха по требованию. Что это значит по требованию?
3: Я требую воздух.
2: Хочешь вдохнуть? Вдыхаешь. Хочешь выдохнуть? Выдыхаешь. И все, вот эта вот система работает безотказно. Значит, устройство назвали Акваланг. Аква — это вода, а ланг — это легкая, ребята. Акваланг — это, значит...
3: Водная легкая.
2: Водная легкая. В общем, короче, благодаря этому, как понеслось, там все модификации начали, они целиком и полностью, они с нуля все это придумали и потом дорабатывали. Значит, что? Значит, нам нужен компенсатор, да, то есть вот эта вот система, и нужны обязательно баллоны. В баллонах, друзья, никакой там не кислород, а там воздух, просто сжатый воздух, да? Ну, соответственно...
3: Там и азот, и кислород.
2: И азот, и кислород. Это все, ну, что
3: мы... Но кислорода всего 20%.
2: Обычно мы вот чем дышим, вот то и есть. Значит, обратитесь к пожарным, они вот, принесите им пустой баллон, они тебе забьют просто полный баллон вот этого воздуха. Значит, единственное, все отлично, единственное, при окружении глубоко под воду, там выше там 30 метров, значит, из-за высокого давления азот в дыхательной смеси оказывает на мозг наркотическое воздействие. Пьяненькие такими становятся. Но надо ли говорить, что это очень опасно? Это очень опасно, поэтому рядом с тобой всегда должен быть твой бадди, то есть твой дружбан. А в одиночку спускаться это только, ну, это только психи делают. И то для каких-то там все равно за ними идет наблюдение, конечно, а рядышком должен быть обязательно человек. Вот, ну, соответственно, потому что в определенный момент, если вдруг у тебя начнется эйфория, кто-то должен быть и тебя
3: остановить,
2: потянуть назад. Значит, я могу сказать так, сразу про мировой рекорд погружения с аквалангом принадлежит египтянину, между прочим, дайвер Ахмед Габр. Да? Mm-hmm. Значит, в 2014 году именно на Красном море в Дахабе, это мекка дайвера, дайвинга вообще в целом, он спустился на невероятную глубину 332 метра. Причем спуск на эту глубину занял у него 15 минут, а потом 14 часов занял подъем. И не потому, что ему нужно было сложно, а потому что он должен все это делать был супер постепенно. Mm-hmm. Прям супер постепенно. В противном случае азот, который на глубине очень хорошо растворяется, в твоей крови, там, в суставчиках, хрящах и так далее. Если быстро подниматься, он закипит. К чертям собачьим тебе хана.
3: Оно нам не нужно.
2: Оно вам совсем не нужно. Поэтому 15 минут спускался вниз, а потом 14 часов со всеми остановками. Там повисел 2 часа. Там 1.5 часа. В общем, короче, на разных глубинах наверх поднимается, он висел, и чтобы у него этот азот выходил из
3: крови. Итак, 14 часов.
2: Крови. Да. Сразу скажем, вот, блин, люди, там такое, наверное, посмотреть. Я вам ответственно заявляю, ребят, вся красота подводного мира, конечно, если мы говорим, допустим, про там, где что-то живет такое, ну, допустим, различные...
3: Рыбка?
2: Нет, не рыбки. Я говорю сейчас не про фауну, а по флору. Рыбки — это рыбки. А есть еще флора. Это...
3: Например?
2: Различные. Вот, например, возьмем большой барьерный риф. Чем он красив?
3: А чем он красив?
2: Ну, помимо рыбками. Там растут...
3: Кораллы?
2: Там растут разные кораллы. А-а-а. И вот все, что мы называем кораллами, а там уже может быть не... Там безумство настоящее. В Египте то же самое. У них там
3: очень красиво.
2: Шикарные вот заповедники. Там рас Мухаммед и прочие другие расы.
3: Дахаб тот же самый.
2: В Дахабе тоже. Да. В общем, там подводный мир. Там в Дахабе, кстати, между прочим, ну, там чуть поменьше, конечно. Но
3: тоже есть, да.
2: Но да. И, в общем, там вся красота, по большому счету. Вот, вот если мы хотим посмотреть кораллы, то они, в принципе, до 5 метров. Ну, до 6 максимум.
3: Ну, не очень глубоко.
2: Красота. Да, то есть, теоретически, тебе может хватить трубки и маски. Тебе не обязательно быть дайвером. Потому что, чем глубже спускаешься, тем солнце меньше, соответственно, и растительности меньше. Все меньше, дальше. То есть, реально, вот вся красота от 1 метра и до, там, 6. Ниже уже, как бы, там, ниже уже так себе.
3: Там уже не очень.
2: Ну, и, соответственно, внимание. Обрати внимание. Значит, смотри, для погружения, значит, ну, если хочешь действительно погружаться, ну, на супер глубокие глубины, то тебе нужен другой уже воздух совершенно. Там уже смесь, там еще добавляется...
3: Что там?
2: Ну, неважно, гелий добавляют, ну, то есть химические формулы. Вот, там, ну, уже не смешно. Значит, что бы я хотел сказать еще? Вот, на защиту. Если вдруг даже, вот вы не хотите на себя все это пялить, у вас клаустрофобия, наденьте масочку, трубочку возьмите, да? Или просто даже без этого задержка дыхания. Задержали и опустились, посмотрели красиво.
3: Не забываем всплыть.
2: Единственное, что ниже, чем ниже, там, тем красок меньше. Mm-hmm. Поверьте мне, там солнце
3: там
2: не проходит. Да, и, соответственно, допустим, на глубине около 5 метров полностью исчезает красный свет, например. Mm-hmm. Его нету там просто. Потому что, ну, как бы солнце, не ультрафиолет фильтруется там вот это вот все. И все. И нету красного.
3: И нету светофора.
2: И нет светофора у тебя черный, потом идет желтый, потом зеленый. Образно выражаясь. В общем, короче, огромное спасибо, значит, Жаку Ив Кусто от всей брата дайверской, ну и всем ребятам, конечно же, ну, которые любят, ценят и прям получают настоящий кайф. Ребятки, ну, клевых вам погружений и заприметить то, чего вы еще не видели. Вот,
3: да.
2: Потому что идет охота все время, ты хочешь найти еще что-нибудь такое.
3: Желательно безопасное что-нибудь.
2: Ну и, конечно же, безопасность превыше всего, естественно.
3: Не забывай.
2: Вот и все, не забывай. Да. Люди
1: бодрые. Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс.
2: Я хочу снова вернуться ко дню рождения замечательного, прекрасного артиста Алексея Кортнева, который когда-то вместе с Пельшем, кстати, несчастный случай, сварганили группу. Ну, значит, кстати, один из самых востребованных переводчиков мюзиклов на русский язык, между прочим. И «Иствикские ведьмы», им переведены, «Красавица и чудовище» переведено им, «Мама Мия» и «Кошки», «The Cats», да, то есть это тоже переведены им и идут во всех, так сказать, уважающих себя театрах, где мюзикл ставится, и соответственно. Мы прямо сейчас один из проектов его «Джон и катапульты». Это специальный проект был сделан для квартета «И дня радио». Называется... Песня называется «48 часов».
3: Послушаем.
2: И «Джон и катапульты», конечно же. О, давай.
0: Уходя на работу.
2: 48 часов назад.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, ну что, сегодня, между прочим, день шоколадных сюрпризов.
3: В хорошем смысле.
2: Ну да, да, да, действительно. Ну, приходишь на работу, а там лежит. Понимаете?
3: Сюрприз,
2: всякое,
3: да,
2: бывает. Слушайте, ну, что касается, конечно, самого популярного на планете, это все-таки киндер, да?
3: Да,
2: значит,
3: да.
2: Изобрел Микеле Ферреро, тот самый, который этот владелец итальянской кондитерской компании Ферреро.
3: Ну, знаем.
2: Ну да, да, да. Значит, решил, как бы, вспомнил, что есть такое понятие, как пасхальное яйцо, и что там детки как бы нравятся, говорит, давайте мы круглый год будем им радость дарить. Сладкого-то много не бывает, естественно, конечно. Короче, пропуская все. Во-первых, ну, я видел не так давно чувака, который говорит, прикиньте, я только вот, мне сейчас было вот столько лет, сколько мне есть, когда я узнал, вдруг понял, что в киндер-сюрпризе там желтый этот самый, ну, скорлупка, вот это, ну, внутри контейнер желтого цвета, потому что это желток. В яйце должен быть желток, он желтого цвета. В общем, короче, это так действительно. То, чего я не знал реально, что вот стандартные классические шоколадные киндер-сюрприз официально запрещены к ввозу и продаже в США.
3: Как так?
2: Внимание, смотри. Значит, в 38 году у них же прецедентное право. В 38 году был когда-то принят закон, который категорически запрещает вкладывать любые несъедобные предметы внутрь любых пищевых продуктов.
3: Опытный, значит.
2: То есть, соответственно, как бы киндер-сюрприз туда попадает. Угу. И как бы за попытку ввести классический киндер сюрприз в США через таможню штрафом грозит до 2500 долларов за каждое яйцо.
3: Дороговато.
2: Как тебе такое, мистер Фикс, а? Пожалуйста. Значит, специально для США создали модификацию Kinder Joy, где шоколадная кремовая паста и игрушка разделены на две независимые пластиковые половинки.
3: Да, у нас тоже есть
2: у
3: такой,
2: у нас,
3: да,
2: тоже, да, продается такой, да. Разработано это было специально для США, для того, чтобы под закон не попадать. И, соответственно, вот.
3: Такое даже вкуснее.
2: Вот, пожалуйста. Ну, и я посмотрел, там, говорит, у нас вот как два слоя шоколада, внешне традиционно молочный, а внутри специальное белое с повышенным содержанием молока. Чтобы, внимание, значит, чтобы убедить родителей в полезности молочного лакомства.
3: Да-да, точно.
2: Польза там, ох, как много.
3: Ну да.
2: Да, конечно, ну да, ну мы-то знаем. Кстати, между прочим, значит, в летние месяцы, или, если у тебя страна жаркая, вот, не мы, но в летние месяцы, значит, киндер-сюрприз не поставляется и не продается в магазинах, так как, значит, 25 градусов, все начинает там плавиться.
3: Уже умирает.
2: Все начинает плавиться к чертям собачьим. 25 градусов, да. Значит, на этот период полностью заменяет жароустойчивый аналог в пластиковом яйце. Kinder Joy, да, тот самый американский вариант.
3: В двух частях.
2: Он как бы и для жарких стран, и для летнего сезона, и для штатов. Вот, ну, теперь как бы, ну, теперь понятно. А то... И, честно говоря, ну, это же тоже такое баловство. В детстве хотелось, я бы все отдал за ящик, за коробку вот этого киндера. Я помню даже, как будто бы... Не, у меня-то точно не было, но мне кажется, что я видел какого-то мальчика, у которого была целая коробка такая. А возможно, я себе этого мальчика придумал, а сейчас я уже, ну, как бы помню, что как будто я действительно видел. Настолько визуализировал мальчика.
3: Короче говоря, не помнишь уже.
2: Это мальчик маминой подруги, конечно. Я был, да-да-да. Нет-нет, да и да. Поэтому хоп, покупаешь, а там вот это вот уже

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ах, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. gadā. Azartspēles ir atļautas.

0: и отделочные материалы, модные светильники и элементы дизайна, специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипсале.
1: Замена. Анастасия, специалист Карглас.
2: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Ярославле.

0: СВХ+.
1: Готовы, готовы, готовы. Я всех поставил в линеечку ровно, очень красиво. Все в белых рубашечках.
2: И все хотят в книжку.
1: И все, любой хочет в книжку, но главное, конечно, стать победителем. И я могу тебе сказать, что вот этими 38, значит, нашими финалистами я очень горжусь.
3: Довольно.
1: Очень прям горжусь. Ну, давайте выбирать сегодня считалочку, начинать.
3: Но считалочку. Еще больше гордиться будем 12-м снизу, да, от СМС.
1: Да, 12-м снизу от СМС.
3: Ага.
1: А сейчас я открою СМС. Секундочку.
3: Давай, считай. Кто пойдет на ужастик?
1: Внимание! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ватсапер. Внимание! Так.
3: Кто?
1: Не записано. Открываем профайл. Романова написано в профайле. Телефончик заканчивается на 20.05. Мы поздравляем сегодня.
3: Значит, пойдешь на другую маму.
1: Пойдешь на другую маму. Ходишь, посмотришь на другую маму. Какое могло бы быть. Романову мы чествуем и поздравляем. Умничка. Все написала правильно. Ответ прислала правильный. Главное, вовремя и молодец. И еще и выбрана была. Это очень хорошо.
3: Сейчас вернем.
1: Конечно же, сейчас мы тебе

0: Бодрячки бодрые на СВХ плюс.
1: Так, Леха пишет, ой, что-то это самое, сейчас в песнях стали снова часто детские хоры использовать. Ну что тут?
2: Ну, вместе с Меладзе, почему
1: можно?
2: Нет?
1: Можно, нет, ну и Цоя можно тоже.
2: Да.
1: Конечно. Ну, напомним, что это же самый вообще прекрасный бесплатный детский труд. Что может быть лучше, чем бесплатный детский труд? Ну, терпение
2: и
1: детский труд, все перетрут. Знаете такое? Все, да, дорогие друзья, мы будем провчавцы. Вот так вот, именно так. Мы будем сегодня провчавцы. Александр провчавцы, Владимир провчавцы будет. И все вы прекрасные наши
2: провчавцы.
1: Бодрые провчавцы, друзья. Очень хорошо, что сегодня собрались. Да, было не просто. Было, это ж понедельник все-таки. Но с другой стороны, солнышко там-сям, там и там подшустрили, там подшустрили.
2: Завтра вторник, денежки, потом среда, а потом и пятница
1: денежки
2: скоро.
1: Денежки отдали, да, хорошо. Подарочные карты, там да, билетика подслюнявили. Вот, и смотри, вот она.
2: Завтра продолжим.
1: Хорошо. Романову поздравим еще раз. Молодец, выиграла.
2: Умничка. Видишь,
1: хорошо, умничка. Все, завтра снова придем, там посмотрим.
2: 7:00.
1: Всех проверим. Вот, а кого не примем, за уши поднимем. Все, пока, парень.
2: Чао.
1: Аривуар, мадам. Давай, Бахтин. Проект Бахтин и песня «Голос». Пускай будет лебединой нашей.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, ветер слабый, в основном южный, юго-западный. Днем по стране от 9 до 13 градусов. В Лепае-Вентспилсе до плюс 12, в Даугавпилсе-Резекне 11-12 градусов. В Риге тоже плюс 10, плюс 12, вечером ожидается кратковременный дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Из-за технических работ завтра не будут работать электронные рецепты. Жители Латвии не смогут получить по ним лекарства. До сих пор непонятно, какими будут новая коалиция и правительство. При этом до его утверждения обсуждение госбюджета 27-го года поставлено на паузу. Министр финансов Кучинскис заявил, что госбюджет желательно принять в конце января. По уточненным прогнозам синоптиков, на этой и следующей неделе в Латвии будут дожди, но осадков в целом ожидается меньше обычного.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Из-за технических работ с информационными системами завтра с 8 утра до 5 вечера не будут работать электронные рецепты. Жители Латвии не смогут получить по ним лекарства ни в Латвии, ни в других странах Евросоюза. Зарубежные медицинские учреждения также не смогут просматривать основные данные пациентов в системе ЭВС-либо. Кроме того, на следующей неделе с 18 октября с вечера и до конца 25 октября на неделю тоже из-за технических работ не будут функционировать государственный регистр леса и сайт электронных услуг государственной лесной службы. Мобильное приложение Madness будет доступно частично, то есть сведения о животных, наблюдениях и причиненном ущербе можно будет вводить, однако регистр получит эти данные только после возобновления работы 26 октября. Лесничество продолжит принимать документы и предоставлять консультации. Какими будут новая коалиция и правительство Латвии во главе с премьерской партией Apvienotais Saraksts, до сих пор не ясно, но они приступят к работе не раньше ноября. 3 ноября должно состояться первое заседание нового созыва Сейма. Телеканал ТВ-3 сообщил, что до этого обсуждение госбюджета 2027 года приостановлено. При этом очевидно, что в новом году грядут массовые сокращения. Расходы в следующем году предстоит урезать на 450 миллионов евро, а до 2030 года на 1,5 миллиарда евро. Политики обещают не трогать пенсии и поддержку семей с детьми. Экономить планируют за счет реформ, объединения и ликвидации госучреждений. И в первую очередь под сокращение может попасть госфинансирование различных общественных организаций. Также, очевидно, грядет повышение налогов, хотя пока говорят только о пересмотре налоговых льгот, которых в Латвии сейчас около 200. Многие льготы, по-видимому, отменят либо сократят. Министр финансов, представитель премьерской партии Apvienotais Saraksts Марис Кучинскис заявил сегодня в эфире «Латвия с радио», что госбюджет 2027 года желательно принять в конце января. По словам политика, спешка помешает тщательно подготовить бюджет и провести необходимые реформы. Новому правительству предстоит определить конкретные меры экономии и содержания реформ. Кучинскис указал, что если Сейм не утвердит правительство до середины ноября, то на 2027 год будет сверстан временный бюджет. Для постоянного бюджета Минфин разработал 3 сценария и предлагает пересмотреть необеспеченные расходы, налоговые льготы и затраты всей государственной системы, включая госпредприятия. В Сейме продвигается законопроект МВД, предусматривающий отмену обязательного получения ID-карты с 15 лет. Согласно этим поправкам, граждане и неграждане Латвии смогут сами выбирать документ для удостоверения личности – паспорт или ID-карту. Министерство внутренних дел указывает, что для электронных услуг широко используются приложения eParex Mobile и Smart ID. В 2027 году eParex Mobile применяли для идентификации 30 миллионов раз, а ID-карты с помощью карт-ридера 4 миллиона 300 тысяч раз. Перед вторым чтением законопроект МВД должна оценить еще ответственная комиссия Сейма. В Конгрессе США готовят двухпартийный законопроект о запрете закупок российских нефтепродуктов. Автор законопроекта, республиканец Брайан Фицпатрик, намерен добиться голосования в Палате представителей по ускоренной процедуре. Инициативу поддержал республиканец Дон Бейкон, раскритиковавший решение президента США Дональда Трампа временно снять санкции с поставок российского дистоплива. Евросоюз заявил, что ослабление ограничений обеспечит Москве дополнительные доходы для продолжения войны против Украины. Для вынесения проекта на голосование Фицпатрику необходима поддержка не менее 218 конгрессменов. Одновременно Владимир Зеленский, президент Украины, сообщил, что ВСУ получили приказы в связи с объявленным Трампом энергетическим перемирием. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам, но при условии взаимного прекращения атак. При этом Россия договоренность официально не комментировала. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня утром заявил в эфире ТВ-3, что пока не видит признаков готовности России к перемирию. По словам Ринкевича, Путин по-прежнему рассчитывает победить в войне. Президент Латвии отметил, что возможное соглашение о прекращении ударов по энергообъектам пошло бы на пользу всем сторонам, однако делать выводы из заявлений Трампа пока рано. Ринкевич призвал Европу в любом случае продолжать военную и финансовую поддержку Украины, независимо от решений Вашингтона, поскольку российские удары продолжаются, а впереди трудная зима. По уточненным прогнозам синоптиков, на этой и на следующей неделе в Латвии ожидается переменная облачность, дожди. При этом осадков будет меньше обычного. Погоду преимущественно будут определять области повышенного давления. Ветер будет поэтому в основном слабый. По ночам и утрам во многих районах Латвии ожидается туман. Температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 13 градусов. В наиболее солнечные дни до плюс 16. В ясные ночи, возможно, уже небольшие заморозки. В то время как при облачной погоде температура в основном не будет опускаться ниже плюс 16, плюс 11 градусов. В ближайшие недели вообще будет теплее, чем обычно в октябре и ноябре. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Если посмотреть на выборы в Сейм с точки зрения Европейского парламента, вывод очевиден. Новое правительство должны сформировать две или три политические силы. Объединенный список, Латвия на первом месте и Национальный союз. Объединенный список и Национальный союз, который в Европейском парламенте входит в фракцию европейских консерваторов, вместе получили 51 мандат. Партия Латвии на первом месте, входящая во фракцию «Патриоты», занимает второе место с 17 мандатами. В общей сложности это 68 депутатов из 100. Европейские консерваторы и патриоты – самые близкие союзники Европы. Нас объединяет убеждение, что Европа – это союз свободных государств, а также твердая позиция против неконтролируемой миграции, защиты семьи и национальной идентичности и борьба с разрушительным воздействием зеленого курса на кошельки людей и экономику. Европу ждут серьезные вызовы. Безопасность на наших границах, конкурентоспособность экономики, рост стоимости жизни. В такой момент ближайшие союзники в Европейском парламенте должны работать вместе и у себя дома. Избиратели высказали свое мнение. Латвии нужно правительство, которое в Европе будет выступать единым фронтом.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Это была политическая реклама, которую оплатила группа «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. Реклама связана с информированием о работе депутата Европейского парламента в Европейском парламенте. Подробная информация на радио СВХ ЛВ.

0: drive pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV!
6: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
7: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Брыдинам. Айзнемшинас Максанауду.
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Сауне Арена. Билеты в Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер «Радио СВХ».

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Соскучилась и с большим удовольствием приступаю к работе. Ближайшие 4 часа мы вместе. Надеюсь, что вы успели немного отдохнуть за эти выходные. И сегодня уже, ну так, постепенно включаемся в рабочий, в учебный процесс. Ну, если вдруг с утра что-то у вас пока не задалось, что-то не получается, я думаю, что ничего страшного, не надо особо переживать, потому что впереди у нас еще целый день, и я уверена, что обязательно случится что-то приятное. Для меня уже большая радость встречи с вами. Повторюсь, ближайшие 4 часа до 15.00 мы здесь. Ну и уже приветствую тех, кто присоединился. 25-45-25-25. Самые первые, кто пишет из Германии. Самые быстрые, самые точные. Эдуард. Здравствуйте, Эдуард. Доброе утро у вас там. Маргарита пишет. Здравствуйте, как прошли ваши выходные? Надеюсь, хорошо, и вы с новыми силами будете с нами в эфире. А мы с мужем ходили по грибы, пишет Маргарита. Закрыли сезон, как говорится. Всем хорошей рабочей недели. Маргарита, спасибо. Да, выходные были очень хорошие. Я тоже, не по грибы не ходила, но погуляла много. Выспалась, посмотрела сериал, ерунду полную. Но знаете, иногда это полезно, чтобы отключиться. Какой-то включила турецкий, что-то у них там любовь. Интриги, измены, предательство. Ну вот он фоном шел и так немножко голову очистил, переключившись на другие какие-то сопереживания. И также большой привет Андрею из Баварии. Вот, кстати, Маргарита, вы по грибы, и Андрюха тоже по грибы, только там немецкий. А вот, он набрел на поляну опять. 2 часа после этого резали вдвоем, имеется в виду, вот опять вместе со спутницей. Сегодня продолжаю их чистить и варить. Помогите. Андрюш, я бы с удовольствием телепортировалась к вам туда, в Германию. Вы бы меня научили чистить опята. Напомню, что из немецких лесов только 2 кг грибов можно вынести. Но вот здесь Андрей такой с ножиком стоит и с большой сумкой из супермаркета. Я думаю, что к вам никто бы и даже и не подошел для того, чтобы выписать штраф. Всем еще раз отличного настроения и потрясающего понедельника.

0: точное время в сотрудничестве с LifeHight. LifeHight – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHight LV.
1: Точное время – 11 часов 25 минут.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHight. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.
4: Может, проще, надо проще, не читать мир между строчек.
5: СВХ+.

0: всех. Сегодня в такой, да, пасмурный понедельник, но тем не менее солнечно от того, что мы встретились. Вот приветики также нам с Каунсием передает. У нас дождь и холодно. Работаем и слушаем любимое радио. Вам большой привет, ребята. Напишите, как вас зовут. Тут, к сожалению, не могу понять из-за WhatsApp, но вам большой привет. Также Марине привет. Сегодня Марина решила закрыть сезон по грибы и вот говорит, что уже глухо, как в танке, пока обнаружила всего лишь один мухомор. Но я знаю, что есть люди, например, Евгений Черкес, наш известный латвийский актер, который мимо мухомора не пройдет, а что-нибудь с ним там сделает, срежет, засушит, угостит радиоведущих. Вот, ну все в порядке, вот смотрю, с Сашей Буслаевым, с Вовой Веллампом, Диана Саула тоже пробовала, все нормально, все хорошо. Так что и мухоморы можно хорошо, вкусно приготовить. И Андрею еще раз Баварию привет. Притащили, знаете, сколько килограммов? Сам Андрей говорил, что можно только 2 из немецких лесов. И то там в некоторых землях даже 1. А вчера притащили 23 килограмма. Вот так вот, специально взвешивал. Ибо еле дотащили. Меня теперь посадят. Не, ну, Андрюш, тут, конечно, мы можем повеселиться. Тем не менее, закон есть закон. Я бы, наверное, вот там волновалась, что меня кто-то может поймать. Но пока у вас получается хорошо. Главное, что вы удовольствие от этого получаете. Так, ну а в Каунсемсе я выяснила, как зовут ребят. Это Игорь. Предводитель банды, видимо. Игорь и наша банда. Хорошего вам дня. Спасибо, что вместе с нами. Насчет холода и дождя давайте заглянем, что обещают синоптики на этой и следующей неделе. Временами ожидается дождь, но в целом осадков будет меньше, чем обычно осенью. В ближайшие недели вообще погоду часто будет определять область повышенного давления, а активность циклонов будет низкой. В связи с этим ожидается слабый ветер. При прояснениях в ночные и утренние часы во многих местах образуется туман. Будьте внимательны, дорогие водители. Минимальная температура воздуха будет зависеть, знаете, от чего? От плотности облаков. В некоторые ночи под ясным небом столбики термометров местами могут опуститься немного ниже нуля. Первые заморозки. В пасмурные ночи в основном будет не холоднее плюс 6, плюс 11. Самая теплая погода сохранится на побережье. Ну а днем в ближайшие дни и недели воздух будет прогреваться до 8-13. В некоторые самые солнечные послеполуденные часы даже до плюс 16. И согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие недели количество осадков в Латвии будет ниже нормы или близким к ней, а температура воздуха в основном ожидается выше, чем обычно в октябре.
1: СВХ плюс. Долгий

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

55, такая вселенная СВХ, и на трех радиостанциях этой вселенной, радиостанции СВХ+, СВХ основного, СВХ ЛВ, проходит акция «Будь в плюсе» или в латышском варианте «ТРК посту», где слушатели могут выиграть реальные деньги. Сейчас проверю. Прослушала, к сожалению, утренних ребят, что у них было. Выиграли у них, не выиграли денежку сегодня. Сейчас проверю, что там было. О, выиграли. Марина выиграла. Назвала 5 видов кофейных напитков. Ну что, я очень рада. Сегодня свою смену тоже обязательно разыграю 100 евро. Ну как, предложу вам ответить на вопрос, чтобы вы назвали 5 верных ответов. Поэтому как только вот этот звук услышите, надо срочно дозваниваться в эфир. 25-45-25-25. Вот жду, когда у меня появится вопрос сегодняшнего дня. Он практически в самый последний момент появляется. Тут просто меня как раз спрашивают, когда вопрос. Вопрос-то, когда вот я собираюсь играть, тогда мне и присылают этот вопрос. А пока мне тут сплошь грибы присылают. Вот Марина вначале переживала, что уже глухо в лесу. Вот. Не спит барсук. Нет, там мухомор. Но еще нет, все-таки белый попался Мариночке, но какой-то он червиво-слизняковый. Также мы передавали большой привет нашему актеру, ну, театра Чехова Евгению Черкесу, который любит собирать грибы. И вот Игорь ему тоже привет большой передает. Особенно понравился Игорю рассказ о том, как господин Черкес собрал 1,5 тонны лисичек за лето. Это 2 КАМАЗа, пишет Игорь. Это, конечно, было апофеозом, но история. А что, а я, например, верю. А почему нет? Ну, если человек действительно часто ходит по грибы, может, и собрал столько. Кстати, интервью с Евгением Черкесом и с другими людьми, уважаемыми, кто приходил к нам в гости в студию радиостанции СВХ+, вы можете посмотреть и послушать на нашем YouTube-канале. Заходите, нам будет очень приятно. И еще один приветик прямо сейчас и пожелание всем добра и классного настроения у нас от Ирины. И здесь также очень красивый цветочек. Потому что гладиолус. Или нет, это не гладиолус. Верхнее соцветие гладиолуса. Но, тем не менее, очень красивая фотография. Всем потрясающего понедельника.

0: dienās Veikalo Stop! Tikai 3 dienas!
1: No 12. līdz 14. oktobrim ar Man Stop kārti Deseņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89 konservēta barība kaķiem Šeba divi veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ekoland meža ogu 350 gramu eiro 39
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Gudra izvēle Pietele 2 Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты в Билеты сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
7: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел с басного.
8: СВХ плюс.
9: На краю побережья я, конечно же, не

нашей радиослушательницы Инне, которая предположила, что мы, что они в Германии компанией в 23 человека ходили, и закон соблюден. Это про то, что Андрей собрал 23 килограмма грибов, а там можно всего 2. Значит, у них все-таки компания, может, поменьше была, но тем не менее. Очень приятно. И также большой привет всем от постоянного слушателя Антона. Внимание, Эвия тоже написала дорожную информацию Вестура проспекта Фоторада, фотоаппарат. Фотоаппарат на проспекте Вестура. Билде Лаби фотографирует хорошо. Бэд фотография с Буздаркас. Но фотографии будут дорогими. Спасибо большое, Эвия. Будьте внимательны, дорогие водители. Не нарушайте скоростной режим, чтобы эту фоточку реально не получить. Ну, а если мы заглянем в календарь и сосчитаем все вот тут циферки, дата у нас 1 плюс 2 плюс 1 плюс 0, 2, 0, 2, 6, получаем 14, из него формируем пятерку. Это число движения, перемены, новых возможностей сегодня, скажу я вам. Поэтому сегодняшний день советуют не превращать в бесконечный список дел, а оставить немного места для спонтанности. Возможно, именно неожиданное предложение, случайный разговор или новая идея сделают этот понедельник интереснее, чем вы планировали. Пятерка также символизирует свободу и любопытство. Хороший повод попробовать что-то непривычное, изменить привычный маршрут или, наконец, взяться за дело, которое давно откладывали. А вот с поспешными решениями лучше не торопиться. Желание сделать все и сразу может помешать заметить важные детали. Сохраняйте и гибкость, ловите хорошее настроение, хорошие возможности здесь указано. И помните, иногда небольшие перемены делают обычный день гораздо ярче. Позади Рубикон, все поставь.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, ветер слабый, в основном южный, юго-западный, днем по стране от 9 до 13 градусов. В Лепае, Венспилсе до плюс 12, в Даугавпилсе, Резекне такая же температура, в Риге плюс 10, плюс 12, вечером возможен кратковременный дождь.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Из-за технических работ завтра не будут работать электронные рецепты. Жители Латвии не смогут получить по ним лекарства. Какой будет новая коалиция и правительство во главе с премьерской партией Апвенотес Сарекс, до сих пор не ясно. Они приступят к работе не раньше ноября. А до этого обсуждение госбюджета 2027 года поставлено на паузу. По уточненному прогнозу синоптику на этой и следующей неделе в Латвии ожидаются дожди, но осадков будет меньше обычного.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Из-за проведения технических работ завтра с 8 утра до 5 вечера не будут работать электронные рецепты, то есть жители Латвии не смогут получить по ним лекарства. В Латвии и в других странах Евросоюза. Зарубежные медучреждения также не смогут просматривать основные данные пациентов в системе e-Veselība. Также на следующей неделе, с вечера 18 октября и до конца 25 октября, тоже из-за технических работ не будут функционировать государственный регистр леса и сайт электронных услуг государственной службы леса. Приложение Меднис будет доступно частично. Какими будут новая коалиция и правительство во главе с премьерской партией Апвенотес Сарекс, непонятно, но они приступят к работе не раньше ноября. 3 ноября должно состояться первое заседание Сейма нового созыва. Телеканал ТВ3 сообщил, что до этого обсуждение госбюджета 2027 года приостановлено. При этом очевидно, что в новом году грядут массовые сокращения, экономия. Расходы в следующем году предстоит урезать на 450 миллионов евро, а до 30 года на 1,5 миллиарда. Политики обещают не трогать пенсии и поддержку семей с детьми. Экономить планируют за счет реформ, объединения и ликвидации госучреждений. И в первую очередь под сокращение может попасть госфинансирование различных общественных организаций. Также, очевидно, грядет повышение налогов, хотя пока говорят только о пересмотре налоговых льгот, которых в Латвии сейчас около 200. Многие льготы, по-видимому, отменят либо сократят. Министр финансов, представитель премьерской партии Апвенотес Сарекс Марис Кучинскис заявил сегодня в эфире Латвийс Радио, что госбюджет 2027 года желательно принять в конце января. По словам политика, спешка помешает тщательно подготовить бюджет и провести необходимые реформы. А новому правительству как раз предстоит определить конкретные меры экономии, содержания реформ. Кучинскис указал, что если Сейм не утвердит правительство до середины ноября, то на 2027 год будет сверстан временный бюджет. Для постоянного бюджета Министерство финансов разработало 3 сценария, предлагает пересмотреть необеспеченные расходы, налоговые льготы и затраты всей госсистемы, включая государственные предприятия. После принятия бюджета Минфин также предлагает начать подготовку новых основных направлений налоговой политики. Министерство ранее предупредило, что при сохранении нынешней политики бюджетный дефицит в ближайшие 4 года будет превышать 3%, а государственный долг Латвии к 2029 году вырастет до 54% от ВВП. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил сегодня утром в эфире ТВ3, что пока не видит признаков готовности России к перемирию. По словам Ринкевича, Путин по-прежнему рассчитывает победить в войне. Ринкевич отметил, что возможное соглашение о прекращении ударов по энергетическим объектам при участии США пошло бы на пользу всем сторонам, однако делать выводы из заявлений Трампа пока рано. Ринкевич призвал Европу продолжать военную и финансовую поддержку Украины независимо от решений Вашингтона, поскольку российские удары продолжаются, а впереди, очевидно, трудная зима. В Конгрессе США готовят двухпартийный законопроект о запрете закупок российских нефтепродуктов. Его автор, республиканец Брайан Фицпатрик, намерен добиться голосования в Палате представителей по ускоренной процедуре. Инициативу поддержал и республиканец Дон Бекон, который раскритиковал решение Трампа временно снять санкции с поставок российского дизтоплива. Евросоюз заявил, что ослабление ограничений обеспечит Москве дополнительные доходы для финансирования войны против Украины. Для того, чтобы вынести проект на голосование, Фицпатрику необходима поддержка не менее 218 конгрессменов. Сейчас Конгресс не работает, предвыборный период. Он вернется в ноябре, и времени на то, чтобы принять этот законопроект, будет до января, когда приступит к работе новый Конгресс. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины получили приказы в связи с объявленным Трампом энергетическим перемирием. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам при условии взаимного прекращения атак. При этом Россия договоренность официально не комментировала. По уточненным прогнозам синоптиков, на этой и на следующей неделе в Латвии ожидаются дожди, при этом осадков будет меньше обычного. Погоду преимущественно будут определять области повышенного давления. И ветер из-за этого будет в основном слабый по ночам и утром. Во многих районах ожидается туман. Температура воздуха составит от 8 до 13 градусов выше 0. В самые солнечные дни температура может повыситься до плюс 16 градусов. В ясные ночи, возможно, уже заморозки. При этом при облачной погоде температура в основном не будет опускаться ниже плюс 6, плюс 11 градусов. В ближайшие недели в Латвии вообще будет теплее, чем обычно в октябре и ноябре. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

Ну, из интернета. Инесса. Счастье за деньги не купишь, говорят те, кто не платил госпошлину за развод. Ну, какое-то вот такое настроение у человека, да. Ну, кто-то платит госпошлину за развод у нотариуса, кто-то отправляется в суд, если нормально не могут договориться. Но давайте не об этом, давайте еще раз передадим привет вот в Каунсенс. Слушая вас, работа идет вперед. Удачи вам, пишет Игорь и банда. И вам тоже, дорогие. Рада, что все у вас получается. Дора прислала нам очень красивые фотографии. Осенние, последние дары осенней природы. Ура, я уже дома. На даче хорошо, а дома лучше. Передаю привет своим любимым ведущим СВХ+. Спасибо вам, наши любимые слушатели. Очень красиво. Вот такие нас навещали друзья. Лакомились яблочками. Кто вас там навещал? Так, что там? Ой, какие. Это Бэмби. Олененок Бэмби. У меня сразу хочется их так назвать. Из мультика диснеевского. Очень хорошенькие у вас. Хорошо, что они вас навещали. Они какие-нибудь кабанчики или мишки. Так, Виктор тоже придает большой привет. Здесь много фотографий очень красивых. Золотая осень, Бауска и район. Учился там в свое время. Очень красиво. Я рада, что вам удалось погулять в выходные. Здравствуйте. Вот такие фотографии, пишет Виктор. И интересуется, каких грибов присылает народ съедобные. Но тут вот Марина отправилась по грибы прямо сейчас и занимается этим. Нам тут фотоотчеты. Вначале сфотографировала мухомор. Виктор, по-моему, вы тоже мухоморы собираете. Был боровик, правда, червивый. Ну и тут пока что только улиток встречает вместо грибов. Много очень опят, но в Германии, в Баварии 23 килограмма собрал Андрей. Если можете, вылетайте, уважаемый Виктор. Ну и Наталья тоже вот написала сообщение. Ой, здесь не очень такое веселое сообщение, потому что объявление о потере собачки. Наталья, я чуть позже обязательно прочитаю. Хочу тут разобраться, что вы написали. И будем надеяться, что обязательно ваша собака найдется. Всем замечательного настроения. Хотя тут вот после такого сообщения как-то грустно очень становится. Но я уверена, что все будет хорошо. Скоро зачитаю. Обязательно.

0: Москвы 20 минут. Привет нашим радиослушателям, кто присоединился. Вот Влад прислал фотографию собачки своей, такой пушистый, такой улыбающийся. Полина, добрый день. Вот мой антистресс. Да, конечно, братья наши меньшие — это то, к кому мы настолько привязаны, настоящие члены семьи. Когда с ними что-то происходит, безусловно, мы очень переживаем. Вот Наталья к нам обратилась. Здравствуйте, нам очень нужна любая помощь. Если можно, прочитайте объявление в эфире, нужна любая информация. Я заводчик этой крошки, владельцы в отчаянии, ищем пока никаких следов, и никто не видел, возможно, забежала к кому-то во двор и спряталась. Вознаграждение гарантировано. Итак, внимание, объявление 11 октября, это вчера, где-то в 14 часов убежала собака в Ассари, Земеню, улица 70-80, вот в этом районе. Русский той-терьер отзывается на кличку Лея. Пугливая, в розовом ошейнике, с номером телефона и с розовой рулеткой. Район переезда станции Ассари. Если вдруг вы располагаете информацией, пожалуйста, свяжитесь с хозяевами. Напишите нам на номер 2545-2525. Мы вам предоставим номера телефонов, потому что здесь сразу несколько. Но один из них 27-72-33-06. Впрочем, наверное, наши слушатели запомнят наш номер 2545-2525. Если вдруг вы увидите собачку Лею, русский той-терьер, очень милая, хорошенькая, пугливая, то напишите. Будем надеяться, что все будет с собачкой хорошо. Я искренне вам этого желаю. Ну и также желаю Марине благополучно добраться до дома. Она прислала нам фотографию, где сосна буквально перегородила путь. Это в Акарбуле, в этом районе. Когда мы ехали туда, сосны не было. А вот на обратном пути, на дороге, среди дороги уже вот есть эта сосна. И тут фото подтверждает. В общем, мы застряли в автобусе, пишет Марина. Мы заложники сосны. Ну, будем надеяться, что в скором времени это препятствие будет ликвидировано, и вы благополучно доберетесь до дома. А всем, кто сейчас в пути, соответственно, счастливого пути.
1: На волне СВХ+, Полина Кузьмина.

0: Плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erste Finance.
2: Erste Finance. Finansējumu risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: важная информация. Вашей компании нужны дополнительные средства для повседневной деятельности или реализации новых бизнес-возможностей. Erst Finance поможет подобрать подходящие финансовые решения для самых разных бизнес-ситуаций. Отложи оплату счетов от поставщиков на срок до 90 дней. Получи дополнительное финансирование оборотных средств. Приобрети автомобиль, технику или оборудование в лизинг с отсроченным платежом. Получи заем для реализации планов по развитию компании. Команда Erst Finance знает, что возможности в бизнесе не ждут, поэтому твою заявку рассмотрит быстро и без лишних сложностей, чтобы необходимые средства стали доступны как можно скорее. Узнай больше и запишись на консультацию на erstfinance.lv. Erst Finance. Финансовые решения для мощного роста бизнеса. Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Ну что, дорогие мои друзья, давайте сейчас вот я попробую вывести в эфир претендента на приз. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, как вас зовут?
1: Анастасия.
0: Анастасия, очень приятно, уже участвовали в конкурсе, пробовали концентрироваться, отвечать быстро ли?
1: Участвовать не участвовала.
0: А параллельно вот слушателям пытались тоже вот отвечать на вопросы?
1: Да, вопросы тяжелые.
0: Ну как, получалось у вас?
1: Ну, не на все.
0: Не на все. Но, знаете, я хочу сказать, что сегодня, в принципе, я рада, что девочка дозвонилась. Ну, извините, что я так фамильярно веду, женщина. Тут уж не знаешь, как назвать. Женщины там обидятся, девочка тоже. Но я думаю, вы не против, что мы тут между нами девочками, да?
1: Нет, конечно.
0: Хорошо, потому что сегодня, да, пацанам было бы сложнее. Вот такой вот вопрос женский, женский вопрос сегодня. Так, я сейчас тут, чтобы все у нас было наглядно, еще нажму вот эту штучку-дрючку. Вот. Ну что, Анастасия, я вам желаю удачи. Итак, внимание, дорогая Анастасия, назовите мне сейчас 5 средств декоративной косметики. Поехали.
1: Пудра, румяна, тональный крем, помада, тушь, блеск.
0: Ну, вы выиграли! Вы выиграли очень-очень быстро и уверенно. Анастасия, я вас поздравляю еще раз. Вот это вот радостное. По-моему, я рада,
1: ура!
0: По-моему, больше вас, Анастасия. Ну, вам повезло. Да, вам повезло. Ну, если бы мальчик дозвонился, я думаю, ему было бы сложнее.
1: Думаю, да.
0: Но вы вспомнили, видимо, свою косметичку, да?
1: Да.
0: Ну,
1: да.
0: Классно. Ну, я рада за вас. У меня спасибо. Вот в рамках этой акции, которая стартовала на прошлой неделе 5 октября, пока что был один победитель. Вот в мой дневной сегмент это был Дмитрий во вторник, 6 октября. И вот сейчас вы, Анастасия, у меня вторая.
1: Да,
0: поэтому я вас запомню. Ну, первая девушка. Я вас запомню. Я вас еще раз поздравляю. Будьте, пожалуйста, на линии, чтобы я выяснила ваши контактные данные. Спасибо вам за участие. Поздравляю. Ну, а всем нашим радиослушателям напоминаю, что трижды в эфирах радиостанции СВХ+, СВХ и СВХ-ЛВ проходят эти конкурсы с возможностью выиграть 100 евро. И сегодня в рамках эфира Дима Махарова, ожидаете вот этот звук. И как только его услышите, срочно дозванивайтесь.
2: До 30 ноября лови свой шанс.
3: Слушай радио СВХ+, и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erst Finance.
4: Erst Finance. Finansējumu risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. SVH+.

0: музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: А ты пахнешь дом вон, черри, черри, черри, леди, сам себе не верю.
0: СВХ плюс.

слушательнице Анастасии удалось недавно выиграть 100 евро. Будь в плюсе, и Анастасия у нас в плюсе. Еще раз аплодисменты. И, кстати, мне очень приятно, что за Анастасию радуются и другие наши радиослушатели. Вот, например, Вадим написал, что очень-очень рад. Мужчины поздравляют мадам с победой. А также вас поздравляет Илона, уважаемая Анастасия. Вот какие добрые. Это ж вот так и проверяется, когда умеешь порадоваться чужому счастью. Сопереживать чужому горю, это все мы можем. А, так, ну и еще у меня здесь был привет, большой привет любимому радио. Особый привет всем латвийским немцам, пишет нам Антон, код страны плюс 49. И я так понимаю, что это Гуден так, естественно. Сергею, Сереже, нашему постоянному слушателю, желаю шоколадного понедельника, потому что сегодня 12 октября, день шоколадных сюрпризов. Сергей здесь вот прислал как раз-таки очень интересный такой коллаж. Огромное вам спасибо. Ну и давайте, раз уж мы заговорили о гастро-праздниках, то начнем с праздника чистого стакана. Название вроде бы звучит просто, но вот когда вы последний раз внимательно смотрели на свои стаканы? Ну-ка, мечеть стакан на стол, не на посуду. А даже если они кажутся чистыми, на них могут оставаться следы от воды и налет. А может быть и губная помада. В общем, сегодня можно устроить стаканом такую небольшую генеральную уборку. Вот следующий праздник, как раз-таки, о котором напомнил Сергей, день шоколадных сюрпризов, это уже

сейчас помогает многим. В США сегодня отмечают National Pulled Pork Day. This is день тушеной свинины. В общем, речь о популярном блюде американской кухни. Свинину долго готовят на невысокой температуре, пока мясо не становится настолько мягким, что его легко разделить на волокна вилкой. И, наконец, сегодня еще такой тоже около, ну как, прям кулинарный праздник, потому что день составления кулинарной книги. Здесь вы сами можете задуматься, какие есть у вас семейные рецепты. Я даже вот один раз приложение такое скачала. Там реально можно, вот, чтобы не забывать рецепты, все вот туда приготовила, что-то туда записала. И получается у вас такая вот кулинарная книга. Наверняка в вашей семье есть какое-то блюдо с историей. Там бабушкин пирог, фирменный маринад, деда, вот шашлыка или вот тот самый салат, рецепт которого все время... интересуется, а как вы вот это вот приготовили? В общем, поздравляю, можно составить, повторюсь, свою кулинарную семейную книгу. В общем, такой вот у нас гастрономический понедельник, 12 октября. Кто сейчас собирается на обеденный перерыв, приятного вам аппетита. Хиты на

0: palikt foto, sienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
2: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды. Игры на свежем воздухе стоят того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро. Зимние брюки для детей 12 евро. И детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.
3: Внимание! Внимание!
4: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
5: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
4: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
5: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
4: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
5: Если получится, 100 евро твои!
4: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
5: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erste Finance.
6: Erste Finance. Финансируемые решения. Яудигай узнаемого из аукционей.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, местами кратковременные дожди, ветер слабый, температура воздуха от 9 до 13, в Лепе и Венспилсе до 12, в Даугавпилсе и Резекне 11-12, в Риге 10-12, и вечером возможен кратковременный дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: Президент призывает поддерживать Украину. В бюджете нужно сократить 45 миллионов евро. Сегодня в Риге начинается отопительный сезон. В Риге час дня и с новостями до 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня Рига снова Парвалднекс начинает отопительный сезон в домах центрального отопления. Во всех зданиях отопление будет подключено в течение 3 дней до 14 октября. В течение 2 недель после подключения отопления будут проводиться работы по стабилизации системы. Если после 14 октября радиаторы в квартире не будут нагреваться, просьба сообщать об этом через мобильное приложение или на портале eParvaldnex.lv призывает Ригаснаму Парвалднекс. В общей сложности в бюджете на следующий год дополнительные обязательства, не покрытые доходами, составляют 441 миллион евро. Более половины этих обязательств нынешнее правительство и Сейм взяли на себя в последние месяцы перед выборами. Однако теперь определять их дальнейшую судьбу предстоит новому правительству. Если ничего не изменится, к 2030 году ежегодная нехватка средств может вырасти до 1,5 миллиарда евро. Главные причины увеличения оборонного бюджета – рост потенциальных платежей по государственному долгу и сокращение числа работающих жителей. В минувшее воскресенье по центральному Непалу прокатились сильные наводнения, смыв десятки домов и повредив инфраструктуру, включая дороги, мосты и как минимум одну гидроэлектростанцию. Как сообщила в Твиттер министр иностранных дел Байба Бражи, сотрудники внешнеполитического ведомства обобщили данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале, в том числе в составе туристической группы агентства «Импро». На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение, заявила Бражи. Сейчас нет признаков того, что Россия готова заключить перемирие, поэтому Европе следует продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку, а также помогать ей подготовиться к зиме, заявил президент Латвии Эдгар Ренкевич, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии и договоренности с Россией о поставках дизельного топлива. Президент воздержался от далеко идущих выводов на основании заявлений Трампа. В последние 1,5 года в международной политике наблюдалась более или менее контролируемая непредсказуемость, а в политической риторике как по поводу кризиса на Ближнем Востоке, так и войны в Украине происходили подъемы и спады. Ренкевич также обратил внимание на предстоящие выборы в США и высокие цены на топливо, которые влияют на политическую риторику. Украина проведет выборы, если Владимир Путин согласится на 60-дневное перемирие, заявил Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью ABC News. По словам Зеленского, решать, когда голосовать и кого выбирать, должны украинцы. Но если отвечать на этот вопрос, я знаю, что Путин очень хотел бы сменить президента Украины. Я это понимаю, сказал он. Украине нужен новый президент, заявил накануне президент США Дональд Трамп после того, как договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Владимир Зеленский мог закончить войну много раз, но выбрал не делать этого, заявил Трамп. Между тем, в Конгрессе США начат сбор подписей за запрет экспорта российского топлива. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отложили свой визит в Москву, пишет Axios. Визит, по данным издания, отложен по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и ее союзники в Европейском Союзе согласиться с новым мирным планом президента США. Планы, детали этого плана пока так до сих пор и неизвестны. Это были новости на СВХ Плюс и следующий выпуск через час.
2: ПТА, ПТА, ПТА. сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА «Дамбья 3А» и ПТА «ЛВ». Номер лотереи 91-13.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: Всем привет и классного настроения. Не скучайте, в рамках этого часа буду вас продолжать развлекать. В том числе будет у нас и конкурс, и можно будет выиграть 2 билета на фильм ужасов, который называется «Другая мамочка». «Другая мамочка», «Злая мама». Ну, об этом немножко позже. Пока опять привет вам. Вот у нас сегодня пасмурно, а в Нидерландах вместе под названием «Эмшавен», где находится наш постоянный радиослушатель Антон. Там солнечно, прислал фотографию. Посмотрите, какая тут чудесная погода. Желаю всем такого же светлого настроения. Спасибо вам большое, Антон. Ну, а я тут вот пока на Володя Новодворский читал новости, параллельно слушая, зачиталась рецептиком. Мне он очень понравился. Я не знала об этом. Оказывается, у нас тут по соседству в Литве готовят очень необычный десерт. Он называется яблочным сыром. Слышали вообще? Может, вы и пробовали? А я вот лично нет. Самое интересное, что в этом яблочном сыре никакого сыра и молока нет. Это такое традиционное литовское лакомство, которое особенно актуально осенью, когда яблок много. Уж не знаешь, куда их девать. Сейчас, конечно, уже там сезон заканчивается. Но, тем не менее, для приготовления берут яблоки, сахар, корицу и грецкие орехи. Яблоки превращают в пюре, причем долго уваривают, добавляют пряности, орехи, а затем формируют плотную массу и оставляют под прессом. Но самое сложное здесь набраться терпения. После приготовления яблочный сыр должен подсыхать не меньше 2 недель. В идеале вообще целый месяц. За это время он становится плотным, хорошо держит форму, и тогда его можно нарезать такими аккуратными ломтиками. По текстуре он напоминает что-то среднее между мармеладом и фруктовой пастилой. Ну и уже вот такой десерт, мне кажется, очень вкусный. Можно подавать к чаю, можно красиво упаковать, там, подарить близким. Можно как сувенир привезти. Что-то не обращала внимания в Литве. Поэтому, если вдруг у вас дома есть запас яблок, загуглите яблочный сыр литовский и, может быть, попробуйте вот эту литовскую кулинарную традицию. Всем приятного аппетита!

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Брейдином. Айзнемшанас Макса Науду.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Добро пожаловать в Max and Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей. А также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max and Mila's World. Новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 евро 39 центов. Lidl. Стоит того.
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
4: Цены падают, как осенние листья. В Мебель Унамс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель Унамс на Дзелзова 72 или на MN Mebels LV. Мебель Унамс, цены падают.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: По вторым воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.

0: для всех, и для детей, и, конечно, для их родителей от театра Чехова. Хочу напомнить, что действует скидка в 50% на спектакль «Золушка», который 13 октября, завтра будет. И если вы хотите воспользоваться этой скидкой, этим предложением, то по коду МЦТ50 можно приобрести билеты на этот спектакль. Код работает в кассе и на Билишу сервис. Код действителен до 13 октября, так что воспользуйтесь. Ну, а если говорить о спектакле, вот можно представить, что Золушка живет не в той старой сказке, а, например, в современном мире. Что-то поменялось бы, что-то да, что-то нет. Вот даже в сказочных королевствах времена меняются все же. И помните Золушку, что она делала? Она сидела, перебирала горох. Вот, теперь она защищает исчезающие луга, заботится о природе. Принц, он уже больше не охотник, а его интересует садоводство. А еще его интересует пчеловодство вот в этой новой интерпретации. Но все же, конечно, есть что-то и неизменное. Это и хрустальная туфелька, это и карета из тыквы, и, конечно, доброе сердце, которое, как и прежде, способно изменить все. Музыкальный спектакль «Золушка» для всех жителей сказочного королевства от 7 лет. Ближайший спектакль завтра, 13 октября, и в 19 часов. И действует, еще раз напомню, скидка в 50% на спектакль. Код МЦТ50, его можно использовать, он работает в кассе театра, а также на Билишу сервис. Приятного вам просмотра.
1: СВХ плюс.

0: точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 13 часов 24 минуты.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa.lv.

0: Плюс, Полина Кузьмина. Обороты дня, СВХ Плюс,
1: твоя броня. 13:27. Ну а сейчас хочу разыграть два билета на фильм ужасов «Other Mommy. Другая мама». Если вы вдруг любите пощекотать себе нервы, тогда этот фильм точно для вас. С 9 октября уже на больших экранах, кинотеатрах. И вот 8-летняя Белла сталкивается с жуткой сущностью, которая появляется из ее шкафа и называет себя другой мамочкой. Это было бы странно, если бы мужчина приходил домой, да, там жена у него, и тут из шкафа выходит другой папочка. Нет, это фильм другого жанра. Здесь именно другая мамочка. Жена приходит домой, и тут другая мамочка. Это мне просто привезет. Но чем дальше, тем опаснее становится эта история для девочки и всей ее семьи. В общем, кто хочет отправиться в кино и проверить свои нервы на прочность, участвуйте в розыгрыше, и, возможно, именно вы получите два билета на этот фильм. Хочу пожелать всем удачи. Так, 25-45-25-25 – это номер для участников. В начале трейлера фильма «Другая мама» или «Другая мамочка» девочка играет со своей необычной подружкой и даже примеряет на себя одну интересную шляпу. В этом трейлере. Так, сейчас попробую сыграть кусочек, чтобы мы погрузились в эту атмосферу. Итак, начало трейлера фильма.
2: Ну и шикарная шляпа. Дай мне. Ну как? Маловато мне.
1: Необычная шляпа там, да.
2: Как тебе?
1: Ну, в общем, играют они кое-где. Немножко подскажу, там, где обычно начинаются водные процедуры. Как вам кажется, из чего была сделана эта шляпа? Вот они друг другу создают вот эти вот шляпы и спрашивают, как тебе? А как тебе вот эта вот шляпа? Представьте или, может быть, посмотрите трейлер, тогда вообще легче станет. И отправляйте свои варианты на номер 25-45-25-25. Как вы думаете, из чего была сделана эта шляпа? Я вам желаю удачи.
3: СВК Плюс.

0: ноги, поэтому будьте аккуратны. Дожди нам обещают синоптики по стране. Плюс 9, плюс 13 в Лепе-Венспилсе до 12. 11-12 в Даугавпилсе и Резекне, в Риге плюс 10, плюс 12. Тоже возможен кратковременный дождь, который усилится к вечеру. Так, мокро тоже, и вот в этом вот трейлере, кто только что к нам присоединился, разыгрываю два билета на фильм ужасов «Other Mommy». Другая мама, из шкафа вылезает нечто, жуткая сущность, пугает девочку. В общем, и вот там, если смотреть трейлер, то в начале этого трейлера девочка со своей необычной подружкой примеряет на себя одну интересную шляпу. Мы вот послушали.
1: Ну и шикарная шляпа.
0: Да, шикарно.
1: Дай мне.
0: Такой страшный, ну страшный трейлер.
1: Маловато мне.
0: Смехи, смешки, вернее. Ну так вот, маловато шляпа. Я спросила...
1: Как тебе?
0: Из чего эта шляпа, как вы думаете, была сделана? И здесь много разных вариантов. Кто-то пишет, что издеваешься, шляпа, говоришь. У меня только грибные шляпки перед глазами. Уже второй день, пишет Андрей. Ну так это хорошо. Многие вам завидуют, Андрей. Вот Дмитрий писал, что очень бы хотел, кстати, на погребы сходить, на грибалку, так скажем. Кто-то писал, что шляпа из соломы, шляпа из шаломы, из соломы. Шалом всем тоже, естественно. Так, мочалка, шляпа из мочалки. Здесь уже близко. Из резины был вариант. Надувной круг, бумага или картон. Дальше здесь правильно. Из кошмаров, иллюзии, темной потусторонней энергии. Из кожи. Ох, нет, это вообще страшный вариант. Полотенце. На самом деле правильный вариант был шляпа из пены. Кто так ответил, вы большие молодцы, вас много, поэтому мне, как обычно, в данном случае необходимо время для того, чтобы разобраться со всеми правильно ответившими, вас пронумеровать уж, извините, и путем генерации случайных чисел онлайн-рандомайзера вычислить победителя, которого я скоро буду поздравлять в прямом эфире.
2: СВХ плюс.

0: jūs ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimī veikalos līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimī karti siera nūjiņas piknik 420 grami 4,49 centi. Ar mans Rimī karti šokolādes batoniņi Twix vai Snickers 500 gramu iepakojumā 5,49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 3 litri iepakojumā 2,25 centi. Rimī.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Карглаз ремонт, карглаз замена.
4: Анастасия, специалист Карглаз.
5: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглаз. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглаз ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглаз в Риге, Елгове или Лепое.
3: Карглаз ремонт, карглаз замена.
7: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.

0: которая была из пены. И вот правильных ответов было 24, поэтому я запустила рандомайзер случайных чисел. Сразу хочу сказать, что учла и все правильные ответы, которые пришли не только на WhatsApp, но и на SMS. Однако число 10 означало, что выиграл слушатель, который как раз-таки прислал нам правильный ответ на WhatsApp. И зовут его Сергея. Но Сергеев у нас тоже несколько, кто верно ответил. Это Сергей, чей номер телефона заканчивается на 601. Сереж, я вас поздравляю. Попробую вам набрать. Может, и услышу ваш голос. Но в любом случае, билеты вам скоро отправлю на WhatsApp. Да. Ну, подождем еще. Люди, конечно, могут работать.
1: Алло.
0: Алло, здравствуйте, это Сергей.
1: Здравствуйте, да, это Сергей.
0: Сереж, мы вас поздравляем. Вы участвовали же в конкурсе, правильно?
1: Конечно, да.
0: Написали «Из пены шляпа». Это вы догадались или вы трейлер успели посмотреть?
1: Честно?
0: Да.
1: Что, трейлер.
0: Ну сразу загугли.
1: Но не сегодня, а вчера я его смотрел. Я хотел сходить на этот фильм и посмотрел как раз трейлер.
0: А, ну круто, значит. Вам такой жанр, значит, нравится. Не страшно вам в кинотеатре. Ну что ж.
1: Ну нет, ну почему? Я человек, мне страшно, просто интересно. Интересно-страшно.
0: Я рада, что билеты достаются тому, кому нравится такой жанр. Так что определяйте, с кем пойдете в кино. Билета 2. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое.
0: Скажите,
1: хорошего дня.
0: А из последних фильмов, которые в кино смотрели, может быть, что-то порекомендуете, что вам понравилось? Какие фильмы?
1: Ну, вот сын вчера смотрел Resident Evil, сказал, что обалденно, я не смог.
0: Resident
1: сходить.
0: Evil, это вот, да?
1: Да.
0: Этот.
1: Да.
0: А он не страшный?
1: Хороший.
0: А, ну сын, если смотреть.
1: Страшный.
0: Страшный?
1: Страшный. Он сказал страшный, закрывал глаза и уши.
0: Но все равно понравилось.
1: Было очень интересно.
0: Да?
1: Да.
0: Хорошо, ясно. У вас там вся семейка такая, так понимаю.
1: Да.
0: Ладно, хорошо, Сереж. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое.
0: Ждите билеты, скоро пришлю вам на WhatsApp. Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
1: Хорошего дня. Спасибо.
0: 13:49. Итак, билеты на другую мамочку улетели. Но хочу сказать по секрету, что... будут еще на этой неделе разыграны, а вот когда, это пока что секрет. Любители конкурсов, следите за эфирами нашими.

0: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebelis. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
1: В Casino Кай выгодные цены каждый день. Стул для столовой комнаты Домолетти разные цвета. 14,99. Ламинат Мамут 33 класс. 12 миллиметров. 12,99 за квадратный метр. Сковорода Тефал 26 сантиметров. 14,99. Casino Кай. Предложение действует в магазинах Casino Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Медсестра. Скальпель. Ножницы. Пинцет. Сестра, пинцет.
3: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
2: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
3: Доктор, а что насчет пациента?
2: А, да, прямо сейчас. Yes, yes, yes. Наверное, самые вкусные
4: семечки. Yes. Внимание, внимание!
5: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе.
6: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро.
5: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
6: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
5: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
6: Если получится, 100 евро твои.
5: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
6: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erst Finance.
7: Erst Finance. Финансею мариси найуми. Яудигай узнямума из Аугсмей.

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман с утра. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 10. Завтра днем облачно, небольшие дожди по восточным и центральным районам. Температура воздуха от 8 до 13. Теплее, Венспилсе без осадков 12-13. В Даугавпилсе, Резекне временами дождь 9-10. В Риге во второй половине дня небольшой дождь, с утра туман и до плюс 10 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег. Радио СВХ.

0: Европа должна продолжать поддерживать Украину, говорит президент Латвии. Тем временем президент Украины говорит о готовности к проведению выборов в стране. В Риге не может быть создана другая коалиция, уверен мэр Клейнбергс. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, государственный бюджет на следующий год принять к Рождеству. Однако важнее соблюдение строгих сроков, качества и эффективность работы правительства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства и принятие бюджета затянутся. Латвийский профсоюз работников органов внутренних дел хотел бы видеть на посту министра внутренних дел опытного профессионала, хорошо знакомого с отраслью. Профсоюз и ранее публично критиковал действующего министра внутренних дел Яниса Домбраву. Профсоюз готов конструктивной работе и сотрудничеству с любым следующим министром для решения социальных проблем и проблем, связанных с условиями труда. Вместе с тем, в интересах государства и общества важно, чтобы пост министра занимал компетентный профессионал. Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Весторс Клейнбергс, комментируя предложение о спорах между партнерами по столичной коалиции. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. Сейчас нет признаков того, что Россия готова заключить перемирие, поэтому Европе следует продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку, а также помогать ей подготовиться к зиме, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии и договоренности с Россией о поставках дизельного топлива. Президент воздержался от далеко идущих выводов на основании заявлений Трампа. В последние полтора года в международной политике наблюдалась более или менее контролируемая непредсказуемость, а в политической риторике как по поводу кризиса на Ближнем Востоке, так и войны в Украине происходили подъемы и спады. Ренкевич также обратил внимание на предстоящие выборы в США и высокие цены на топливо, которые влияют на политическую риторику. Украина проведет выборы, если Владимир Путин согласится на 60-дневное перемирие, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News. По словам Зеленского, решать, когда голосовать и кого выбирать, должны украинцы. Но я знаю, что Путин очень хотел бы сменить президента Украины. Я это понимаю, сказал он. Украине нужен новый президент, заявил президент США Дональд Трамп после того, как договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Владимир Зеленский мог бы закончить войну много раз, но выбрал не делать этого. Между тем, в Конгрессе США начал сбор подписей за запрет экспорта российского топлива. В минувшее воскресенье по центральному Непалу прокатились сильные наводнения, смыв десятки домов и повредив инфраструктуру. Как сообщила в Твиттер министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сотрудники внешнеполитического ведомства обобщили данные о внесенных в консульский регистр латвийцах, которые в настоящее время находятся в Непале, в том числе в составе туристической группы агентства «Импро». На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, так как власти Непала своевременно разослали предупреждение, подчеркнула Браже. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: И это ваш плюс и наш плюс. Как классно, на самом деле, что мы вместе и рядом. 14 часов и 10 минут, еще часик до 15 здесь в студии. Всем привет! Дальше здесь окажется мой коллега Дим Харов. На календаре у нас 12 октября. Это классно, это супер. И замечательно, что на связи у нас наша бригада. Работаем, слушаем. Пауза сейчас у Виктора. Ну, правда, прислали давно уже, но там был конкурс, поэтому не успела вам, ребята, передать привет в рамках вашей паузы. Бетонируем перемычки, сами гоним, то бишь мешаем бетон. Это мне разъяснят здесь в скобках для непонятливых. И сами льем. Значит, что вы там льете? Разрешенное ли? Все в порядке. А, бетон вы льете, хорошо. А то гоним и льем, тут можно гнать все что угодно, да? В домашних-то условиях. Но все в порядке, самое главное движение «Жизнь», пишет Виктор. И на прошлой неделе, понедельник, среда, пятница, знаете, чем Виктор занимается в 6 утра? В спортзал. А в субботу и воскресенье утром его величество хоккей у Виктора. Вы представляете? 5 тренировок в неделю. Что еще надо для того, чтобы хорошо себя чувствовать? Виктор, ну, вы молодец. Я уже не раз это отмечала. Также большой привет нашей постоянной радиослушательнице, которая находится далеко, но все равно рядом с нами, потому что слушает СВХ Плюс даже там, в Германии. Танечка, вам большой привет. Очень приятно. Танюша желает всем удачной недели. Ну, и также большой привет нашему слушателю Марку, который тут прислал разные смайлики. Я за вас рада, что у вас все в порядке. И, кстати, сегодня 12 октября, да, мы об этом помним. Сегодня, оказывается, отмечается такой день, как день закрытия дачного сезона. Поэтому, если вдруг вы еще не закрыли, то можно уже попрощаться с летними хлопотами, там, на грядках, какие-то собрать последние яблочки, цидонию, может быть, убрать садовый инвентарь и уже готовить свой участок к зиме. Но понятно, что дача для многих — это не только что-то связанное с работой, хотя ее там очень много. Это, безусловно, и шашлыки, если еще есть банька, то встречи с друзьями, уютные вечера, свежий воздух и вот этот вот так необходимый отдых от городской суеты. Поэтому закрытие сезона — это очередной такой повод вспомнить, как он у вас прошел. Надеюсь, все в порядке. А пока хочется пожелать, чтобы урожай вас радовал, воспоминания, конечно, согревали.
3: Мне бы только лишь смотреть на тебя, мне бы только видеть ласкарь.
0: СВХ Плюс.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudispīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Armans Rimi karti, uzvelkamās autindiksītes Pampers Megapack 84 līdz 128 gabali iepakojumā. 21,99 €. Konservi kaķiem Šeba, 2 veidi, 1 kg 20 gram iepakojumā. 4,99 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi, 1 kg 40 gram iepakojumā. 6,89 €. Rimi.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicips ABC.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
6: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
7: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: не бывает в жизни как в кино. Неправда, бывает как в кино. Иногда даже лучше как в кино. Но смотря какой жанр, безусловно, в вашей жизни. Главное, чтобы не был фильм ужасов такой. Вот осень, прекрасная пора, романтика. Такая романтическая комедия, вот я бы хотела, чтобы была. Обязательно с счастливым, конечно же, концом. А так, что у меня? Вот информация очень важная от нашего радиослушателя Андрея. Спасибо большое, дорожное. Внимание, внимание, все водители фур. Здравствуйте, как ваши дела? Так вот, в Спунцемсе стоит полиция с весами. Это вам так, информация к размышлению. А Андрею еще раз спасибо. 2545, 25, 25. В том числе принимаем дорожную информацию. А иногда принимаем и огурцы. Ну вот эта фотография огурца, огурчика своими ручками выращенного прислала нам Маргарита. Сегодня я сказала, что 12 октября закрытие дачного сезона, такой даже специальный день и праздник. И вот Маргарита как раз-таки отмечает, написала, что закрывает сезон сегодня. Судя по вашим фотографиям, он у вас крайне удачный. Я за вас очень рада. Ну, а сезон концертов и каких-то мероприятий, от которых мы получаем те самые эмоции, которых часто не хватает в жизни, когда ты идешь на концерт любимого исполнителя. Вначале ты в предвкушении, в ожидании, вот приобретаешь билеты, потом наряжаешься, ну, или как готовишься туда, идешь с каким-то близким человеком, вот слушаешь музыку, которая тебя вдохновляет, которая тебе нравится, от которой у тебя мурашки, и вот уже совсем скоро 14 октября в Дворце культуры ВЭФ и 15 октября в Риге в концертном зале «Спелет» выступит Борис Гребенщиков и группа «Аквариум». Мне было крайне волнительно и в то же самое время, ну вот прямо получила огромное удовольствие. Было телефонное интервью с Борисом Борисовичем, и я до сих пор переслушиваю, особенно начало интервью, когда вот мы дозвонились, все у нас получилось, и я говорю: «Здравствуйте, Борис Борисович», а он мне: «Здравствуйте, Полина». Вот его голосом, Гребенщикова голосом. Мне говорит: «Здравствуйте, Полина». Я себе даже вырезала и теперь хвастаюсь всем, что мне говорят: «Здравствуйте, Полин». Вот. А тут скажет не только Полина, а: «Здравствуй, Рига! Здравствуйте, дорогие зрители!» А поприветствует Борис Борисович всех и 14 октября, и 15 октября. А музыканты привезут новый альбом «Странные новости с далекой звезды», которые поклонники очень ждали. И, конечно же, исполнят любимые песни, которые уже стали классикой, саундтреком жизни нескольких поколений. Ну и кто бывал уже на концертах «Аквариума», понимает, что это не просто музыка, такой целый мир, в котором переплетаются поэзия, тонкая ирония, философия и узнаваемое звучание. Более 50 лет группа продолжает искать новые музыкальные формы, сохраняя главное – творческую свободу и свой неповторимый стиль. Билетов осталось очень-очень-очень-очень мало. По-моему, 14 октября все уже распродано. 15 октября в зале «Спелет» буквально несколько, поэтому не откажите себе в удовольствии попасть на этот концерт. Борис Гребенщиков и «Аквариум». Новые песни и музыка, которая остается с нами на протяжении многих-многих лет.
1: Много лет назад в тени чужих мостовых я увидел тебя и подумал, как редко встречаешь своих. Как оно было тогда, так оно и есть. Сегодня я прощаюсь

Я в курсе, но Бог не ангел, он просто такой, как он есть. И если я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. Сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь.

0: Утро для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: пределами страны. Вот Андрей в данный момент в Великобритании, но тем не менее, понятно, на связи со своими друзьями. Вот с утра из Венспилса прислал очень удивительную фотографию Андрею, его друг, и этой фотографией, соответственно, Андрей поделился с нами. И спасибо вам большое. Фотография, которую можно даже поставить, как, знаете, вот wallpaper, как такую заставку на рабочий стол компьютера. Очень красивый морской берег Венспилский, вот там такой фон мола, береговые укрепления какие-то, но самое главное, что вот эти облака удивительно какие-то изображают фигуры практически, можно тут помечтать над морем, кто кого видит, банально белокрылых лошадок, может быть, а здесь я вижу что-то более такое масштабное, грандиозное, безусловно, природа умеет нас удивлять. Ну и о погоде, в том числе и про Венспилс, тоже пойдет речь, где нас слышно очень хорошо. Вторник, это завтра, 13 октября, предстоящей ночью местами обещают нам синоптики дожди, слабый ветер и, внимание, возможен туман кое-где очень даже густой. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 10. Завтра днем тоже облачная погода, небольшие дожди по восточным и центральным районам. Температура воздуха от плюс 8 до 13. В Лепе и Венспилсе привет. Вот недавно передавали как раз без осадков. Завтра у вас и плюс 12-13. В Даугавпилсе и Резекне временами все-таки дождик обещают. Там прохладнее, плюс 9, плюс 10. И в столице завтра тоже обещают нам дождь во второй половине дня. Правда, так? Такой вроде бы небольшой. И температура воздуха завтра в Риге до плюс 10.
1: СВК плюс.

0: и интерьера на Кипселе. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипселе.
1: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия. Медицинское оплодотворение. Генетическое тестирование эмбрионов. Команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
2: 5. Novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: В Casino Кай выгодные цены каждый день. Аккумуляторная воздуходувка для листьев Makita 89,99. US Smaragd 120 сантиметров 5,99. Мульчи из сосновой коры, средняя фракция 50 литров 3,99. Casino Кай. Предложение действует в магазинах Casino Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: Свежий, без добавок.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее?
7: Свежее.
6: Без добавок?
7: Без добавок.
6: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
8: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
5: Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.

14 часов и 44 минуты. Ну что, когда там проезжаешь мимо, ну или заходишь даже уже там в какой-то супермаркет или торговый центр, в строительные магазины, а там уже потихоньку появляются разные рождественские новогодние украшения. Я думаю, что вы обратили на это внимание. Не, ну вначале, конечно, нам надо отметить вот этот Хэллоуин с тыквами и привидениями и так далее. Но вот Netflix уже решил не ждать декабря, чтобы вот почувствовать приближение Рождества, готовят 4 новых праздничных фильма и начинают уже вовсю их рекламировать. В общем, там и любовь, там и семейные истории, музыка и даже путешествие во времени. В общем, все, что нужно для уютного вечера. Итак, первым 4 ноября выйдет «Идеальное Рождество для собаки». Семья переживает непростой период, но девочка-подросток, ее дедушка и верный бас Хаунд пытаются сохранить домашнее тепло. И если вы любите фильмы, в которых четвероногие герои способны растопить даже самое холодное сердце, обратите внимание. Это 4 ноября выйдет на Netflix. 11 ноября появится «Рождественское Евангелие» Тайлера Перри. Это история пастора, которому предстоит спасти семейную церковь и заново обрести веру. Здесь праздничное настроение будет соседствовать с серьезными жизненными испытаниями. 18 ноября нас ждет романтическая комедия «Оберегающие звезды» с Джаредом Падалеки. Я думаю, что вы его вспомните по сериалу «Сверхъестественное», если смотрели, конечно. Его героиня – сотрудница охраны, которые поручают защищать звезду боевиков. Работа есть работа, но вот что делать накануне Рождества? Между охранницей и подопечным начинают вспыхивать чувства. Да, только как он превратился в женщину, немножко не понимаю. Но это комедия. И, наконец, 2 декабря выйдет «Праздничная суматоха», именно так называется фильм. Фильм с Мэдди Зиглер и Робом Лоу. То есть там что-то по типу «Дня сурка». Они будут проживать одно и то же Рождество, пока не поймут, что на самом деле хотят от жизни и друг от друга. В общем, все это действительно похоже на «День сурка», только гирлянды, семейные застолья и праздничные чудеса. Полноценные трейлеры Netflix обещает показать в самое ближайшее время, поэтому можно уже, так сказать,

завершение сегодняшнего рабочего дня. Что-нибудь такого интересненького, вкусненького и в прямом переносном смысле на вечер. Ну, а мы встречаемся завтра во вторник, 13 октября. Пока!

0: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles, vienmēr izdevīgi. Un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
2: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 3.

0: Этой ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 10. Завтра днем облачно, небольшие дожди по восточным и центральным районам. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. В Лепе и Венспилсе без осадков 12-13. В Даугавпилсе и Резекре временами дождь плюс 9-10. В Риге во второй половине дня возможен небольшой дождь и до плюс 10.
1: Радио СВХ Плюс.

0: политики и профсоюзы против министра внутренних дел Яниса Домбровы. Ввозить конфеты и печенье из Беларуси нельзя, в том числе и для личного потребления. В Кремле отвергли предложение о перемирии на время проведения выборов в Украине. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, а государственный бюджет на следующий год принять к Рождеству. Однако важнее соблюдение строгих сроков, качество и эффективность работы правительства, заявил президент Эдгар Ренкевич. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства и принятие бюджета затянутся. Латвийский профсоюз работников МВД хотел бы видеть на посту министра внутренних дел опытного профессионала, хорошо знакомого с отраслью. Профсоюз и ранее публично критиковал действующего министра внутренних дел Яниса Домброву. Профсоюз готов к конструктивной работе и сотрудничеству с любым следующим министром, вместе с тем в интересах государства и общества, чтобы пост министра занимал компетентный профессионал, заявили в профсоюзе. В том, что Янис Домброва сохранит пост министра внутренних дел, сомневаются и внутри его партии «Национальное объединение» и в объединенном списке премьера Андриса Кулбергса. Одна из причин опасения, что ряд высокопоставленных чиновников МВД может уйти на пенсию по выслуге лет, если Домброва и его бюро останутся, сообщает латвийское телевидение. Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс, комментируя сообщение о спорах между партнерами по столичной коалиции. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. В минувшую субботу, 10 октября, вступил в силу запрет на ввоз товаров российского и белорусского происхождения. До сих пор готовая еда под национальный запрет не подпадала. На полках латвийских магазинов можно было найти, например, российские и белорусские конфеты и печенье. Они должны теперь исчезнуть из продажи. Запрет действует в том числе, если российские или белорусские продукты пытаются ввести в Латвию через другие третьи страны. При этом указанные в списке продукты из России и Беларуси нельзя не только импортировать, но и ввозить для личного потребления, сообщает портал Delphi. Россия не пойдет на 60-дневное перемирие, чтобы дать властям Украины возможность провести выборы президента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в сам день голосования Россия может прекратить удары. Именно и только в день выборов, сказал Песков. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Украине пора выбрать нового президента, потому что Зеленский никогда не заключает сделки. Зеленский предложил Трампу передать Путину, что для проведения выборов в Украине нужно полное прекращение огня на 2 месяца. И мы организуем выборы, заявил он. В первой половине этой недели временами будут идти дожди, однако во второй половине недели погода станет солнечная и немного теплее. В среду усилится ветер, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 9, плюс 14. Во второй половине недели солнце будет появляться чаще. С четверга по субботу осадков не ожидается. Ночи будут прохладными, но заморозков пока не ожидается. Днем температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 17 градусов. В воскресенье погода будет будет более облачной, временами возможны дожди и немного похолодает. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Если посмотреть на выборы в Сейм с точки зрения Европейского парламента, вывод очевиден. Новое правительство должны сформировать две или три политические силы. Объединенный список, Латвия на первом месте и Национальный союз. Объединенный список и Национальный союз, который в Европейском парламенте входит в фракцию европейских консерваторов, вместе получили 51 мандат. Партия Латвии на первом месте, входящая во фракцию «Патриоты», занимает второе место с 17 мандатами. В общей сложности это 68 депутатов из 100. Европейские консерваторы и патриоты – самые близкие союзники в Европе. Нас объединяет убеждение, что Европа – это союз свободных государств, а также твердая позиция против неконтролируемой миграции, защиты семьи и национальной идентичности и борьба с разрушительным воздействием зеленого курса на кошельки людей и экономику. Европу ждут серьезные вызовы. Безопасность на наших границах, конкурентоспособность экономики, рост стоимости жизни. В такой момент ближайшие союзники в Европейском парламенте должны работать вместе и у себя дома. Избиратели высказали свое мнение. Латвии нужно правительство, которое в Европе будет выступать единым фронтом.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Это была политическая реклама, которую оплатила группа «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. Реклама связана с информированием о работе депутата Европейского парламента в Европейском парламенте. Подробная информация на радио СВХ ЛВ.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: 15:15 начинается моя трудовая вахта в прямом эфире радио СВХ+. Всем привет, это Дим Харов. Начинаем программу «Хорошие новости». Как говорили мудрые люди, настроение — это не то, что происходит с нами, а то, как мы позволяем происходящему вокруг нас звучать внутри нас. Пусть это звучание будет позитивным, пусть это звучание будет солнечным. Пусть это звучание будет с плюсом, как радио, которое вы сейчас слушаете. Еще раз всем привет. Чудесный осенний денек распогодилось вот к этому моменту. Смотрю из студии. Красотища просто. Голубое небо, белые кучевые красивые облака и на золотые зеленом листья деревьев. Красотища. С прекрасным, замечательным настроением, друзья мои, подруги, приглашаю и вас в программу «Хорошие новости». Присылайте свои сообщения, смски, ватсапки, телеграмки, номер 25452525, он неизменен. Или письма электронные на plus@radiosvh.lv. Поздравляйте, передавайте привет и рассказывайте любые хорошие новости, которые вы хотите рассказать. И от этого ваша хорошая новость только увеличится в размерах. Она станет больше, она станет еще более краше. И вам самому или самой станет, как мне кажется, хотя я уверен, так оно и должно быть, станет лучше. Давайте поздравим всех, кто родился в этот день, 12 октября, с днем рождения. Поздравляем. Поздравим сегодняшних именинников. Это Альфред по православным традициям, по латышским традициям Кира и Валфриц. Что касается других праздников, давайте я вам расскажу по-быстрому. Сегодня у нас с вами день закрытия дачного сезона, день шоколадных сюрпризов, праздник чистого стакана, день мясорубки, международный день дайвера, между прочим. День 6 миллиардов. 27 лет назад, я так понимаю, на планете Земля появился 6-миллиардный житель. А сейчас на сколько уже? Под 9, наверное, да? А вот. Сколько бы ни было у нас радиослушателей, тем больше, чем лучше. Сколько бы ни было ваших хороших новостей, чем больше, тем лучше. Присылайте в том числе и ваши заявки музыкальные, как это сделала, в частности, Светлана, наша радиослушательница, которая попросила сыграть что-то из репертуара «Ню». Вот эту песенку, Светочка, выбрал для вас. Ловите.

0: ВХ+.
1: Там был шторм, надо было спасать. Вспоминай наш последний полет. Небо разгул, небо разгул. Плачет.

эту осеннюю, как и попросила песенку, мы играем для нашей радиослушницы Анастасии, которая прислала фотку, что в Плявниках, ну, такие тучки, но вроде как ничего не пойдет, пишет Анастасия. Ну, тучи такие не очень симпатичные, есть такое дело. А песня красивая, правда? Для вас, дорогая Настенька, для вашего хорошего настроения.

Парень из Китая, зовут его Сюи Гэн, установил мировой рекорд, собрав кубик Рубика. Вы не поверите. Вы не поверите. За 2 минуты 51 сотую еще секунды. Можете себе представить? Меньше, чем... Нет, за 2,51 сотую секунды. Какой там минуты? Меньше, чем за 3 секунды. Не могу представить. Я не верю, честное слово. Наверное, он какой-то инопланетянин. Или робот. Или встроено у него там что-то. Вот какая-то плата. Куда надо. Вот, он собирал стандартный кубик размером 3 на 3 на 3. Меньше, чем за 3 секунды. 2,51. Раз за 2 часа его не собрал. Что я про себя говорю? Меньше 3 секунд. Это как? Вот это как? Есть кто-то среди наших радиослушателей, кто быстро умеет собирать кубик Рубика? Какой у вас рекорд? Ну, просто любопытно, любопытно, вот, похвастаюсь вашим рекордом. Какой у вас рекорд? Есть? Нет? 3 секунды, меньше. Обалдеть. Предыдущий рекорд был 2,76. Теодор Зайдер из Польши собрал. Сейчас китайский парень лидирует в этом показателе. Наш радиослушатель Сергей напомнил, что замечательному музыканту Алексея Кортнева сегодня день рождения. Посмотрел Википедию, не только день рождения. Сегодня Алексея Кортнева юбилей, между прочим, 60 лет Алексею исполняется. Поздравляем, здоровья, удачи, творческих успехов, новых песен, отличного настроения, поводов для этого настроения. Давайте, пожалуй, самую известную песню в исполнении Алексея Кортнева послушаем. Хотя это, конечно же, песня не принадлежит, а вот его перу, скажем так. И коллектив не сейчас слышит. Но, тем не менее, Алексей Кортнев в нашем эфире. Днем рождения.

0: хорошие новости продолжаются.
1: Хорошие.
2: Про чувака из Китая рассказал, который кубик Рубика быстрее 3 секунд собрал, и спросил, какой у вас рекорд. Орик, наш радиослушатель, пишет: всем привет, мой рекорд около 2 минут, люблю бродить по барахолкам и там собирать кубики, все в шоке. Дед кубик смог собрать, подарили 5 на 5, но энтузиазм уже не тот. То есть 5 на 5, да, кубик? Вот. Этот парень из Китая собирал классический кубик 3 на 3. Так, Вадим пишет, так, мой не рекорд, но стабильно собираю за 2,5 минуты. Я не самый продвинутый. Вот еще было совершенно замечательно. Ватсапка от Игоря. Мой рекорд ни разу. Самое большое 3 стороны. Вот вы, Игорь, мы с вами рекордсмены. Вот у меня приблизительно то же самое. Я думаю, что у нас таких немало рекордсменов, чемпионов. С рекордом ни разу. Самое большое 3 стороны. А он, вот как он собрал за 3 секунды этот китаец? Вот как? Меньше, чем за 3 секунды? Все 4 стороны. Точно инопланетянин. Так, вот еще есть сообщение от Вали, нашей радиослушатели. Про кубик бесконечности удавалось только запутаться. Вот Валя тоже из нашей команды рекордсменов. Вот. И Валя написал: едем с дочкой в автомобиле, она просит поставить песню «Ты не один». Спасибо и хорошего дня. Дочку как зовут? Вы забыли написать. Группа «Прата Ветра» и «Ты не один» в нашем эфире прямо сейчас.
0: СВХ плюс.

0: тренировочное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 15 часов 37 минут.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa LV.
4: СВХ плюс.

0: Эта песенка с приветом от Сергея летит к Ниоле, а также всему городу Резекне. Давайте привет передадим, а Сергей из Резекне фотку прислал. Резекне, привет. Так, есть у меня одно сообщение. Давайте постараемся помочь. Просьба о помощи. Пусть это сообщение превратится в хорошую новость. Нам очень-очень нужна помощь, если можно прочитать объявление в эфире. Нужна любая информация. Так. Убежала собака. Убежала в Асаре на улице Земеню 70-80. Русский той-терьер отзывается на кличку Лея. Стало быть, девочка. Правильно я понимаю? Вот. Пугливая в розовом ошейнике с номером телефона и с розовой рулеткой. Район переезда станции Асари. Убежала собачка. Ну, маленькая, черненькая, с длинными лапками, с большими ушками. Такое, ну, если вы знаете, как доберман выглядит, да? То есть вот раз в 10, наверное, меньше. Правильно я писал? Русский той-терьер порода, да? Вот, пожалуйста, если вы видели, срочно звоните. Телефон 27-72-3306, 27-72-3306, 27-61-47-77. 27-61-47-77. Здесь есть третий номер, но я, пожалуй, чтобы не загружать информации, называть его не буду. Да, если вдруг не успели записать телефон, а видели эту собачку, звоните в студию, вам перешлю обязательно. Помогите, пожалуйста, найти район переезда станции в Асаре. Да, это в Юрмале, насколько я понимаю. Очень хочется, чтобы собачка нашлась.
1: Optio оптика брилью комплекты. Visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles, vienmēr izdevīgi. Un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio оптика. Tava tuvākā ģimenes оптика. Akcija līdz 31. decembrim. Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Укрепляй организм осенью в аптеках Апотека. В октябре скидка 50% на витамины D от Формулы Витали и до 50% на продукты бренда Фьорд. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: 15 октября. В Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
6: Ранен светлой стрелой.
7: Новости с Тимом Харровым продолжаются.
0: Наша радиослушница Нелли тоже, судя по всему, осеннее настроение. В самом хорошем смысле этого слова. Она попросила сыграть песенку «Осенний поцелуй» от Аллы Борисовны Пугачевой. Замечательно. Я только за. Давайте вместе с вами слушать эту песню. Программа «Хорошая новость» продолжается. У вас, кстати, еще несколько минут есть, чтобы поучаствовать в ней. Можете присылать свои смс-ки, ватсапки, телеграмки, письма электронные. До 16.00.

0: Особые вкусы «Делюкс», созданные для наслаждения, уже в «Лидл». С понедельника оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. «Лидл» стоит того.
1: Swedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Swedbank lietotnē vai internetbankā. Swedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унициз АБЦ.
3: Цены падают, как осенние листья. В Мебель Унамс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель Унамс на Дзелзова 72 или на MN Mebels LV. Мебель Унамс. Цены падают.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты в Билиши Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
5: В эфире «Хорошие новости».
6: Андрей, наш радиослушатель, предложил послушать группу «Аквариум». И давайте напомним, что 14 октября Борис Гремичков и «Аквариум» выступит во Дворце культуры ВЭФ. И на дополнительный концерт 15 октября площадка «Спелот». Еще один концерт. 14 октября, 15 октября Борис Гремичков и группа «Аквариум» в Риге. Ну а прямо сейчас по просьбе Андрея в эфире «Радио СВХ+» в программе «Хорошие новости».

0: Так, дорожная информация у нас вот подоспела. Сергей рассказывает, внимание.
1: Добрый день, всем привет. Немножко дорожной информации, не знаю, возможно, она уже звучала. Улица Баускас в сторону улицы Сатексмас. На пешеходном переходе перед улицей Коку, ну, те, кто знает, кто там ездит, те знают. Там что-то случилось, стоит полиция, и очень длинная пробка уже аж до трамвайного моста. Поэтому, если есть возможность, выбирайте другие пути, либо как-то объезжать. Либо стоять в пробочке, кому терять нечего, может постоять спокойно со всеми в пробке. Спасибо, всем всего хорошего.

Еще одно поздравление. Здравствуйте, любимое радио, за любимое спасибо. Пожалуйста, передайте в эфире наш горячий привет и поздравления прямиком в Ирландию. Дело в том, что вчера, 11 октября, свой 19-й день рождения отметил дорогой Энрике. Кажется, совсем недавно он был просто мальчишкой, а сегодня перед нами взрослый, уверенный в себе и перспективный молодой человек. Мы все желаем Энрике найти свой истинный путь в жизни, смело идти к своим мечтам. Пусть учеба и все начинания даются легко, здоровье никогда не подводит, а удача будет его верной спутницей. Пусть знает, что мы его очень любим и невероятно гордимся его успехами. Также мы от всего сердца поздравляем его маму Кристину. Спасибо ей за воспитание такого прекрасного, достойного сына. С днем рождения, Энрике! Вот такое поздравление, к которому мы, радиостанция СВХ+, с удовольствием присоединяемся. Дорогой Энрике, жмем руку, всяческих успехов желаем. Заодно и привет всей Ирландии передаем.

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Музыкальный урожай.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
4: Этой ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 10. Завтра днем облачно, небольшие дожди по восточным и центральным районам. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. В Лепе и Венспилсе без осадков 12-13. В Даугавпилсе и Резекне временами дождь плюс 9-10. В Риге во второй половине дня небольшой дождь и до плюс 10.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс.

0: Оптимальный срок правительства к 18 ноябрю. Ввозить конфеты и печенье из Беларуси нельзя, в том числе и для личного потребления. Россиянам будут выдавать шенгенские визы на въезд только в отдельные страны. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, а государственный бюджет на следующий год принять к Рождеству. Однако важнее сроков, качество и эффективность работы правительства, заявил президент Эдгар Ринкевич. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства и принятие бюджета затянутся. Латвийский профсоюз работников МВД хотел бы видеть на посту министра внутренних дел опытного профессионала, хорошо знакомого с отраслью. Профсоюз и ранее публично критиковал действующего министра внутренних дел Яниса Домброву. В интересах государства и общества важно, чтобы пост министра занимал компетентный профессионал, заявил профсоюз. В том, что Домброва сохранит свой пост, сомневаются и внутри национального объединения его собственной партии и в партии премьера Андриса Колбергса в объединенном списке. Есть серьезные опасения, что ряд высокопоставленных чиновников МВД может уйти на пенсию по выслуге лет, если Домброва и его бюро останутся, сообщает ЛТВ. Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс, комментируя сообщения о спорах между партнерами по столичной коалиции. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции в Рижской думе. И все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. В минувшую субботу, 10 октября, вступил в силу запрет на ввоз товаров российского и белорусского происхождения. До сих пор готовая еда под национальный запрет не подпадала. На полках латвийских магазинов можно было найти, например, российские и белорусские печенья и конфеты. Они теперь должны исчезнуть из продажи. Запрет действует в том случае, если российские или белорусские продукты пытаются ввести в Латвию через третьи страны. При этом указанные в списке продукты из России и Беларуси нельзя не только импортировать, но и ввозить для личного потребления, сообщает портал Delphi. Россия не пойдет на 60-дневное перемирие, чтобы дать властям Украины возможность провести выборы президента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Россия может прекратить удары в сам день голосования. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Украине пора выбрать нового президента, потому что Зеленский никогда не заключает сделки. Зеленский предложил Трампу передать Путину, что для проведения выборов Украине нужно полное прекращение огня на 2 месяца, и мы организуем выборы, заявил он. Повестку заседания рабочей группы по визовой политике Совета ЕС включен вопрос о выдаче россиянам виз с ограниченным территориальным действием. ЕС планирует ввести новые визовые ограничения для россиян со следующего года. Необходимость ужесточения визовой политики ряд стран Евросоюза объясняет угрозой гибридных атак со стороны России. Решение будет обсуждаться на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 16 часов и 10 минут. Всем привет. Радио СВХ Плюс. Дим Харов. Программа Drive Time начинается. Давайте-ка сразу начнем с дорожной информации. Вот что нам сейчас расскажет наш радиослушатель. Сейчас посмотрю, как вас зовут. Дима, внимание для водителей грузового транспорта, насколько я понимаю. Информация.
5: День добрый. Годится, может быть, для водителей тяжелого транспорта. Проверочка на дороге исключительно фуры, вот грузовики. Со стороны села Спилса, если ехать, не доезжая перед Румбалой, где заброшенная заправка, там как бы, ну, притормаживает всех. Так что, если прям знаете, что нарушение у вас, может быть, через Ульбрук лучше. Спасибо.
4: Вам, Дима, огромное спасибо. Спасибо. Так, еще несколько сообщений. Вот такое объявление. Найдена связка ключей. Йомас Тыргуню перекресток. Кто потерял, тот поймет. Телефон 22-10-63-37. 22-10-63-37. Найдена связка ключей в Юрмале, насколько я понимаю. И еще одно сообщение от Игоря, нашего радиослушателя. Насколько я понимаю, Игорь, давайте договоримся. В следующий раз, пожалуйста, до 16.00 присылайте. Хорошо? Договорились? Жанну из Украины с 45-летием поздравляет Игорь из Калцемса. Я тебя люблю и жду тебя всегда. Такое поздравление. Жанночка, мы также поздравляем вас с вашим праздником. Поехали.
0: Драйв тайм. С нами. What? Oh.

0: Чем хуже дорога, тем чаще обсуждают налоги.
1: Давайте о вчерашних происшествиях по-быстренькому поговорим. Начнем с того, что вчера никто на дорогах Латвии не погиб и не было угнано ни одного транспортного средства. Это позитивная информация. Нормально, очень хорошая информация, так держать. Что касается аварий, их было 77, больше всего в Риге, Рижском регионе 44, меньше всего аварий было в Латгале, всего лишь 4 дорожно-транспортных происшествия. В авариях пострадало 10 человек, 4 в Риге, Рижском регионе, 4 в Видземе, 2 в Курземе, в Земгале и Латгале нет пострадавших на дорогах. Это очень хорошо. Повторю, это можно и нужно повторять. Погибших за вчерашний день нет на дорогах нашей страны. Это очень хорошо так держать. Нарушение правил дорожного движения всего было 374 зафиксировано. Чаще нарушали в Земгале 95 раз. За агрессивное вождение было задержано двое человек, двое водителей. Один в Рижском регионе, один в Видземе. А за скорость вчера было составлено 170 протоколов. Чаще всего нарушали в Риге, кстати, и в Видземе. Видземе 38. И в Земгале еще. В Земгале 37, в Риге 35 нарушений скоростного режима за вчерашний день. За вождение в нетрезвом состоянии было задержано 4 человека. Все четверо попали по-крупному. Автомобиль конфискуют или штраф по стоимости автомобиля. Один задержанный в Рижском регионе, двое в Курземе и один в Латгале. В Земгале и Видземе нет задержанных в неподобающем состоянии за рулем. Молодцы жители Земгале и Видземе. Как я уже говорил, в графе угонов стоит 0, это тоже здорово и прекрасно, об этом также можно повторить. Друзья мои, подруги, не попадаем в эту статистику, соблюдаем правила, слушаем радио СВХ+, и удачи всем, и не только на дорогах.
2: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Если веко дергается, причиной может быть усталость, тревога, стресс, перегрузка, более высокая физическая активность и употребление кофеина, а также курение, яркий свет и недосыпание. Хотя миокемия мешает, она безвредна и обычно быстро проходит. Однако бывает, возвращается через несколько дней. Наши мышцы весьма послушны и обычно делают именно то, чего мы от них ожидаем. Однако иногда мышцы начинают действовать своевольно, пульсировать или сжиматься, не подчиняясь нашей воле. Дергания и спазмы чаще всего возникают в бедрах, икрах, руках, ладонях, животе, стенке грудной клетки и сводах стопы. Они могут затронуть часть мышцы, всю мышцу или даже группы мышц, поясняет невролог Даци Сарканабула Берзиня. Если такие расстройства регулярны, стоит спросить совета, даже если дергается только одно веко. Правильная работа мышцы зависит от наличия в организме в достаточном количестве минералов, таких как калий и магний. Если их не хватает, организм посылает сигнал в виде судорог и спазмов. В аптеке после консультации с фармацевтом можно подобрать пищевую добавку, препарат, содержащий магний, так как магний участвует в обеспечении нормальной работы мышц и нервной системы. Недостаточное потребление воды – это еще одна из очень вероятных причин мышечных спазмов. Поэтому важно регулярно пить воду, особенно если уже наблюдалось такая проблема. Берегите свое здоровье и не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Пускаем пули стайны, ответы я тебя узнал, узнаю, где ты был.
4: СВХ плюс.
5: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido. СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
3: 16:35, друзья мои, подруги. Давайте поговорим о прогнозах. Ну, а сначала прогноз. Вот какой, который обязательно сбудется. Кто-то из вас сегодня выиграет 2 билета в театр. А именно на спектакль «Идиот. Три грани любви» по Достоевскому. Дворец культуры ВЭФ, 22 октября. Разыграем обязательно 2 билета. Сегодня кто-то из вас, возможно, выиграет 100 евро, поскольку конкурс под названием «Будь в плюсе» продолжается и на этой неделе. За 5 секунд отвечаете на поставленный вопрос, даете 5 вариантов ответа и забираете 100 евро. Сегодня, а вернее на этой неделе и сегодня в частности, мы продолжим разговор о бане. Вот, а с нами Визла Спиртс. На этой неделе мы также будем каждый день разыгрывать место в финале. В финале в пятницу разыграем посещение этой бани на 4 человек, плюс веники и шапки в подарок. Вот видите, как много у нас с вами сегодня чего интересного запланировано. Ну и давайте, коль уж мы заговорили о прогнозах, о погоде поговорим. Ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман от 4 до 10 градусов, температура воздуха. Завтра днем облачно, небольшие дожди по восточным, центральным районам от 8 до 13. Температура Лепая-Венспилс без осадков 12-13. Даугавпилс-Резекне временами дождь 10-9. А в Риге во второй половине дня возможен небольшой дождь, около 10 градусов тепла. Это завтра.

0: Добро пожаловать в Max and Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей, а также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max and Mila's World. Новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 евро 39 центов. Lidl. Стоит того.
1: Gudra izvēle pietele 2 Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепае.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Sony Arena. Билеты в Билиши Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
6: Drive Time совместно с Lido.
7: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

Итак, два билета в театр давайте разыграем. 22 октября, Дворец культуры ВВФ, в 19.00, спектакль «Идиот. Три грани любви» по мотивам романа Достоевского. Спектакль на русском языке. Продолжительность, кстати, 2 часа 20 минут с антрактом. Внимание, возрастное ограничение 12+. «Идиот» Достоевского культовый, самый обсуждаемый, один из самых известных романов мировой классики, который сегодня звучит провокационно современно. Это история человека, который приходит в общество с открытым сердцем и сталкивается с его жестокими правилами. Дворец культуры ВФ, 22 октября, 19.00. Два билета на этот спектакль мы разыграем в конкурсе под названием «Красивые ответы». Вкратце напоминаю правила. Я предложу закончить вам одну из цитат польского поэта, философа, писателя-сатирика Станислава Ежелеца. Вот, вы заканчиваете этот афоризм по-своему. Если вдруг ваше окончание совпадет с оригинальным, вы ничего не выиграете. Точно. То есть надо что-то самому или самой придумать. Поскольку мы с вами разыгрываем два билета в театр, вот вам, пожалуйста, один из афоризмов Станислава Ежелеца. Каждый зритель приносит в театр... Здесь я, пожалуй, закончу и предоставлю вам право по-своему, но красиво закончить этот афоризм. Каждый зритель приносит в театр, начало можно не присылать, присылайте только окончание, 25, 45, 25, 25 смс-ки или ватсапки присылайте, два билета в театр, выигрывайте. Вперед!

0: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
1: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Swedbank микроieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Swedbank lietotnē vai internetbankā. Swedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: По вторым воскресенья с 11 до 12.
4: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
6: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел басна папа.
7: СВХ плюс.
8: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощущать.

Ох, какие вы молодцы! Какие вы молодцы! Так здорово откликнулись и так здорово в конкурсе поучаствовали. Я вам предложил придумать красивый ответ и закончить фразу Станислава Ежелеца. Каждый зритель приносит в театр

0: оригинале она заканчивается так. Каждый зритель приносит в театр свою собственную акустику. Акустику. Красиво, красиво. Но у вас ничуть не хуже окончания. Более того, я даже не определился с победителем пока еще. Вернее, с победительницей. У нас будет сейчас лотерея небольшая. Лучшие варианты давайте прочитаю. Каждый зритель приносит в театр любовь к искусству, а также конфеты, воду и внезапный приступ бронхита в самой тихой сцене. Каждый зритель приносит в театр свою вешалку. Каждый зритель приносит в театр свой лучший наряд. Каждый зритель приносит в театр себя, а уходит с чужими мыслями. Каждый зритель приносит в театр ожидания, а уносит впечатление. Это тоже очень красиво. Молодцы какие. Каждый зритель приносит в театр свои чувства. Без чувств театра это просто сцены. А, стены. Стены. И вот три варианта, которые мне понравились очень, очень-очень. Сейчас мы, я их прочитаю, и вот я уже три шарика положил, будем выбирать победительницу. Каждый зритель приносит в театр свои эмоции, а некоторые еще и мужа, который вообще не хотел идти. Маруся, вариант номер один. Вариант номер два. Каждый зритель приносит в театр свое представление о добре и зле. Свое представление о добре и зле. Ирина. Ну и вариант номер три. Каждый зритель приносит в театр тишину, которую актеры разбирают на сувениры. Красотища. Ну, красотища, а? Валентина. Здорово. Давайте я вам поаплодирую. Во-первых, всем поаплодирую. Вот. И отдельно Марусе, Ирине и Валентине. Здорово. Или голосование устроим. Или шарики. А давайте голосованием. Давайте голосованием. Проголосуйте, пожалуйста. Каждый зритель приносит в театр свои эмоции. А некоторые еще и муж, который вообще не хотел идти. Вариант номер один. Каждый зритель приносит в театр свое представление о добре и зле. Вариант номер два. И вариант номер три. Каждый зритель приносит в театр тишину, которую актеры разбирают на сувениры. Проголосуйте, пожалуйста. Пришлите на цифру, которая, на ваш взгляд, соответствует лучшему варианту ответа. И я с удовольствием победительнице вручу два билета в театр. На спектакль «Идиот. Три грани любви». Дворец культуры ВЭФ, 22 октября. Голосуем на 25-45-25-25. Спасибо.
1: СВХ плюс.

0: Ну что ж, закончен конкурс. Красивый ответ. Огромное спасибо за голосование. Победил у нас вот этот вариант среди равных. Вы проголосовали за него большее количество раз. Каждый зритель приносит в театр тишину, которую актеры разбирают на сувениры. Валентина, поздравляю вас, дорогая. Два билета на спектакль «Идиот. Три грани любви». Ваш. Будем переписываться с вами сейчас.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Этой ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 10. Завтра днем облачно, небольшие дожди по восточным и центральным районам. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. В Лепе и Венспилсе без осадков 12-13. В Даугавпилсе и Резекне временами дождь плюс 9-10. В Риге во второй половине дня небольшой дождь и до плюс 10.
1: Радио СВХ Плюс.

0: переговоров о создании правительства на этой неделе не будет. Ввозить конфеты и печенье из Беларуси нельзя, в том числе и для личного потребления. Россиянам будут выдавать шенгенские визы на въезд только в отдельные страны. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На этой неделе активных переговоров по формированию новой правительственной коалиции не будет. Все внимание уделено долгосрочному бюджету Евросоюза, заявил премьер Андрей Скулбергс и пообещал, что через неделю будет представлен график переговоров с другими политическими партиями. У общества есть большие ожидания перемен, поэтому спешить с созданием правительства не следует, в очередной раз подчеркнул премьер и кандидат в новые премьеры. Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, а государственный бюджет на следующий год принять к Рождеству. Однако важнее сроков качество и эффективность работы правительства, заявил президент Латвии Эдгар Ренкевич. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства и принятие бюджета затянутся. Латвийский профсоюз работников МВД хотел бы видеть на посту министра внутренних дел опытного профессионала, хорошо знакомого с отраслью. В интересах государства и общества важно, чтобы пост министра занимал компетентный профессионал, заявил профсоюз. В том, что Домброва сохранит свой пост, многие политики сомневаются, в том числе и в его собственной партии Национальном объединении. Есть серьезные опасения, что ряд высокопоставленных чиновников МВД может уйти на пенсию по выслуге лет, если Домброва и его бюро останутся, сообщает ЛТВ. Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс, комментируя сообщение о спорах между партнерами по столичной коалиции. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями думской коалиции, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда завершатся переговоры о формировании нового правительства, в котором может не оказаться его партии прогрессивных, мэр ответил, что для этого нет оснований. В минувшую субботу, 10 октября, вступил в силу запрет на ввоз товаров российского и белорусского происхождения. До сих пор готовая еда под национальный запрет не подпадала. На полках латвийских магазинов можно было найти, например, российские и белорусские печенье и конфеты. Теперь они должны исчезнуть из продажи. Запрет действует и в том случае, если российские или белорусские продукты пытаются ввести в Латвию через третьи страны. При этом указанные в списке продукты из России и Беларуси нельзя не только импортировать, но и ввозить для личного потребления, сообщает портал Delphi. В повестку дня заседания рабочей группы по визовой политике Совета ЕС на этой неделе включен вопрос о выдаче россиянам виз с ограниченным территориальным действием для въезда не во все, а только в некоторые европейские страны. ЕС планирует ввести новые визовые ограничения для россиян со следующего года. Необходимость ужесточения визовой политики ряд стран Евросоюза объясняют угрозой гибридных атак со стороны России. В первой половине этой недели еще временами будут идти дожди, однако во второй половине недели погода станет солнечнее и немного теплее. В среду усилится ветер на побережье порывами до 17 метров в секунду. Днем от плюс 9 до плюс 14. Во второй половине недели солнце будет выглядывать чаще. С четверга по субботу осадков не ожидается. Ночи будут прохладными, но заморозков пока не ожидается. Днем температура воздуха повысится до плюс 15-17. В воскресенье погода будет более облачной, временами возможны дожди и немного похолодает. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

Пусть любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17:10, друзья мои, подруги, вы слушаете радио СВХ, плюс это программа Drive Time, меня зовут Дим Харов, обращаюсь ко всем тем, кто сейчас в пути, обращаюсь ко всем тем, кто сейчас за рулем, если у вас есть какая-то дорожная актуальная информация, рассказывайте, не стесняйтесь, вот как, допустим, это сделал Сергей, внимание.
5: Добрый день, всем привет, немножко дорожной информации, не знаю, возможно, она уже звучала. Улица Баускас в сторону улицы Сатексмас. На пешеходном переходе перед улицей Коку, ну, те, кто знает, кто там ездит, те знают, там что-то случилось, стоит полиция. И очень длинная пробка уже аж до трамвайного моста. Поэтому, если есть возможность, выбирайте другие пути, либо как-то объезжать. Либо стоять в пробочке, кому терять нечего, может постоять спокойно со всеми в пробке. Спасибо, всем всего хорошего.
4: Вот, спасибо вам огромное, Сергей. Правда, вот эта информация, сразу предупреждаю, чуть больше часа, возможно, там уже все рассосалось. И вот еще такая информация была, минут, наверное, 40-50 назад. Вот я думаю, что она еще до сих пор будет актуальна. Внимание.
6: День добрый. Годится, может быть, для водителей тяжелого транспорта. Проверочка на дороге исключительно фуры, вот грузовики. Со стороны Саласпилса, если ехать, не доезжая перед Румбалой, где заброшенная заправка, там как бы, ну, притормаживать всех. Так что, если прям знаете, что нарушение у вас, может быть, через Улбруку лучше. Спасибо.
1: Драйв-тайм.
0: Драйв-тайм. С нами. Быстрее.
1: СВХ плюс.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicips ABC.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Auc tu, augam mēs, Svedbank.
3: Kāda? Nā.
4: Встречаемся в клинике Нортвей. Диагностика и лечение бесплодия, медицинское оплодотворение, генетическое тестирование эмбрионов, команда опытных специалистов и индивидуальный подход к каждому пациенту. Клиника Нортвей.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
7: Nē, labāk no mājām.
6: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
8: Man
9: arī. Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
6: Kā? Jau gatavs?
10: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансējumi risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Получил крупный заказ, но не хватает средств на закупку сырья. С услугой финансирования закупок от Erst Finance ты сможешь приобрести все необходимое уже сейчас, а рассчитаться позже с отсрочкой платежа до 90 дней. Как это работает? Ты заказываешь необходимые товары или сырье своего поставщика, Erst Finance оплачивает счет, ты рассчитываешься позже, получая отсрочку платежа сроком до 90 дней. Все происходит очень оперативно. Команда Erst Finance рассматривает твой заявку в течение нескольких дней. Узнай больше и запишись на консультацию на erstfinance.lv. Erstfinance, одним словом, .lv. Erst Finance – финансовое решение для мощного роста бизнеса. Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Постоянные слушатели, ну, по крайней мере, те, кто слушал на прошлой неделе, уже догадываются, что сейчас будет происходить, да? А сейчас мы будем разыгрывать 100 евро. Будет задан один вопрос в прямом эфире радио СВХ+. Для этого вам надо будет дозвониться в нашу студию. И вам надо будет за 5 секунд подобрать на этот вопрос 5 подходящих вариантов ответа. Если вы справляетесь с заданием, вы выигрываете приз 100 евро. Дозваниваться в эфир надо будет вот после такого сигнала. Это пока только пример. Пока дозваниваться не надо. Хотя кто-то хочет быть хитрее остальных и уже дозванивается в нашу студию. Вот прямо сейчас я возьму и сброшу телефонные линии, чтобы все было по-честному. Дождавшись сигнала, вы набираете 25 45 25 25 и, соответственно, попадаете в наш эфир. Если вы уже на нашей станции в этом месяце выигрывали в данном мероприятии, вы больше не дозваниваетесь, даете право сделать это другим нашим радиослушателям.

0: Здравствуйте. Ну что ж такое? Ну что ж такое? Оборвалось что-то. Ну, у нас есть вторая линия. Вот она. Здравствуйте. Алло.
1: Добрый-добрый день.
0: Добрый-добрый день. Вам-то повезло, я смотрю, я слышу, да?
1: Да.
0: Вот, давайте знакомиться. Как вас зовут?
1: Марина.
0: Марина. Мы сейчас с вами, Мариночка, будем играть в конкурс, который называется «Будь с плюсом» или «В плюсе», или «Со 100 евро». Какое название из трех перечисленных вам больше нравится?
1: 100 евро, конечно.
0: Хорошо. Я смотрю, вы не волнуетесь, вас не сбить с панталыку, да?
1: Ну, волнуюсь, конечно.
0: Не волнуйтесь. Хотя вопрос будет, как мне кажется, не самый простой, но желаю вам, Марина, справиться с этим заданием. Я смотрю, что мы с вами, во всяком случае, в дневном эфире еще не играли точно. О, вернее, в вечернем эфире не играли.
1: Не играла.
0: А, что вы говорите?
1: Не играла.
0: Не играли. Хорошо. А где вы сейчас, в Риге или в каком-то другом городе нашей страны?
1: В Риге.
0: В Риге. А чем занимались?
1: На работе.
0: Хорошо. Не буду вас отрывать от работы. Я так понимаю, что вы готовы. Мариночка, сейчас пойдет отсчет времени, и вот на этом фоне вам надо будет назвать 5 подходящих ответов на вопрос. Если вы не против, я буду записывать, чтобы в случае каких-то сомнений мы могли проверить и вручить вам 100 евро за правильный ответ. Готовы?
1: Ну, давайте попробуем.
0: Давайте попробуем. Итак, Марина, назовите 5 супергероев.
1: Супермен, Бэтмен, Чиполлино, Буратино,
0: да. Супермен, Бэтмен, а потом пошли Чиполлино и Буратино, да, насколько я понимаю?
1: Да.
0: По-вашему, они супергерои, да?
1: Ну, как бы, да.
0: А я не буду спорить. Нет, мне кажется, даже с Чиполлино и с Буратино, Маринечка, вы не успели по времени, насколько я понимаю. Хотите, прослушаем?
1: Если не супергерои.
0: Вы знаете, я на самом деле, вот клянусь вам, на этот вопрос не ответил. Давай, Человек-паук супергерой?
1: Ну, это да.
0: И вот, Железный человек, Капитан Америка, Тор, Халк, Росомаха, там еще Черная вдова, Доктор Стрэндж, Дэдпул, Капитан Марвел. Это популярные супергерои вселенной Марвел. Там есть еще одна вселенная, DC Comics. Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Аквамен, Зеленый фонарь, черт побери. Супергерл и какой-то там Шазам. Че это такое, я не понимаю. Не, ну Супермен, Бэтмен, допустим, да. Дэдпул я еще слышал. Вот Халк, Росомаха, Человек-паук, Железный человек. То есть можно было, в принципе, ответить на этот вопрос, правда ведь?
1: Чиполлино, Буратино, чем нет?
0: Да тоже супер. Да туда же тогда Лиса Алиса и кот Базилио. Почему нет?
1: Да.
0: И все эти вот, как этот, который на печи лежал. Илья Муромец, там Алеш Попович, вот вся эта банда еще. Туда же, я думаю. Хотя, наверное, никто бы, когда они появлялись, никто не думал, что они супергерои. Но если очень хочется выиграть 100 евро, то тогда, наверное. Но не случилось. Мариночка, спасибо вам огромное. У вас еще остается шанс сделать это. Трижды в день в эфире радио СВХ+. Плюс, и, кстати, в эфире радио СВХ и в эфире радио СВХЛ. Спасибо, удачи, пока. Пока.
2: До 30 ноября лови свой шанс.
3: Слушай радио СВХ+, плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erst Finance.
4: Erst Finance. Финансеюм арисинаюми. Яудигай узнямума из аугсмей.
0: Тогда, наверное, крокодил Гена тоже супергерой, ведь правда? Карлсон однозначно. Он же летать умеет. Практически как вот эти все. Заграничные. Но если Чиполлино и Буратино супергерои, Карлсон однозначно, правда? Кто еще? Спрашиваю вас. 25, 45, 25, 25. Давайте этот забавный список продолжим. Старуха Шипокляк. Наверное, супергероиня. Если там есть эти женщины-кошки, чем старуха Шипокляк-то хуже? Кай. А Герда? Герда настоящая супергероиня ведь. Ну, правда ведь.
5: Уверенно и точно знаю, кто я. Усложнять не стоит, ведь жизнь это что-то простое. Одеялом зеленым.
0: Так мы далеко уедем. Штирлиц уже пришел. Кто ж спорит, что Штирлиц супергерой? Супер-супергерой. Баба-Яга. Бесспорно.
5: Мне не нужно быть безупречной.
0: А вот домовенок Кузя не тянет на супергероя. Ну, подрасти ему еще надо. Не, не. Заяц и волк. Однозначно. Заяц даже больше, чем волк-супергерой. Колобок вообще просто супер-супергерой. Он от всех ушел. Уверен, что от Супермена с этими вот Халками сбежал бы 100%. Или процентов. Какая разница? В данном случае. У нас пошла такая песня.

принципе, сейчас и перечислили всех. Абсолютно всех сказочных персонажей. От Кощея Бессмертного до Емели с Колобком и так далее. И не только сказочных, но и исторических заодно тут даже. Все, спасибо. Спасибо, друзья. Получилось весело. За что отдельное спасибо Марине. Именно вам, Мариночка, отдельное спасибо.

0: Автоновости.
1: В этом месяце в Риге планируется начать работы по обновлению дорожного покрытия и тротуаров на бульваре Узварас, улице Астрида Бриана и улице Мукусалас. Проект предусматривает замену изношенного дорожного покрытия и тротуаров, а также при необходимости улучшение условий доступности городской среды. На бульваре Узварас ремонтные работы запланированы на участке между Каменным мостом и улицей Бариню. В текущем году также пройдут работы на отрезке между улицей Бариню и улицей Слокас. Здесь обновят покрытие тротуаров и бордюры, а также уложат новый асфальт на проезжей части. Кроме того, будет заменено асфальтобетонное покрытие на полосе, отделяющей трамвайные пути от остальной проезжей части на Каменном мосту. При благоприятных погодных условиях в этом году планируется продолжить ремонт тротуаров и на других участках бульвара Узварас, чтобы уменьшить влияние на дорожное движение. Укладку асфальта планируется проводить в ночное время. На время ремонта тротуаров пешеходов перенаправят на тротуар на противоположной стороне улицы. В минувшую пятницу вечером в Бабите ассенизаторская машина врезалась в забор одного из зданий. Автомобиль лишь чудом не въехал в остановку общественного транспорта. Мужчине, который управлял грузовым автомобилем Mercedes-Benz, предположительно стало плохо, в результате чего он врезался в забор. Медики констатировали смерть водителя. Госполиция начала уголовный процесс по факту происшествия и выясняет точные причины аварии. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
0: Drive Time с Димом Харовым. О погоде на завтра. Ночью грядущие местами дожди, ветер слабый, местами туман. От 4 до 10 градусов. Завтра днем облачно, небольшие дожди по восточным центральным районам Латвии. Температура от 8 до 13 градусов. Лепа и Венспилсов завтра без осадков, 12-13. В Даугавпилсе разыкны временами дождь, 9-10. В Риге во второй половине дня небольшой дождик, 10 градусов выше 0.
2: СВХ плюс. Прошу.

0: 12 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
1: Ранен светлой стрелой.
2: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
3: Особые вкусы «Делюкс», созданные для наслаждения, уже в «Лидл». С понедельника оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. «Лидл» стоит того.
4: Пригодится осенью в аптеках «Апотека». Скидка 20% на бальзамы для губ «Вазелин». Они обеспечат длительное увлажнение, смягчат и успокоят сухие губы, а также подарят комфорт на весь день. В хороших руках «Апотека».
5: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от «Латкредит», если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение.
6: Лад-кредит.
5: Предупреждаем, займы стоят денег.
7: Цены падают, как осенние листья. В Мебель Унамс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель Унамс на Целзова 72 или на MN Mebels LV. Мебель Унамс, цены падают.
8: СВХ плюс.

0: конкурс.
1: Конкурс
0: ассоциаций на одной волне.
2: На этой неделе мы с вами будем конкурс на одной волне проводить с обновленной, между прочим, баней Пирц Визлас, которая приглашает гостей оценить высокий уровень комфорта и отдыха после полной реконструкции. Баня Пирц Визлас находится в Риге, в Кингараксе, в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой. К вашим услугам общественная баня с дневным графиком для женщин, для мужчин. После бани можно освежиться в холодном бассейне или под душем. На территории бани есть специально оборудованная зона на свежем воздухе, где можно посидеть или полежать в удобных креслах. Квалифицированный специалист по классическому массажу доступен с продолжительностью массажа до 1 часа. В комфортабельном баре представлен широкий выбор горячих и холодных напитков. Забронировать время и узнать подробности можно на сайте www.pirts-vizlas.lv. www.pirts-vizlas.lv. Главный приз этой недели он будет разыгран в пятницу. Посещение бани для 4 человек, а также банные веники и шапки в подарок. Напоминаю вам конкурс, правила конкурса. На одной волне вам надо будет настроиться на одну волну. Я решил на этой неделе каждый день с вами играть. Мне очень нравится. То есть со мной будете настраиваться на одну волну. Смотрите, я записал уже в аудиоварианте 3 свои ассоциации на какое-то слово. Эти ассоциации отправил вот на WhatsApp-ку. Вот они там прикреплены, висят, там изменений не будет. Сейчас это же слово я произнесу вам, и вы, не мешкая, отправляете или смс, или ватсапкой 3 ваши ассоциации на это же слово. Если ваш вариант, все 3 варианта совпадут с моим вариантом, вы опережаете всех остальных участников и участниц, вы выигрываете приз, попадание в финал, а там, соответственно, уже и баня на 4 человек, плюс шапки, плюс веники, в общем, полный набор. Да? Если не будет тройного совпадения, тогда буду искать двойное совпадение на тех же самых условиях. С одного телефонного номера или 1 смс-ка, или 1 ватсапка на 25-45-25-25. Итак, поскольку сегодня отмечается Всемирный день дайвера, присылайте 3 свои ассоциации на слово «дайвер». «Дайвер». 3 ваши ассоциации. Прямо сейчас на 25-45-25-25. С одного номера или 1 смс-ка, или 1 ватсапка. 5 минут у вас есть. Вперед.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
3: СВХ плюс.

«Шкода Karoq» – не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь «Karoq» в богатой комплектации «Sportline» доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и езжай!

0: Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилт. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl. Стоит того.
1: Pirmo reizi savs neīrēts. Svetbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svetbank mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
3: Плюс.

0: одной.
1: Одной.
0: Волне.
2: Итак, я предложил прислать вам три ваши ассоциации на слово «дайвер». В розыгрыше у нас попадание в финал. Финал, который будет в пятницу, там будет посещение Визласа, Пирц или Пирц Визласа на четырех человек, а также веники, банные шапки в подарок. Итак, дайвер, вот список ваших ассоциаций. Вода, трубка, маска, ласты, море, глубина, акваланг, акулы, рыбки, охота, подводное погружение, опасность, волна, плавание, риф, красота, экстрим, Египет, баллоны, гидрокостюм, исследователь, кораллы, тишина, давление. Давление, течение, снаряжение, неопрен, Красное море, океан, дно. Идет съемка. Послушаем, что я по этому же поводу сказал. Внимание, вот мой вариант. А, вперед.
3: Вот три мои ассоциации к слову «дайвер». Акваланг, глубина, кислород.
2: Акваланг, глубина, кислород. Вот. Было очень много двойных совпадений. Очень много двойных совпадений было. Вот. Поэтому смотрю, что первое совпадение. Выбираю первое двойное совпадение. Тройного совпадения я не обнаружил. Поэтому предварительно давайте объявим победителям. Номер телефона 957-571 заканчивается вот на эти шесть цифр. Акваланг, глубина,

0: тишина. Вот такой вариант вы прислали. Акваланг, глубина, тишина. Акваланг, глубина есть. Вот, поэтому, если вдруг я не заметил тройного совпадения, дайте мне, пожалуйста, знать. Мой вариант — акваланг, глубина, кислород. Кислородные только баллоны были. Кислорода вообще было довольно мало. Вот ваших вариантов. Такого кислорода, по-моему, не было вообще. Тем не менее, предварительно объявляю именно вас победителем. 957-571 заканчивается номер вашего телефона. Финал в пятницу. Всем спасибо.
1: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: точное время в сотрудничестве с LifeHight. LifeHight – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHight LV.
1: Точное время – 17 часов 57 минут.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHight. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa.lv.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью по Латвии местами дожди, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 4 до плюс 10. Завтра днем облачно, небольшие дожди по восточным и центральным районам. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. В Лепе и Венспилсе без осадков 12-13. В Даугавпилсе Резекне временами дождь 9-10. В Риге во второй половине дня небольшой дождь и до плюс 10.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Переговоров о создании нового правительства на этой неделе не будет. Ввозить конфеты и печенье из Беларуси нельзя, в том числе и для личного потребления. Россиянам будут выдавать шенгенские визы на въезд только в отдельные страны. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На этой неделе активных переговоров по формированию новой правительственной коалиции не будет. Все внимание уделено долгосрочному бюджету Евросоюза, заявил премьер Андрис Кулбергс и пообещал, что через неделю будет представлен график переговоров с другими политическими партиями. У общества есть большие ожидания перемен, поэтому спешить с созданием правительства не следует. В очередной раз подчеркнул премьер и кандидат в новые премьеры. Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, а государственный бюджет на следующий год принять к Рождеству. Однако важнее сроков качества и эффективности работы правительства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства и принятие бюджета затянутся. Латвийский профсоюз работников МВД хотел бы видеть на посту министра внутренних дел опытного профессионала, хорошо знакомого с отраслью. В интересах государства и общества важно, чтобы пост министра занимал компетентный профсоюз, заявил компетентный профессионал, заявил профсоюз. В том, что Янис Домбрава сохранит свой пост, многие политики сомневаются, в том числе и в его собственной партии, Национальном объединении. Есть серьезное опасение, что ряд высокопоставленных чиновников МВД может уйти на пенсию по выслуге лет, если Домбрава и его бюро останутся, сообщает ЛТВ. Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс, комментируя сообщения о спорах между партнерами по столичной коалиции. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями думской коалиции, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда завершатся переговоры о формировании нового правительства, в котором может не оказаться его партии прогрессивных, мэр ответил, что для этого нет оснований. В минувшую субботу, 10 октября, вступил в силу запрет на ввоз товаров российского и белорусского происхождения. До сих пор готовая еда под запрет не подпадала. На полках латвийских магазинов можно было найти, например, российские и белорусские печенья, конфеты, но теперь они должны исчезнуть из продажи. Запрет действует и в том случае, если российские и белорусские продукты пытаются везти в Латвию через третьи страны. При этом указаны в списке продукты из России и Беларуси нельзя не только импортировать, но и ввозить для личного потребления. В повестку дня заседания рабочей группы по визовой политике Совета ЕС на этой неделе включен вопрос о выдаче россиянам виз с ограниченным территориальным действием для въезда не во все, а только в ряд европейских стран. ЕС планирует ввести новые визовые ограничения для россиян уже со следующего года. В первой половине этой недели еще временами будут идти дожди, однако во второй половине недели погода станет солнечнее и немного теплее. В среду усилится ветер, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Днем от плюс 9 до плюс 14 во второй половине недели. Солнце будет выглядывать чаще, с четверга по субботу осадков не ожидается. Ночи будут прохладными, но заморозков пока не ожидается. Днем температура воздуха повысится до плюс 15 и плюс 17. В воскресенье погода будет более облачной, временами возможны дожди и немного похолодает. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.
2: ПТА, ПТА, ПТА. сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Как хотелось бы сейчас. Батата, груши и трюфели. Если вы сейчас как раз-таки ужинаете, приятного вам аппетита. Кстати, о трюфелях, между прочим, не только в ресторанах Lido. В осенних вкусах вы найдете трюфели, но прямо сейчас, вот пока мы здесь с вами общаемся, в итальянском городе Альба проходит 96-я ярмарка белого трюфеля. Это деликатес, который в Италии называют белыми бриллиантами и трюфелем белой Мадонны, окутан невероятными рекордами, строгими законами и многовековыми традициями. Самый дорогой, между прочим, белый трюфель весом 950 граммов был продан инвестору из Гонконга за 184 тысячи евро. В пересчете на 1 грамм цена этого гриба в несколько раз превысила стоимость чистого золота. В отличие, кстати, от черного трюфеля, белый пьемонтский трюфель невозможно вырастить на ферме. Неа. Или искусственно его оккультивировать. Нельзя. Он растет строго в дикой природе. Упрямый. Вступая в сложный симбиоз с корнями дубов, лип и тополей. Из-за климатических изменений, дефицита влаги, его поиски усложняются с каждым годом, что постоянно подстегивает цены на ярмарки, между прочим. Вот об этой ярмарке, вкуснейшей и замечательнейшей, я вам еще расскажу по ходу этого часа. А пока давайте чуть-чуть о дорожной ситуации вам расскажу при помощи нашего радиослушателя Ивана. Из-за дорожных работ собралась пробка на съезде с Южного моста в сторону Бауски. Еле двигаемся, пишет Иван. Иван, спасибо вам огромное. Всего вам самого вкусного. Ну, в том числе.
3: Drive Time с нами. Вкуснее.

0: станешь слабым, и мне плевать.
1: Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных жестокий вайб.
0: Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи, если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Драйв. Тайм. На СВХ плюс.
2: Самая страшная лампочка — та, которая внезапно загорелась и раньше никогда не появлялась.
3: Пусть самые страшные лампочки у вас никогда не загораются. А если загораются, пусть рядом будет умный человек, который скажет, что это означает. Хотя, по большому счету, у нас всегда есть сейчас умный человек. Фотографируешь эту лампочку и какому-нибудь чату GPT отправляешь с вопросом, что за фигня горит, и он тебе отвечает. А я вам давайте расскажу о 96-й международной ярмарке белого трюфеля, который прямо сейчас, между прочим, продолжается в итальянском городе Альба и будет продолжаться до 6 декабря аж. Если у вас есть возможность, ботаните туда, не пожалеете. А звездная традиция Джакомо Морре, это основатель этой ярмарки и знаменитый ресторатор, он придумал гениальный рекламный ход. Ежегодно дарить самый крупный и красивый трюфель года мировой знаменитости. В разные годы этот эксклюзивный подарок получали Мэрилин Монро, Альфред Хичкок, Софи Лорен, Папа Римский Иоанн Павел II, между прочим, и другие известные люди. А знаете ли вы, что вопреки стереотипам, с 1985 года в Италии на законодательном уровне запрещено искать трюфели со свиньями? Потому что свиньи не только пытаются сразу съесть дорогущую находку, но и глубоко перерывают землю, разрушая копытами грибницу, мицелий, из-за чего трюфели перестают расти на этом месте годами. Поиски ведут исключительно со специальными обученными собаками. В Италии часто породы Лагота Романьола, которые аккуратно указывают место своей лапы. Аккуратно. Ставят вот так интеллигентно лапу и говорят: вот здесь трюфель белый, хозяин, копай. Белый трюфель, между прочим, на 80% состоит из воды, поэтому после извлечения из земли он стремительно усыхает и теряет свой уникальный запах. Каждые просроченные сутки буквально испаряют его стоимость, поэтому на ярмарке в Альбе грибы продаются в первые же дни после находки. Шеф-повара предупреждает, что белый трюфель категорически нельзя подвергать термической обработке. При нагревании его ароматические соединения мгновенно разрушаются. Гриб нарезают специальной бритвой, тончайшими, прозрачными слайсами, исключительно на уже готовое горячее блюдо. На ризотто, на пасту таярин или на яичницу, чтобы именно тепло самой еды раскрыло его белого трюфеля букет. У вас тоже слюнки потекли?

отправимся к трюфелям. 10-6 октября в итальянском городе Альба. То есть прямо сейчас проходит легендарная ярмарка белого трюфеля. Древнеримский философ Плиний Старший утверждал, что белые трюфели – это несовершенные комки земли, возникающие в местах, куда бог Юпитер метал свои молнии. Считал, что молния, ударяя в корни дубов, порождает этот волшебный деликатес. В каком-то смысле римляне были близки к истине. Трюфели действительно растут исключительно у подножия дубовых деревьев. Хотя вот раньше там я читал, что каких-то других деревьев они растут. Ну да ладно. Я сейчас, кстати, еще один фактик вам расскажу, весьма интересный. И небольшой вопросец давайте сделаем за первый правильный ответ или за самый смешной интересный ответ песенку подарим. Смотрите. Настоящая охота на трюфели окутана строжайшей секретностью. Да, я уже сказал, что с 1985 года в Италии на законодательном уровне трюфели ищут только с собаками. Охотники, их называют трифулау, выходят в леса Пьемонта строго ночью или на рассвете. Почему трюфели ищут строго ночью или на рассвете? Как вы думаете? 25, 45, 25, 25, жду ваш вариант.

0: прикольнее. Прикольнее.
1: Так почему охота на трюфели, какие она называется, лицация, не знаю, как по-итальянски прочитать, происходит ночью или на рассвете? Охотники трифулау выходят в леса Пьемонта строго ночью или на рассвете. Почему, спросил я вас, и вы молодцы, очень много было правильных ответов. Вот, ночью на рассвете меньше посторонних запахов, а вот Иван Первый написал, что да, меньше посторонних запахов. Правильно, молодцы. Были еще варианты, что потому что существует поверье, что существует королевская грибница, которая на рассвете озаряется золотым светом, это единственный способ найти. Здорово, Валентин, здорово насочиняли. Класс, красиво, здорово. Может, они вылезают из-под земли ночью, чтобы подышать свежим воздухом, спрашивает Александр. Спасибо, дорогие, спасибо. Вот, на солнце они сразу высыхают. Такие были варианты, что еще у нас было. Что-то еще у нас было такое веселенькое. Был еще вариант, чтобы никому грибные места, но вот не показать. Это одно тоже, да, это тоже вариант. Это делается не только для того, чтобы утаить грибные места от конкурентов, но и потому, что прохладный ночной воздух помогает собакам лучше улавливать тончайший аромат деликатеса из-под земли. Иван был первый. Для Ивана что-то из весны 305 сыграю, обещаю вам. Так, что у меня еще есть, любопытненько? Ну, давайте тему закончим. Что у меня еще есть? Смотрите, перед вот этим самым мероприятием, которое называется Международная ярмарка, устраивается забег на ослах. Ярмарка традиционно открывается не строго официальной частью, а шуточными гонками на ослах. Эта традиция родилась давно, в 1932 году, как насмешка над соседним городом, который называется Асти. Он не пустил как-то жителей Альбы на свои скачки. Ярмарка проходит в Альбе, да? И вот победители этой веселой гонки получают невероятную награду, целый килограмм свежих белых трюфелей. А я на их месте бы вот жителей Асти сейчас бы не пускал бы на эту ярмарку. Ну так, из вредности, а нефиг было. Вот такая замечательная фраза. Кстати, огромное спасибо Сергею, нашему радиослушателю, который подсуетился в самом хорошем смысле этого слова и прислал вот эту интереснейшую информацию о том, что прямо сейчас происходит в итальянском городе Альба. И, кстати, в ресторанах Лидо. Да, да, осенние вкусы. Трюфели. Да, да, да. Может быть, не белые, но все равно трюфели.
2: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
0: Звезды про завтра. Гороскоп.
2: Давайте перед гороскопом метеорологический прогноз, потом первую часть гороскопа прочитаем. Этой ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман, температура от 4 до 10. Завтра днем облачно, небольшие дожди по восточным центральным районам от 8 до 13. Лепа Венспилс без осадков 12-13. Даугавпилс Резек на временами дождь 9-10. Рига во второй половине дня небольшой дождь 10 градусов выше 0. Итак, давайте к звездам. Овны. Завтрашний день вам стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации, схожей с вашей. Это не оставит вам времени на то, чтобы наделать собственных ошибок. Тельцы. Завтра вы будете мучимы. Или мучимы? Наверное, мучимы. Жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мысленно. А если есть, то, конечно же, отправляйтесь куда-нибудь. И путешествуйте. Тельцы. Близнецы. Завтрашние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть. И вы многое можете успеть. Успевайте. Зачем откладывать? Раки. Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, завтра усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то завтра вы наверняка найдете ответ. Львы. Не думайте завтра о том, что вы не можете чего-то изменить. Стоит попробовать. А вдруг получится? Дева. Завтрашний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте. Вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей.
0: Гороскоп. Продолжение следует.
3: Ты от меня беги, пусти мою руку.
1: СВК+.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
2: Atvaino.
1: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
2: Varam.
1: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
2: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
1: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV strādā ar prieku.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal LC 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
4: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
5: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
8: Звездный инсайт. Гороскоп.
9: Вторая серия гороскопа. Единственное, что может помешать вам, весы, завтра достичь успеха, это ваше нежелание его достигать. Вы склонны преувеличивать стоящие перед вами трудности. Не надо этого делать. Не надо. Скорпионы, постоянное пребывание в центре внимания может вас истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план. Стрельцы, завтра вам, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Или она. Постарайтесь при этом сохранять спокойствие. Козероги, день не принесет вам особенных волнений завтра. Проведите его с семьей где-нибудь за городом, если есть возможность. Водолей, вы сможете без особых потерь перенести любую бурю. Однако не стоит забывать, что вы также свободны подняться и уйти, чтобы в этой буре-то не участвовать. Правда ведь? Рыбы, если вы большой любитель независимости, то день вряд ли будет вашим. Ежели вы готовы связать свою жизнь с кем-то другим, ожидайте чего-либо фантастического именно завтра. Вот такой прогноз у вас, дорогие рыбы. Пусть всем знакам зодиака завтра обязательно повезет.
8: Гороскоп.

0: точное время в сотрудничестве с LifeHide. LifeHide – современный способ поддерживать дом в чистоте и порядке. LifeHide LV.
1: Точное время – 18 часов 47 минут.
2: Тук-тук! А твое помещение особенное?
3: Конечно!
2: Тогда для него необходим Clean Twist от LifeHide. Прост в использовании и тщательно справляется с загрязнениями. Clean Twist. Мыть полы проще простого. Купить легче легкого. В интернет-магазине Tavatelpa.lv.

0: мебели и интерьера на Кипселе. Новые тенденции в мире мебели, дизайна и интерьера. Кровати и матрасы, диваны, столы и стулья. Приходите и выбирайте. Современные кухни и отделочные материалы. Модные светильники и элементы дизайна. Специальные предложения и консультации дизайнеров. Приходите за вдохновением для вашего дома с 16 по 18 октября на Кипселе.
1: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
3: В аптеках «Апотека» скидка 35% на продукты линии дермокосметики «Бабе Стоп Акн» для ухода за кожей, склонной к акне. Выбирай «Бабе Стоп Акн» для заботливого и сбалансированного ухода за кожей. В хороших руках. «Апотека».

эта песенка давайте посвятим всем влюбленным, ну и, пожалуй, всем, кому подключили отопление. А напоследок вот это объявление еще по разу прочитаю. Собака убежала. Случилось это в Асари, в районе переезда станции Асари. Русский тойтерьер. Маленькая такая, черненькая, длинные большие ушки, тоненькие длинные лапки. Черная с рыжим подпалом, да? Вот так вот я писал. Доберман большой, это вот русский тойтерьер, там в раз 10 меньше. Вот такая собачка. Очень симпатичная собачка. Зовут ее Лея. Она пугливая, в розовом машине. С номером телефона на ошейнике и с розовой рулеткой вот в районе переезда станции Асари. Пожалуйста, пожалуйста, посмотрите. Может быть, вы где-то видели. Пожалуйста, позвоните хозяева. Очень-очень переживаю.

0: Да, телефон 27-72-33-06. 27-72-33-06 или 27-614-3-7. 27-614-3-7. Вот, а на этом я считаю свою миссию на сегодня выполненной. Спасибо вам, друзья мои, подруги, за компанию. Спасибо вам за внимание. Завтра встречаемся здесь же. Будет много чего интересного, для кого-то выгодного. А завтра с самого утра, потом днем, потом вечером очередные 100 евро будем разыгрывать. Завтра мы с вами еще и баню будем разыгрывать. Завтра еще магнитики у нас с вами будут. Там разыграем 50 евро на ваше путешествие. В общем, будет не скучно. Это будет завтра. Ну и вечера вам прекрасного и замечательного сегодняшнего. Это был Димхаров. Пока. Честь имею.
1: Проехали. Проехали. Драйв-тайм.

0: Официальный сейчас ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, как быть в курсе всех трендов и не сойти с ума, но зато все расскажем о 20 самых горячих хитах этой практически середины уже осени. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самых громких хайлайта ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас была Люсь Чеботина, «Горгона». Вторая строчка досталась лирика аутентичная. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс снова удержались Баста, «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». Ну прям таки Баста и «Моя Мишель» растанцевались на первой строчке. Послушаем ближайшие 60 минут, удастся ли на этой неделе им остаться на первой позиции, либо все-таки кто-то да осмелится их подвинуть. Начинаем с 20-й строчки. На ней Гаязов «Бразерс», «Санта Лучия».
0: 20. Место номер 20. СВХ Плюс.

0: Наши горячие двадцатки, отголоски лета 2026. И эта композиция точно одной из них. Gayazo Brothers, Santa Lucia. Уже целых 10 недель в нашем хит-чарте. На этой неделе минусует одну строчку и распаковывает горячую двадцатку. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19.
2: СВХ плюс.

0: Настоящий бриллиант, который запросто может украсить открытие любого из бутиков. Это, конечно же, Сивиль, Артикасти, бриллиант. На этой неделе сингл, который продолжает участвовать в нашей горячей двадцатке. Правда, минусует целых 6 строчек, но по-прежнему вместе с нами.
1: 18. Место номер 18.
2: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз на стаба.
1: СВХ плюс 18.
2: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
2: Солнце и сердце еще горят, но об этом люди не говорят.
0: СВХ+.

0: Когда вначале образовалась группа «Чай вдвоем», все вначале думали, что они братья. Настолько слаженные они были во всем. Потом, конечно, расставание. Вот спустя 14 лет «Чай вдвоем» снова вместе и презентовали нам месяц назад композиции под названием «Солнце и сердце». Что из этого получается, мы прямо сейчас слышим на 16-й строчке. Три недели подряд «Солнце и сердце» в нашей горячей двадцатке. Место номер 16 «Чай вдвоем», «Солнце и сердце». Перед этим на 17-е «Филатов и Кэрос», «Там, где рассвет». А вот дальше... Дальше присоединится горячая парочка Серябкина и Дима Урих, 8901.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.

14. Место номер 14. СВХ плюс.

0: лично перед своими выступлениями лирик говорит, что будет много хорошей музыки. К сожалению, на этой неделе это самое большое падение в нашей горячей двадцатке. Минус рекордных 12 строчек, 8 недель в нашем хит-чарте. Из призовой тройки сразу попадает на 14-ю строчку лирик и его аутентичная.
1: 13. Место номер 13. Плюс.

0: лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12.
1: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: СВХ+.

11. Место номер 11. СВХ+.

0: Если вам сложно отпустить то, что уже давно пора отпустить, то, как признается Катя Айова, эта композиция многих сподвинула сделать этот шаг. Правильный он был или нет, время покажет. Покажем. Катя Айова и ее «Мы» показывает на этой неделе результат номер 11. Минус 3 строчки, 14 рекордных недель в нашем хит-чарте. Правда, есть у нас рекордсмены, которые продержались дольше. О них поговорим позднее. А пока поговорим о горячей десятке. Но прежде давайте вернемся в историю и послушаем, с чего же мы сегодня начинали.
1: 20.
0: По традиции, начиная с 20 строчки, на этой неделе на ней красуется Gayazov Brothers «Santa Lucia».
1: 19.
0: 19-е достается «Сивиль» Артик и Асти «Бриллиант».
1: 18.
2: Я запал.
0: Фогель, «Я запал». Место номер 18.
1: 17.
0: 17-я строчка. Филатов и Кэрос. «Там, где рассвет».
1: 16.
0: Третью неделю вместе с нами. На этой неделе на 16-й строчке. «Чай вдвоем, солнце и сердце».
1: 15.
0: Серябкина, Дима Урих, 8901.
1: 14.
0: А вот это обидненько. С призовой тройки сразу на 14-ю строчку на этой неделе отправляется лирика «Аутентичная».
1: 13.
0: Место номер 13. Маригу, «Настоящие».
1: 12.
0: Акмаль и его «Любовная» достается 12-я строчка.
1: 11.
0: 11-е место. Айова, «Мы».
1: 20. Прямо сейчас. Лучшие из лучших. ТОП-20. СВХ плюс. 10.
3: Пять минут назад и выключи огни.
1: СВХ плюс.

0: классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер!
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Свежий, без добавок.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее.
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух. Это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
5: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
3: Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
6: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от Латкредит. Если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение.
7: Латкредит.
6: Предупреждаем, займы стоят денег.
8: 22 октября на сцене Дворца культуры ВЭФ спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
1: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм. 7. 7.

0: Ну, выходные, когда вы слушаете горячую двадцатку, можно, конечно, и под шаде, и не только потанцевать. Ну, даже если в повторе, в понедельник вечером, можно потанцевать хотя бы из-за того, что понедельник-то прошел и осталось только наслаждение. Мы же продолжаем наслаждаться горячей двадцаткой радиостанции СВХ+. На данный момент наслаждаемся 7-й строчкой. На ней by Indie, Акчоу, Мод, Шаде, они плюсуют 9 строчек и 20 рекордных недель вместе с нами. Перед этим на 8-й Зиверт, Газ, а вот дальше без изменений с нами на 6-й строчке и на этой неделе будет Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна.
1: 6. Место номер 6.
2: Ну как дышать, пока снеет лед? Потерпи еще, а смысл ждать? Тебя все трясет, вновь по коже чувство.
1: СВХ+. 6.

0: двойка пока показывает свой лучший результат. Шестая строчка в нашей горячей двадцатке. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Их супер песня под названием «Отражение». Мы же отражаем и от шестой строчки передвигаемся на пятую.
1: Топ-20 СВХ+. Пять. Место номер пять.

0: может не только повеселиться, но и также заняться самоиронией. Например, написать, что пора скупануться и поставить R.E.M. Losing My Religion. Хулиган Holiday Boy по-прежнему участвует в горящей двадцатке радиостанции Сока Плюс. На этой неделе плюсует рекордные 12 строчек и чуть не добрался до призовой тройки. А вот кому на самом деле совсем немного не хватило, мы прямо сейчас узнаем. На этой неделе это Beowulf Феникс.
1: 4-4. Место номер 4.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
1: СВХ Плюс. 4-4.

0: 20 СВХ плюс вместе с Эдгар Сторм. Шкода Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
1: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды. Игры на свежем воздухе стоят того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро. Зимние брюки для детей 12 евро. И детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.
2: Pirmo reizi savs neīrēts. Swedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Swedbank mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой ВСЛИБА. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
4: Дисциплина, уважение,
5: характер, сила.
4: Дзюдо-клуб с профессиональными тренерами и специально разработанными программами тренировок для любого возраста. Дзюдо-тренировки в 4 локациях Риги. Кёдай. Сильные личности начинаются здесь. Кёдай.лв.
0: Топ-20 СВХ плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ плюс вместе с Эдгар Сторм.
6: Ну что, время узнать, кому достается на этой неделе призовое 3-е, 2-е, 1-е место и удержался ли сингл Баста и Моя Мишель на первой строчке, либо их кто-то подвинул. Но прежде давайте послушаем, что у нас творилось с 10-й по 4-ю.
0: 10.
6: 10-ю строчку на этой неделе открыли Fast Family, Fargo, Перемотай.
0: 9.
6: Вон Амур, Под испанским небом, место номер 9.
0: 8.
6: На 8-й газовала Зиверт. Газ.
7: Газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: 7.
6: 7-я строчка достается старичкам нашей горячей двадцатки. Бай Индиях Чо. Мод Шаде.
0: 6.
6: Ну, место номер 6. Без изменений. Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Отражение.
0: 5.
6: 5-я строчка. Холидей Бой. Лока Ла Вида.

0: из клипа «Триллер» будет продана на аукционе в Абу-Даби. А Дмитрий Дибров занимается профилактикой деменции вместе с молодой возлюбленной. Мы ворвались в горячую тройку радиостанции «СОХА Плюс», и на ней красота. Красота. Звонкий его красота на этой неделе плюсует 8 строчек и открывает горячую тройку «СВХ Плюс». Кто продолжит? Сейчас узнаем.
1: Серебряный призер этой недели. Место номер 2.

0: «Я Горгона» Люси Ботина. Ее суперсингл продолжает участие в нашей горячей двадцатке. На этой неделе становится вице-лидером. Ну что, вторая строчка у нас объявлена. Осталось место номер один. Интересно даже, кто же на нем?
1: Песня номер один этой недели.
0: Выходные – это то время, когда можно, конечно, потанцевать с любимым человеком, а под эту композицию, я думаю, можно даже устроить некий супертанец. Супертанец устроили Баста и моя Мишель. Они на этой неделе с синглом «Я буду танцевать» снова место номер один. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю, под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi, slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV!
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитной полизией с программы? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
5: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизией без программы. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master ЛВ. Меньше разговор, больше крыш.
8: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
9: Ранен светлой стрелой.
10: СВК плюс.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.
1: Скоро не спи, эта ночь скоро не спи.
0: Только твоя музыка.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: 5. novembris - lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienuviet pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Цены падают, как осенние листья. В Мебель у Намс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель у Намс на Зелзовос 72 или на MN Mebels LV. Мебель у Намс. Цены падают.
5: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tenet Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
6: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах «Билишу сервис».

0: Европу. Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
1: Малолесная,
0: знаешь, я устала. Музыка, которая вокруг на радио.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу не из одна рука.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся.
2: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
0: СВХ+.

которая вокруг на радио, которая рядом. СВХ+.

ФХ Плюс. Твоей душа оплатил, верю я, ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет ведь. Музыка, которую слушаешь ты. У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее. На радио, которое слушает тебя. Я словно замираю. СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: СВХ+.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Русская для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Раз, как нам йога, на два. Уже правило три. Важен слово одна. Что я оставлю.
0: СВХ Плюс.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

Лучшая музыка. Это любовь выбрала нас. 100% хиты.

лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

ВВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: станешь слабым, и мне плевать.
1: Не суетись, больше молчи. Если ты нишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб.
0: Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: стопроцентные хиты.
1: Ой, мне, где бы ты ни был, что бы ни делал, ой, мне.
0: Музыка для